0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

радіо 89.1 FM.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Лучшая музыка. Первое радио.

Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар 9». Отекай. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Until you're staring at a picture of the only girl that matters.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: чистые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио.
6: www.891fm.co.il 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот.
3: А?
0: Оно вам надо.
5: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио. 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Радио 89.1 FM.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой. Every night.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: может передать текст соглашения в прессу до его официальной публикации. Первым о просьбе Израиля и отказе США сообщил израильский телеканал i24 News. Американский чиновник, комментируя это сообщение, назвал его неточным и отметил, что США на протяжении переговоров поддерживали тесные контакты со своими региональными партнерами, в том числе с Израилем. В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не обнародуют текст соглашения с Ираном, так как необходимо выстроить в правильной последовательности дипломатические шаги. По словам Венса, с соответствующей просьбой к США обратились не только представители Ирана, но и Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах. Иранские военные заявили, что Израилю следует приготовиться к жесткому ответу, если он не прекратит атаки на юге Ливана. Предупреждение оперативного штаба вооруженных сил Ирана Хатам Алянбей опубликовало агентство «Фарс». За последние два дня Израиль 84 раза нарушал режим прекращения огня на юге Ливана. «Мы предупреждаем, если армия сионистского режима не прекратит атаки, Израилю следует ждать жесткого ответа от вооруженных сил Исламской Республики Иран», говорится в заявлении. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончание военных действий в Ливане является частью соглашения. К событиям в мире. В Хмельницкой области вчера вечером разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М военно-воздушных сил Украины, сообщило командование. Пилот и штурман, военнослужащий из 7-й бригады тактической авиации, погибли. Разбившийся самолет выполнял задание. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. По предварительной информации командования, среди мирного населения пострадавших нет. Лидеры стран группы семи на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России. «Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов», говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-Ле-Бене. Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем. При этом лидеры «Большой семерки» заявили о неизменной поддержке Украины. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вот и мы, а вот и я подействовал. Здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро. Это прогрев шоу на первом радио, 7 часов 7 минут утра, 17 июня 26 года. Это прогрев шоу с Леной Семеновой.
2: Доброго утра всем, кто сейчас свои ушки приклеил к своим приемникам и слушает первое радио. Кристина Кипнис здесь же.
3: Да, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, я наконец-то получила ответ на свой самый главный вопрос.
2: Какой?
3: Для чего я прихожу сюда с самого утра.
2: А ты еще не поняла?
3: Нет, потому что Виталий до этого не писал.
1: Так,
3: наконец-то Виталий написал: «Доброе утро всем ведущим Первого радио». И у меня вылетело сообщение. Ну, там он пожелал нам хорошего дня, прекрасного настроения и всего самого наилучшего. И Андрей Ежов, который выкинул меня из WhatsApp.
1: А, да не за что, Крис, всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Ну что, у нас сегодня много дел, у нас сегодня много работы, а значит, у вас много поводов порадоваться, улыбнуться и, конечно же, послушать прекрасную музыку. Сегодня у нас и «Океан Эльзы», у нас сегодня и «Алекс Гаудино», у нас сегодня и «Дэн Дин Льюис», и «Fire with Fire», то есть «Огонь с огнем». «Огонь с огнем». Звучит как действительно огонь, боевичок из 80-х.
2: «Огонь с огнем»?
3: «Огонь поразил наше сердце».
2: Надо говорить «огненный огонь».
3: Не-не-не-не, «огонь поразил наше сердце».
1: Ага, это было бы «Fiery Fire», какой-нибудь там, знаешь,
2: да-да-да-да.
1: А это «Fire with Fire». Огонь так дёб.
2: То есть, кроме обалдения...
3: Нет!
2: О, боже.
3: Да, Лена, помолчи! Молчу. Смотри, огонь с огнём...
1: Еще даже рот не раскрывает.
3: Сейчас скажу. Огонь с огнём, он говорит, угу, Андрей Ежов, угу. Да? Так да. Это мы с тобой.
2: Два огня, две звезды, две светлых повести, два огня. Вот это вот всё. Угу. Короче, ребята, кроме классной музыки, вас сегодня ждёт еще много всякой разной полезной...
1: Кто из вас Пугачёва?
2: Информации. Вот, мы несколько раз поиграем, конкретно сказать, два. Один раз в первом часе нашего шоу, один раз во втором часе нашего шоу. Также вас ждут праздники, гороскоп.
3: Ну, его в этих обеих... и там будет приз.
2: А, да,
3: мы
2: да,
3: не
2: да.
3: просто будем с вами играть или играть на ваших нервах. Мы вам за это что-то дадим.
1: Ну,
3: не
1: если
3: мы,
1: вы победите.
3: А наши спонсоры.
2: Ну и плюс, конечно, бодрое настроение, мне кажется, на весь день.
1: Девочки, вот следующая песня называется «Я так хочу».
2: Так.
3: Чтобы это не кончалось.
1: Вот, все подумали про это.
2: А что-то началось.
1: Чтобы оно за мной кончалось.
3: Всегда, всегда.
1: За мною. Ну, каждый свое, каждый слышал свою версию. Кто-то слышал из «Семиклассница». Но на самом деле, если поменять одно ударение, это получится вообще другой язык.
2: Я хочу?
1: И вообще, я так хочу.
2: Я так хочу.
1: Это «Океан Эльзы», друзья. Давайте их послушаем.
3: Люблю.
2: Давай.
1: Офигенная песня, которую мы сейчас с удовольствием послушаем. Дадим вам ее послушать и не дадим вам скучать.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А что у нас по праздничкам?
2: Праздники. День русского кваса.
3: Русского кваса.
4: И вообще, в целом, кваса я еще на другом, из другого источника беру информацию. Просто кваса. Где-то пишется, где-то русского, где-то просто кваса. Так. Ну, друзья, давайте не будем лукавить.
3: Просто слово потеряли.
4: Ну, квас вкусный.
3: Очень вкусный.
2: Ну,
3: холодненький, вкусненький.
4: Тогда... А какой квас ты считаешь вкусным?
3: В смысле, какой?
4: Ну, это вне эфира, скажешь, иначе реклама будет.
3: Да, вот именно.
2: Хлебный.
3: Ну, тогда для Лены отдельный праздник, да, какой? День лейки.
4: Я знал, что это ты для нее припасешь.
2: Я, кстати говоря, люблю, да, всякие разные цветочки и все такое.
4: И пить из нее.
2: Спасибоньки. А, между прочим, это очень даже вполне себе удобно.
4: Да.
3: Ну, а для Андрея у меня тоже есть праздник.
2: Не знаю, какой.
3: День, всемирный день крокодила.
4: Да, потому что у меня дома такой есть.
3: Ты наш зелененький крокодил.
4: Не, просто у меня дома есть крокодил.
3: У тебя крокозабра.
4: Ну, да.
3: А ты крокодил.
4: И как я ее называю? Шантропа.
3: Вот.
4: Совершенно верно.
2: Так, давай, обменялись любезностями, погнали дальше.
4: Ну, мы же не друг на друга.
2: Сегодня Международный день скрипки.
4: О!
2: Вот,
4: а
2: да.
4: Кстати, мне кажется, это как-то связано, знаешь, с кем?
2: С кем?
4: Между прочим, со Стравинским, потому что сегодня у Игоря Стравинского, великого композитора и дирижера, который, кстати, является классиком мировой культуры, и именно... Он был одним из тех столпов современной музыки.
2: Здесь я с тобой согласна, но, на мой взгляд, Стравинский, вот как мне кажется...
4: Переоценен?
2: Нет, он не переоценен, он сложноватый. Точно так, как, я не знаю, например, Прокофьев, Шостакович.
4: Да, я люблю Прокофьева.
2: Я понимаю, ты можешь любить все, что угодно. Я тебе высказываю свое личное мнение.
4: А Рахманинов для тебя?
2: А Рахманинов для меня вот этот самый столб.
4: Чисто на лошкарь.
2: Да, нет, это столб.
3: Давайте немножечко вот в прошлое. Прогуляемся. Давай. Значит, 17 июня 1963 году был запатентован автоматизированный карманный фотоаппарат Polaroid.
2: У меня, кстати говоря, у меня,
3: и у меня был,
2: был. Но, честно говоря, снимает он так себе.
4: Я каждый раз...
2: Она же застыла с открытым ртом, хотела что-то сказать, а ты, между прочим, ее перебил.
4: Прости. Она просто открыла рот.
3: Сейчас я быренько опять, и чтобы с прошлого вернуться, там не застрять. 17 июня 1985 году основан популярный познавательно-развлекательный так. Телеканал Discovery.
4: Опа!
2: Вот
4: люблю.
2: Это, кстати, люблю National Geographic.
3: Как у меня его
2: вот
3: кот
2: это вот
3: любит.
2: Да.
3: Он
2: это залипательная,
3: ртом.
2: Это залипательная штука, да. Слушай, тут, кстати говоря, вот в этих событиях есть еще одно. 17 июня 1940 года в Горьковской области наблюдался дождь из серебряных монет.
3: Что?
2: А вот, смотри, удивительная Кол история произошла,
3: выпало.
2: Когда в один из жарких летних дней над деревней, не буду говорить, как она называется, разразилась сильная гроза. И с первыми же каплями дождя на землю посыпались серебряные деньги. Когда гроза ушла, вот эти вот жители деревни собрали приблизительно около 1000 монет чеканки времен Ивана Грозного.

0: что конкретно случилось? Оказалось, что во время грозового дождя на территории вот этой Горьковской области был размыт клад с монетами.
1: Да,
0: а проходивший поблизости смерч поднял вот эти монеты в воздух и выбросил вот у этой самой деревни.
2: Как обалдеть. Попасть туда, где вот это все еще раз произойдет, и оказаться там вовремя? Почему?
1: Крис, наберись терпения, потому что где...
0: Ну...
1: Что это было? Новое? Только...
2: Ну?
1: Сейчас у меня из головы образ Ельцина уйдет после Кристининого звука. А, значит, дорогие...
0: Ну.
1: Понимаешь, загогулина. А, значит, дорогие друзья, Крис пропустила, что происходит в США.
2: В смысле пропустила? Я ждала...
1: А день поедания овощей, Крис?
0: Она ждала момента, а ты забрал ее хлеб.
2: На, кушай. Приятного тебе аппетита. Ешь мой хлеб.
1: Ой, какая она противная сегодня.
0: Кстати говоря, по этому самому, вот у нас сегодня в семье, как это, день кваса, да? А, Марк написал, будем квасить. И два восклицательных знака.
1: А кто против?
0: Марк? А никто
1: кто
0: не
1: против,
0: против абсолютно.
1: Да ты как всегда.
0: В смысле?
1: Да она же не пьет. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: И репутации.
0: Это точно.
1: Ну тебе виднее.
2: Поэтому с того момента и не пью.
1: Я понял. Сегодня еще в любимом Кристинином США.
2: Спасибо.
1: День яблочного штруделя.
0: Штрудель, да.
2: Яблочный,
1: давайте,
2: пожалуйста.
1: Давайте чище это скажем. А, день яблочного штруделя. Слушайте, я штрудель, конечно, люблю, и я даже, я даже венский вот этот штрудель ел.
2: Ой, да.
1: Но!
0: С двумя шариками ванильного мороженого.
1: Да, но ничто не сравнится с шарлоткой.
0: Я думала, он скажет драниками с мясом.
1: Шарлотка вот с этой Антоновкой кисленькой.
2: Да, да. Умеешь ты возбудить желудки.
0: Да, абсолютно.
1: Ну,
0: точно.
1: А пока я возбудил ваши желудки, друзья, идите есть, а мы ненадолго прервемся и вернемся к вам уже с интересным предложением.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен COIL».
12: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
13: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
14: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На кто у нас готов проверить свою кулинарную интуицию? Правильно, ты, дорогой наш радиослушатель. И сейчас я расскажу, что нужно сделать, чтобы сделать еще один шаг навстречу очень вкусному подарку. Друзья, пришло время очередного раунда нашего конкурса «Путешествие в страну вкуса» при поддержке шеф Абухари. Уже через несколько секунд в эфире прозвучит вопрос из мира гастрономии. Все, что от вас требуется, внимательно слушать, быстро сообразить и отправить правильный ответ на наш WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Но есть одно очень важное условие. Ответы принимаются только во время песни, которая прозвучит сразу после вопроса. Поэтому не теряйте ни секунды. Каждый правильный ответ – это еще один шанс попасть в число финалистов нашего большого розыгрыша. А главный приз действительно впечатляет – большая тележка фирменных изделий от шеф Абухари. Финальный розыгрыш состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Так что держите телефон наготове, включайте азарт и будьте внимательны. Поехали! Наше вкусное путешествие начинается прямо сейчас.
0: Внимание, вопрос.
2: Как называется способ приготовления мяса в собственном жиру при низкой температуре?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054 20 70 800.
0: Шеф Абухари, главный по вкусу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Стоп, игра. Друзья, время приема ответов завершено. На часах у нас 7:34, а значит, пришло время узнать правильный ответ на сегодняшний вопрос. Давайте вспомним, как звучал вопрос. Как называется способ приготовления мяса в собственном жиру при низкой температуре? Ну и правильный ответ – конфи. Поздравляем всех тех, кто справился с заданием. Вы становитесь участником большого финального розыгрыша и сохраняете шанс выиграть главный приз – огромную тележку вкуснейших изделий от «Шеф Абухари». Хочу напомнить, что финал конкурса состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Не успели сегодня? Не беда. Впереди еще много возможностей попасть в число финалистов и побороться за победу. Путешествие в страну вкуса продолжается ежедневно по будням до 21 июня включительно в 7:30 и в 17:30. Слушайте Первое радио, отвечайте правильно, и, возможно, именно ваш номер станет счастливым. До новых вкусных встреч в эфире!

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Вкусно и выгодно. С Мадана и Мания. Колбаски Кабанос и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050 302 888 0.
10: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
12: Center Car Azur.
13: Дере Хашива 9.
12: Мебель DAX. Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
1: Реклама.
14: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну вот мы наконец добрались до гороскопа. Продолжается прогрев шоу. И сейчас ушки на макушке у тех, кто верит во все вот эти вот дела.
2: Предсказания, между прочим.
1: Да, давайте посмотрим, что в этом гороскопе. Итак, говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. И сегодня звезды дают все возможности, чтобы в этом убедиться. Сегодня нужно постараться воздержаться от революций и рискованных экспериментов. Уж лучше придерживаться проверенных временем консервативных путей и соблюдать устоявшиеся правила. Тогда вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это касается всех сфер жизни. И бизнеса, и быта, и отношений с людьми. Но если уж прям очень хочется рискованных каких-то азартных операций, то только в том случае, если у вас на руках все козыри и вам известны карты противника. Это если верить аллегориям.
3: Mm-hmm. Кристин, карты противника.
2: Ничего не знаю. У меня нет противников. Овны, если
3: уже,
2: вы противны.
3: Уже,
2: да. Овны, ваш сегодняшний день будет до краев наполнен бешеным таким драйвом и кучей неожиданных задач, которые потребуют мгновенной реакции. Не бойтесь брать на себя роль лидера и смело ведите за собой всех и вся. Звезды сейчас на 100% на вашей стороне.
3: А, ну понятно, кто кому занес. Тельцы, вам сегодня звезды настоятельно рекомендуют сбавить обороты и посвятить это время наведению порядка в собственной голове. Отложите решение глобальных мировых проблем на потом и заварите чай и просто побудьте наедине со своими мыслями. Mm-hmm. Ну, видимо, заварите чай и рот.
1: Ну, да, ладно, окей.
3: Лена не может не согласиться с этим.
1: Близнецы, ваш сегодняшний день буквально создан для яркого общения, веселых посиделок с друзьями и обмена самыми безумными идеями. Вы будете настолько сегодня обаятельны, что сумеете очаровать даже самого угрюмого попутчика в общественном транспорте.
2: Ой-ой-ой, а если на собственной машине?
1: Ну,
2: надо взять попутчика. Раки, постарайтесь сегодня не тратить свое драгоценное время, драгоценные нервные клетки на мелкие бытовые неурядицы и капризы окружающих людей. Доверьтесь ходу событий и плывите по течению, и этот сегодняшний вечер обязательно порадует вас очень приятным сюрпризом.
3: Львы, приготовьтесь к тому, что сегодняшний день вытолкнет вас на самую вершину всеобщего внимания и заставит принимать комплименты пачками.
2: Вау.
3: Используйте эту волну популярности для укрепления своего авторитета и не стесняйтесь хвастаться успехами.
2: Как неожиданно.
3: Них не убудет, как будто львы стеснялись когда-нибудь хвастаться успехами.
2: Какой неожиданный гороскоп для львов, правда?
1: Вот это поворот.
3: Еще одни занесли.
1: Девы, вам сегодня предстоит проявить чудеса дипломатии и виртуозно разрулить внезапно возникший спор среди близких или коллег. Ваша фирменная рассудительность и трезвый взгляд на вещи будут сегодня лучшим противоядием от всеобщего хаоса.
3: А мне драться, конечно.
2: Ну, фирма.
1: Вообще.
2: А где она, кстати? У тебя.
3: Фирма? Турецкая, ХБшка, да?
2: А, понятно, надо брать. Весы. День обещает быть невероятно легким, воздушным и наполненным маленькими, но очень приятными денежными бонусами. Позвольте себе спонтанную покупку, о которой давно мечтали. Это приподнимет вам настроение.
3: Крис, ты так сказала, бонусами. Бонусами. Как будто ты немножечко француженка.
2: Да потому что бонусы денежные. Я тоже хочу. Это зависть.
3: Понятно.
1: Так ты сегодня к весам.
3: Теперь скорпионы сколько можно. Звезды советуют вам сегодня держать свои эмоции под жестким контролем и не поддаваться на откровенные провокации со стороны токсичных знакомых. Направьте всю свою мощную энергию в рабочее русло, и результаты превзойдут все ваши ожидания.
1: Ну да, делай, что должно, и будь, что будет. Стрельцы, ваша врожденная тяга к приключениям сегодня может завести вас в совершенно незнакомые, но безумно интересные места.
2: Опять.
1: Ловите этот попутный ветер судьбы, соглашайтесь на любые авантюры и ни в коем случае не сидите в четырех стенах.
2: Так, вам я, такое? Значит, заеду к весам,
1: да,
2: а потом значит,
1: со стрельцами
2: я поеду,
1: тусить.
2: Да, я поеду к стрельцам, потому что что такое? Вот, ну это просто. Козероги теперь. Вам сегодня стоит внимательно прислушаться к подсказкам своего внутреннего голоса и проигнорировать советы вот этих вот диванных экспертов вокруг. День идеально подходит для планирования крупных целей. Так что смело стройте стратегию на свое будущее.
3: Водолеи, ваши нестандартные идеи сегодня произведут настоящий фурор среди руководства и могут открыть перед вами очень заманчивые карьерные перспективы. Действуйте решительно, заявляйте о своих правах, и пусть этот день станет точкой вашего личного прорыва.
1: Это на самом деле круто. Ну и рыбы, постарайтесь, пожалуйста, сегодня отпустить все старые обиды и посмотреть на мир вокруг с максимальным теплом и искренним оптимизмом. А вечер подарит вам гармонию в отношениях. отношениях с любимыми людьми, если только вы правда перестанете искать во всем скрытый подвох.

0: Fire, with fire. Вот то, что мы заявили в начале часа и обсуждали, вот где? То оно и есть.
1: Вот ты понимаешь, он включил микрофон только себе, а нас он забыл.
2: Мы потому что мы с тобой огня, два огня, два он боится, что мы его зажарим.
1: Да, что мы его затмим.
2: Собственным
1: соку. Методом конфи, понимаешь?
0: Вы жрать хотите, скажите честно?
2: Да. Нет.
0: Ну тогда мы идем на перерыв и насильно впихивать еду в кретину Кипнис. Мы еще вернемся, друзья, впереди вас ждет игра, конечно же.
2: А можно да. деньги в меня насильно впихивать, пожалуйста?
0: Прям насильно?
2: Да.
0: Да нет проблем.
1: Я думаю, тут каждый не откажется от того, чтобы в них... Ну возьми, нет, мне не надо. Возьми!
0: О, но, на полиция, но!
2: Оставь себе, мой лучший бывший друг.
1: Лучший бывший друг, ага.
0: Все, дорогие друзья, пошли дальше сходить с ума. Вернемся к вам во втором часе. Не переключайтесь, как говорит Лена Семенова, ушки на макушке, кем бы она ни была.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
10: Carrefour.
11: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
12: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Реклама.
13: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
14: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан! Впереди земля!
16: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
17: Первое радио. Новости.
18: СМИ опубликовали пункты соглашения между США и Ираном. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Агентство Bloomberg и саудовский телеканал Аль-Арабия опубликовали почти окончательный проект меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня. Об основных положениях соглашения разные издания пишут уже несколько дней. Как отмечает Bloomberg, документ, копия которого оказалась в его распоряжении, содержит наиболее полное на данный момент описание экономических выгод Ирана в рамках соглашения с США. Так Тегеран получит возможность немедленно возобновить продажу нефти, получит доступ к частному инвестиционному фонду объемом 300 миллиардов долларов, а также перспективу разморозки заблокированных активов. По словам источников агентства, технические детали договора все еще прорабатываются, поэтому формулировки в документе могут измениться. В ночь на среду израильские военнослужащие осуществляли предупредительную стрельбу в сторону ливанцев, пытавшихся пересечь желтую линию. Сообщается о попытке возвращения ливанцев в эвакуированные населенные пункты на юге Ливана, несмотря на требования Израиля и ливанских властей не делать этого. Израильские военнослужащие продолжают оставаться в зоне обеспечения безопасности на юге Ливана. Ранее пресс-служба ЦАЛЯ на арабском языке опубликовала предупреждение для ливанцев, сообщающее о запрете приближаться к желтой линии. Австралия смягчила предупреждение о поездках на Ближний Восток, включая Израиль, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, после того, как США и Иран продвинулись в переговорах. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что формулировка изменилась с «не путешествуйте» на «пересмотрите необходимость поездки», но добавила, что граждане страны должны продолжать откладывать несущественные рейсы в страны Персидского залива. После угроз прекратить финансирование и обещаний выйти из организации, Соединенные Штаты объявили, что предоставят ООН более 1 миллиарда долларов для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей. Государственный департамент переведет средства ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программе. В заявлении Государственного департамента утверждается, что с помощью этого бюджета Соединенные Штаты стимулируют систему к принятию эффективности, прозрачности и подотчетности. Средства будут использованы для обеспечения продовольствием, медицинскими услугами и санитарией в приблизительно 40 странах, включая Эфиопию, Бирму и Украину. По оценкам израильских фермеров, из-за плохой погоды в марте-апреле урожай манго в этом году составит не более 20-30% от урожая прошлого года, сообщает портал Ynet. Правда, при этом следует отметить, что урожай 2025 года был рекордным, что, впрочем, не помогло фермерам. Из-за войны и закрытия возможностей экспорта значительная часть урожая осталась несобранной. Фермеры отмечают, что в текущем году мартовская погода была значительно холоднее и опыление происходило хуже. Низкие температуры подавляли способность деревьев к завязи. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
8: Прогрев шоу на Первом.

0: А, Just Matt, я просто должен выйти во второй час эфира, чтобы мы порадовали с прогрев шоу вас всех.
1: Я должен выйти, чтобы мы порадовали.
2: Ага,
0: да. Мы пахали, я
2: то
0: и трактор.
2: Есть, про два огня ты вот, ну никак, ты забыл.
0: К слову о тракторах.
1: Играется с огнем.
0: От тебя давай, Кристина Кипнев.
2: О двух тракторах не нормально. Кристина, слушай, ему надо либо темную, либо на крайняк
0: либо светлую.
2: Байкот.
0: Мне светлая нефильтрованная, если что.
2: Губы-то закатай, 89.1
0: FM. Да, уже здесь пуговичка есть.
1: Да, с помощью 89.1 FM.
2: Да, вы слушаете первое радио, прогрев шоу. Пошел второй час. Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов.
0: И Лен Семенов, соответственно.
2: Да, да, ребята, мы тут решили пошерстить просторы интернета и найти интересненькие новостишки. Крис, начнешь?
1: Есть с удовольствием.
2: Давай.
1: Значит, курьер, укравший у заказчицы кошку, все-таки утверждает, что это его кошка.
2: Как так?
1: Значит, сотрудник одной курьерской известной службы, доставивший, значит, заказ жительнице, она живет в Калифорнии, и прежде чем он уехал из ее дома, он прихватил с собой кое-что без спроса. И это оказалась кошка. Молодой человек утверждает, что нет, это моя кошка, которую я взял из приюта. Uh-huh. А женщина говорит, нет, это моя кошка. Естественно, они пошли в полицию, так. Начали вот это все разбирательство. И кроме слов и той, и этой стороны, больше у полиции нет никаких доказательств.
2: Хорошо,
1: но...
2: а кошка что?
1: Нет, кошка живет хорошо, за ней ухаживают, о ней заботятся, все с ней в порядке. Кошка здесь выиграла и там, и здесь, и осталась полностью победительницей.
2: Так.
1: Но это курьерская служба говорит, если что, мы будем поддерживать и содействовать, и способствовать властям. И на всякий случай вот этого молодого человека устранили от работы, потому что а вдруг еще он что-то прихватит?
2: Вот.
1: Гарантий никаких.
2: Интересно. Слушай, вот если продолжать тему котов, то один парень из Лондона решил избавиться от старого дивана через интернет-барахолку. Покупатели приехали, быстро погрузили мебель в фургон и уехали. И только через 3 часа вот этот парень из Лондона заметил, что его любимая кошка бесследно исчезла. Оказалось, что эта пушистая зараза залезла внутрь обшивки дивана, чтобы поспать, и уехала в новый дом в качестве вот бесплатного бонуса, я бы сказала. Кошку, конечно, вернули, но покупатели потребовали скидку за моральный ущерб от внезапного мяуканья изнутри мебели.
1: То есть, а как насчет морального ущерба человеку, который потерял свою кошку? Я, как владелица кота, если я потеряю кота, я с ума сойду.
2: Они ж дети.
1: Где тогда моральный ущерб?
2: Да.
1: Я думаю, что они должны выйти в ноль.
0: Девочки,
1: и там моральный ущерб, и тут моральный ущерб.
2: Главное, чтобы не подрались.
1: Да.
0: Правильно, главное, чтобы мы не подрались.
1: Главное, чтобы кошка была в безопасности и жила свою счастливую жизнь.
2: Бедюк.
0: Хорошо, а вот то, чтобы мы не подрались, это не бедюк, правильно?
1: Нет, это не бедюк.
0: Понятно, это все возможно, да? Все возможно.
1: Это раунд 2.
0: Никогда еще так гламурно.
2: И пошла девушка в купальнике с этой вот с табличкой, да? Второй раунд.
0: Хорошо, давайте перейдем к третьему раунду, друзья. Тут новость коротенькая, но очень яркая.
1: Давай.
0: 54-летняя Саян из провинции Сукхотай.
2: Так.
0: Или Сукхотхай, как кому удобно. Но мне кажется, никому неудобно это произносить. Из Таиланда.
2: Так.
0: Купила три лотерейных...
1: Вот это удобно произносить.
0: Да. Купила 3 лотерейных билета и зашла к соседке Вэу, чтобы проверить их. Один из билетов принес ей крупную сумму, что...
1: Прости, мне нужно уточнить. Вэу — это удивление это или ее имя?
0: Имя. И принес ей крупную сумму. Вэу. Предложила подруге оставить билет у нее на ночь, чтобы не ходить с ним по улице. Как вы думаете, что произошло? Что
1: она выиграла и забрала
0: себе.
1: Она
0: его стыбзила.
2: Спёрла.
0: Так суть не в этом.
1: Лучшая бывшая подруга.
0: Что один мужчинка... В итоге украл у соседки этот лотерейный билет с выигрышем на 13 миллионов. На 13 миллионов бат.
2: Так, это сколько?
0: И сжег его.
1: Секунду.
0: Из принципа, чтобы не доставайся ты никому.
1: Секунду. У меня несколько вопросов. Значит, сначала...
0: Зачем?
1: Подруга украла у подруги, а потом мужчина украл у этой подруги.
0: У подруги остался этот билетик, а мужчина украл у этой... Мужчина еще один сосед.
1: Короче,
0: и он украл у ее подруги.
1: Ну, я это и сказала. Так
2: не доставайся
1: же ты никому. И подожди, изжег его?
0: Да.
1: И он вообще в своем уме?
0: Потому что приехала полиция, чтобы избавиться от улик, он сжег этот билет.
2: Обалдеть.
1: А себя потом он сжег?
0: Нет.
2: Слушайте, ребята.
0: Этой практикой они уже не страдают.
2: Ребята, это все еще цветочки. Я вам сейчас про ягодки расскажу.
0: Давай.
2: В Бразилии полиция раскрыла самую абсурдную аферу месяца.
0: Да ты что?
2: Взрослая 37-летняя женщина умудрилась состряпать себе образ несчастной 12-летней сироты, втерлась в доверие к местному пастору и заставила всю общину ее содержать. Все зашло настолько далеко, что одна сердобольная семья решила ее официально удочерить. Ей оплачивали дорогие лекарства. На минуточку, 37 лет барышне. Ей оплачивали дорогие лекарства, катали на аттракционах и даже закатили пышный детский день рождения с аниматорами. А подвох заподозрил один из дальних родственников семьи, который пригляделся к девочке и понял, что ее лицо подозрительно смахивает на лицо взрослой тетки, которая просто очень усердно косит под подростка. Как вам такое?
1: А вот давайте немного слетаем буквально на пару минут в Норвегию.
2: Ну, давай.
1: И там местные жители

0: табличка о том, что здесь машину парковать нельзя, потому что здесь у нас чайкин дом.
1: Слушай, ну, чайкин дом. Слушай, ну, на самом деле, чайке надо отдать должное. Она не боится всей вот, вот этого вот всего шума, рева моторов и так далее.
0: Ты знаешь, обычно я бы сказала именно так же. То есть, вот нужно отдать должное чайке и так далее. Здесь я бы отдала должное этим местным жителям, которые проявили такую сердобольность, что они целые, ну, ребят, мы же знаем, как парковочное место нужно, как его бывает не хватает, нужно тысячу кругов наматывать, чтобы найти, где поставить свою машину. А здесь для одной чайки и для ее гнезда целое парковочное место.
1: Короче, респект всем и людям, и чайкам. Давайте слушать музыку.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, а мы с вами продолжаем. Итак, друзья, естественно, чемпионат мира по футболу. Что еще можно сказать? Он гремит, люди его смотрят, слушают, болеют и переживают. Что можно сказать? Он сделал только первые шаги, а уже открытий куча. После просто скандального и сенсационного, друзья, матча против Кабо-Верде, Испании против Кабо-Верде, на 40-летнего вратаря Кабо-Верде Вазиньо, такая у него фамилия, Вазиньо, которого, кстати, называют бабушкой, потому что его фамилия созвучна в переводе с его языка на как бабушка, подписалось несколько миллионов человек и продолжают подписываться, друзья. Там вот вчера я смотрел, где-то 6,7 миллиона человек. Итак, друзья, он не единожды спас ворота сборной, обеспечив ничью с грозной фурией Роха с испанской сборной. Всем казалось, что результат предрешен, а нет. Даже Ламин Ямаль испанцам никаким образом не помог, а жаль, на самом деле, поздно выпустили. Так вот, кстати, вчера еще какой матч прошел между французами и сборной Сенегала? Дело было днем, и было очень жарко. Ребятам было действительно жарко, но зато они показали классную игру. А подробнее о том, что творится на другом конце света, расскажет в нашем проекте «Открывая футбольную Америку».

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Одни из главных фаворитов чемпионата мира футболисты Франции стартовали на Мундиале с уверенной победой над Сенегалом со счетом 3-1. Развязка наступила в компенсированное время. Африканская сборная смотрелась в этой встрече не хуже, но моменты свои не использовала. При счете 2-0 в пользу Франции команда Сенегала сократила отставание до минимума. Отличился вышедший на замену во втором тайме 18-летний игрок ПСЖ Ибраим Мбайе. И по африканской сборной было еще время, чтобы спасти игру. Но Килиан Мбаппе через минуту вновь восстановил преимущество в 2 мяча. Кстати, Мбаппе сделал дубль в этой встрече и стал теперь рекордсменом по количеству голов за национальную команду. 58 забитых мячей в 99 играх. Следующий матч для него юбилейный, и будет он против Ирака 23 июня.
1: На капитанском мостике.
2: А сборная Туниса тем временем уже с новым главным тренером по ходу чемпионата мира. Команду возглавил хорошо известный французский специалист Эрве Ренар, который работал со сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Этот тренер дважды выигрывал Кубок африканских наций. Тунис 21 числа сыграет против Японии, и будет интересно посмотреть, сможет ли Ренар привести своих ребят в чувство после проигрыша шведам со счетом 1-5 в первом туре.
1: Плавали, знаем.
2: В игре Саудовской Аравии и Уругвая представители Южной Америки имели ощутимое преимущество, но гол в раздевалку забили именно футболисты Саудовской Аравии. Во второй половине встречи уругвайцы смогли отыграться только за 10 минут до финального свистка, и главный тренер уругвайской сборной аргентинец Марсело Бьелса по прозвищу Безумец должен что-то придумать к следующему поединку Уругвая, который состоится 22 июня против той самой упертой команды Кабо-Верде, которая сыграла в первом туре 0-0 с самой Испанией.
1: Попутного ветра.
2: Во встрече Ирана и Новой Зеландии Иран дважды уступал в счете, каждый раз восстанавливал равновесие. Итог ничья 2-2. Интересно, что в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Южной Африке, тогда новозеландцы в группе в 3 матчах 3 сыграли в ничью, оставили очень приятное впечатление, но в плей-офф так и не смогли выйти. Наверное, они хотят чего-то большего на этом мундиале. Это были некоторые итоги 6-го дня турнира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Прогрев шоу на первом.

0: Africa.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
2: Реклама.
3: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22.90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5.90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44.90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12.90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл».
14: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29.90. Стейк антрикот свежий 139.90 за килограмм. Свежее филе лосося 59.90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2.50 за килограмм. Бананы 5.90, нектарина 8.90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
15: Carrefour.
16: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
17: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
16: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
17: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
18: Еще ниже!
17: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
19: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
20: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага «Санософт» всего 21 шекель 90 огород. Кофе «Тестерс Чойс» 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп «Осем» всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Реклама.
1: Лучшая музыка. Первое радио.

Дорогой радиослушатель, ну что, ты готов к игре? Буквально через 5 минут начнется зажигательная игра с не менее крутыми призами. Поэтому звоните на номер телефона прямого эфира первого радио 07-52-891 07-52-891 и принимай участие в игре. Нам нужно как минимум 2 участника.

0: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.
1: Представь себе композитора, который собрал самые популярные мелодии своего времени и отправил их на кладбище. Именно это Камиль Сен-Санс сделал в одной из пьес своего знаменитого цикла «Карнавал животных». Называется она «Ископаемые» или еще называют «Окаменелости». Вообще-то в «Карнавале животных» есть львы, кенгуру, черепахи, слоны и даже лебедь. Но именно «Окаменелости» – возможно, самая ехидная шутка во всей классической музыке. Потому что здесь главные герои – не животные, а цитаты. Сен-Санс собирает мелодии, которые в конце 19 века знали буквально все. Популярные песенки, знакомые мотивы, музыкальные шлягеры своего времени. И вместо того, чтобы бережно хранить их как драгоценности и восхищаться, Сен-Санс помещает их в своеобразный музей древностей. То есть буквально «Вот вам музыкальные динозавры». Слушая эту музыку, можно почувствовать себя археологом. То и дело, из-под музыкального песка выглядывают хорошо знакомые темы. Но самый изящный розыгрыш композитор приберег для самого себя. Среди этих музыкальных ископаемых вдруг появляется тема из его знаменитой «Пляски смерти», той самой, где среди ночи оживают скелеты. Шутка получается многоуровневой. В пьесе под названием «Окаменелости» звучит музыка про скелеты. А заодно композитор намекает, что даже самые громкие хиты однажды можно будет положить в шкаф с нафталином. Да-да, Сен-Санс отправил в музей древностей самого себя, как бы намекая: «Ребята, меня тоже пора выставлять в витрине». И это, мне кажется, самое милое и обаятельное в этой истории – смеяться не только над другими, но и над самим собой. Согласись, редкое качество для большого композитора, да и вообще для человека. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
0: «Сундук Баха». Прогрев шоу на первом.
2: Да что ты, черт побери, такое несешь?
3: От рифмоплет!
4: Мы начинаем игру «От рифмоплет» или «От рифмоплет». В чем суть игры, друзья? Мы берем обычные инструкции, предупреждения, правила эксплуатации, всякие технические описания различных предметов, которые вы прекрасно знаете и которые есть у каждого, и с помощью искусственного интеллекта мы превращаем этот текст в полноценную песню в неожиданном музыкальном стиле, типа шансон, попса, рок, метал, джаз и так далее.
5: И выпускаем альбом.
4: Совершенно верно. И после прослушивания фрагмента вы должны угадать, о каком предмете или устройстве идет речь.
6: Это прекрасно на самом деле. И приз, между прочим, очень достойный. Агась. Тот, кто правильно угадает все, получит пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту, который будет у нас в Холоне 24 и 25 июня. Это парк Перес.
4: А кто не угадает, тот просто получит.
5: Тот едет на работу.
4: Совершенно верно. Просто спокойно и тихо. Давайте познакомимся с первым претендентом на победу. Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: Как вас зовут?
7: Ната.
4: Ната. Ната, записываем.
6: Записала.
5: Читаете ли вы инструкции, Ната?
7: Иногда.
4: Иногда.
6: Я жду тебя.
4: Тебя? Как зовут? Да. Вот зачем ты это сделала?
5: То есть практика имеется.
6: Практика имеется на самом деле. И я уверена, что Ната сегодня заработает этот самый приз. Потому что ей вообще трудно. Труда ей не составит вообще, абсолютно.
4: Ну что, давайте послушаем, что нам там ИИ навертел, и послушаем, попробуем угадать, о каком предмете или устройстве идет речь.
6: Ната, готовы?
7: Да.
4: Готовы? Тогда поехали.

0: Обалдеть!
1: Вот такой у нас
0: красиво,
1: мюзикл получился.
0: Красивенько получилось. Ната, как думаете, о каком устройстве идет речь?
2: Ну, думаю, так миленько, только о пылесосе.
1: Вы уверены в этом?
3: Так миленько.
0: Так миленько. Но это правда было миленько.
1: Давайте узнаем, правы вы или нет.
0: Ната, вы правы абсолютно. Это на самом деле все правда, поэтому мы вас поздравляем. И вы сегодня получаете суперский приз. Пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Кстати говоря, там будет шумненько, так что, если что, имейте в виду. Мы вас предупредили.
3: Возьмите с собой наушники. Или беруши.
0: Да, кстати. Нас, спасибо огромное за игру. Хорошего вам дня. Ну, а для всех любителей адреналина
2: спасибо
0: и мощных...
2: Большое.
0: На
2: спасибо.
0: Здоровье! Ну, а всех любителей адреналина и мощных тачек, мы для них мы объявляем общий сбор. Главное автошоу Израиля возвращается, и в этот раз будет максимально жарко. Я уже говорила о том, что 24 и 25 июня в парке Перес в Хулоне там будет вот большое такое вот, я не знаю, открытое пространство, наверное, может быть, парковка. Так вот, эта парковка превратится в эпицентр безумного дрифта. Сотни лошадиных сил под капотом, лучшие пилоты страны, тонны жженой резины, дым столбом и сумасшедшие битвы один на один. Вас ждет такой замес, ребята, на треке, что вы не сможете сидеть спокойно.
3: Короче, если хотите поймать невероятный прилив адреналина и своими глазами увидеть экстремальные заносы на грани фола, вы просто обязаны там быть. Запасаемся билетами и готовимся шуметь и восхищаться. На Напомню, главное автошоу этого года пройдет 24 и 25 июня в Хулоне парк Перес.
4: Да что ты, черт побери, такое несешь?
5: От рифмоплет!
6: Прогрев шоу на первом. Реклама.
7: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
11: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0. В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
13: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
14: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
15: Реклама.
16: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Хо-хо-хонюшки, хо-хо, какие новости-то прилетают со всего мира, а мы и не знали.
2: Ну?
1: Оказывается, девочки, сейчас про сумочки будет новость.
3: А, неинтересно, идем дальше.
1: Ты не любишь сумки?
3: Я к ним равнодушна.
4: Не, просто супруга его очень любит сумки.
3: А, ну пусть ей рассказывает, мы-то тут что?
1: Ты что думаешь, ты одна сумки...
4: Она... Так, все, давай, рассказывай.
1: Понятно. Сумочку из шкуры тиранозавра не смогли продать на аукционе.
3: Теперь понимаешь, почему я не люблю сумки?
4: Тиранозавра?
1: Если вам кажется, что откуда, черт возьми, взялась эта шкура, так вот, сумочка эта создана из коллагена, извлеченного из бедренной кости тиранозавра, который нашли в Монтане, США.
4: Звучит как-то не очень.
1: Так вот, она была представлена весной в Амстердаме как первая в мире вещь из кожи динозавра. Так. И по словам палеонтолога, не буду называть его имя, фамилию, потому что вам все равно на это.
3: Мне потом вне эфира скажи, я позвоню.
1: Хорошо. По словам палеонтолога, сопровождающего вот этот лот, биотехнологи позволили научить прям клеточную культуру производить настоящую кожу тиранозавра в лаборатории. То есть не ровен час, скоро динозавры будут ходить. Но никто не захотел покупать эту сумку.
3: Интересно, почему?
4: А стартовая цена вообще есть какая-нибудь?
1: Значит, смотрите.
4: И размер сумочки очень интересен.
1: Вот видишь, а ей интересно.
4: А шлеечка там коротенькая или длинненькая?
1: Лена.
4: А на чем держится?
3: Сразу
4: там завязочки?
3: Убегай.
4: Там завязочки или замочек?
1: Ты мне дашь
4: там
1: ответить хоть на один твой вопрос?
4: Давай.
1: Хорошо. Организаторы торгов оценивали лот в 300-500 тысяч евро.
4: Так.
1: Но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов. В итоге лот не удалось продать.
3: Какая печальная новость.
1: Никто не захотел покупать.
4: Собственно, и понятно. Лично я бы такую нет. Не
1: мне нравится, представители аукциона признали, что им пришлось придумывать цену, ну, поскольку подобных прецедентов прежде не было.
4: То, собственно, как бы и да.
3: Давайте немного о земном. Вот две сестры поссорились из-за раскрытой тайны про ботокс. Женщина, которая рассказала... Женщина, которая рассказала в соцсетях со своей вот этой ссоре с сестрой, начала с того, что ей просто повезло с внешностью, а оказалось, в свои 40 лет дама выглядит моложе младшей сестры.
4: Так.
3: И несмотря на то, что в молодости она злоупотребляла алкоголем, но недавно, значит, родственницы встретились на семейном торжестве, и наша героиня заметила, что что-то с сестрой не так, как-то она прям похорошела. Она
1: и
3: по секрету рассказала, что, ну, сделала ботокс и попросила никому ничего не говорить.
4: Типа эта генетика так хорошо работает.
3: Когда увидела, что этой сестре стали прилетать от родственников многочисленные комплименты, не выдержала вот этой ревностности и сказала: а вы знаете, почему она так хорошо выглядит? Да потому что ботоксом обкололась. Вот и весь ее секрет. Они поссорились, семейный вечер накрылся, никто теперь ни с кем не разговаривает. Вот такая история.
1: Подождите, обалдеть. Они поссорились просто... Обалдеть! Нас Гальцев зашел.
3: Из-за того, что та рассказала секрет.
4: Ну, да.
1: А почему это должен быть секрет?
3: А другая хотела скрыть это. Она хотела показать, что как будто бы вот, ну,
4: вот
3: генетика, она сама по себе
4: за собой
3: так выглядит.
1: Мир сошел с ума. Остановите, я сойду.
3: Ну вот как-то так.
4: Ребята, слушайте. Тут
1: перончик
4: еще...
1: тронется, вагон останется.
4: Так, тут еще одна новость прилетела из Соединенных Штатов. Из США.
3: Спасибо.
4: Штат Висконсин. Тут власти небольшого городка официально обратились к жителям с экстренной и очень странной просьбой.
1: Так.
4: Они просили срочно проверять свои дворы на наличие, внимание, скунса. Дело в том, что из местного зоопарка умудрилась бежать самка скунса по кличке Вайолет.
3: Какое имя красивое.
4: Проблема в том, что поймать вот работники зоопарка своими силами не смогли эту дамочку, и полиция честно предупредила граждан в соцсетях. Цитата. «Если увидите беглянку, не пытайтесь ее обнять или задержать самостоятельно. Она вооружена и очень опасна для вашего обоняния и находится в состоянии очень сильного стресса». Оно, собственно, и понятно.
1: Кто в здравом уме будет обнимать скунс?
4: Слушай, ну, на самом деле, можно
1: Вопрос нет.
4: Можно увидеть вот это вот чудо и вообще даже не понять, тебе и в голову не придет, что это может быть скунс, понимаешь? Может, люди не знают, как он выглядит.
3: Слушайте, я, чтобы как бы больше никогда у вас вопросов никаких не возникало, я вам расскажу маленькую историю из своего детства. Годиков мне было так 27.
1: Шел 1924.
3: Значит, вышла я на улицу по своим делам, и тут я заметила, что отравленная крыска умирает. Я ее попыталась спасти, потом поняла, что в уличных условиях я это сделать не могу. Нужно принести бедолагу домой. Я захожу домой, и говорю: мам, тут хомячка я на улице нашла, которого отравили.
4: А у хомячка хвост 3
3: метра. И можно я его у нас дома подержу, чтобы восстановить ему силы, помочь ему выжить и так далее? Значит, мама сидит и говорит: Кристина, хомячок отравленный на улице. Ты кому тут лечишь? Ну, короче говоря, не получилось у меня затащить это все домой. Я его спасала на улице.
4: С криками и такой-то матерью, да, вот этот вот хомячок полетел на улицу.
3: Да, поэтому если я увижу скунса, енота, питона, естественно, я пойду обниматься. Крокодила тоже сюда входит.
4: Обалдеть.
1: Ну, ты меня поздравила сегодня, значит, сегодня ты идешь обнимать меня.
3: А пойду обнимать тебя.
1: Ну что, дорогие друзья, впереди еще много интересного. То, что прогрев шоу подходит к концу, но сегодня это не значит, что вещание Первого радио прекращается, и слава богу, потому что впереди действительно много интересного, полезного и классного. А что сейчас мы вам и расскажем?
3: Знаешь, вот бери, рассказывай все сам. Ладно, ладно, живи. В 9 часов колесо обозрения с Марком Кричевским. Утренний взгляд на самые интересные события, мысли, темы и вот это все дня мы об этом узнаем из его уст.
1: Далее «Гостиный двор». В гостях у Влада Зерницкого будет сам Александр Васильев. Это всемирно известный историк моды, искусствовед, театральный художник, коллекционер и еще много-много-много регалий и профессий. Александр Васильев написал более, внимание, 40 книг, работал на 5 континентах и оформил свыше 160 постановок на ведущих сценах мира. Так что не пропустите.
4: А говорить-то о чем они будут? Я уверена, они найдут о чем поговорить.
1: Они будут, но... будут говорить будут... о моде.
4: Да, понятно. И в 8 вечера, пожалуйста, включайте «Не по Фрейду» с Владленой Прешель и Александром Солнцевым. Гость программы, главный редактор одной из ведущих женских диджитал-платформ Израиля, эксперт в сфере медиа, контента, пиар и работы с инфлюенсерами. Зовут эту даму Галина Смит. Умница, красавица. Она расскажет, как устроен рынок блогеров и брендов, можно ли доверять отзывам в интернете, где она, вот эта граница между рекламой и честным мнением, и почему одним блогерам верят безоговорочно, а другие теряют доверие аудитории уже после одной неудачной интеграции. Все это и многое другое сегодня вечером в 20:00 на Первом.
3: Ну, естественно, слушайте на Первом, смотрите нас на YouTube-канале, обязательно подписывайтесь. Там вас ждут архивы эфиров, самые яркие моменты, любимые программы, возможность переслушать все вот это в любое удобное время. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и пусть за это вам обязательно прилетит плюсик в карму.
1: Лен Семенова,
4: Кристина Киплис,
3: Андрей Ежов.
4: До завтра! Bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
12: Carrefour.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
13: Center Car Azur. Мебель Dax. Решен лицон, Лещанский 3.
15: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бенцви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
16: Аболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
18: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
19: Эй, капитан! Впереди земля!
18: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
20: Первое радио. Новости.
21: Нетаньяху присоединил Израиль к Совету мира без одобрения правительства. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава правительства Бениамин Нетаньяху от имени Израиля вступил в созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира без необходимого, в соответствии с израильским законодательством, одобрения правительства. Об этом сегодня сообщает новостная служба КАН. Как стало известно, в начале этого года Нетаньяху присоединился к Совету мира от имени Израиля и подписал его устав. Как сообщается, юридические советники предупредили о возникшем разрыве между международными обязательствами, которые Израиль уже взял на себя, и возможностями их реализации в рамках внутреннего законодательства. По данным КАН, юристы рекомендовали утвердить решение задним числом, чтобы устранить правовую проблему. В публикации отмечается, что сложившаяся ситуация может затруднить способность Израиля влиять на процессы, связанные с сектором Газа. В частности, может возникнуть проблема, если Израиль будет договариваться с США о предоставлении членам Совета мира специальных прав и иммунитетов, тогда как с точки зрения израильского законодательства такие гарантии окажутся неоформленными надлежащим образом. Десятки представителей радикальных ультрарелигиозных движений перегородили 4-е шоссе возле Днебрака в знак протеста против задержания уклоняющегося от службы в армии. Полиция объявила акцию протеста незаконной. На месте работают сотрудники полиции, которые пытаются разогнать демонстрантов и регулируют дорожное движение, перенаправляя транспорт по альтернативным маршрутам. Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт после того, как Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов. Об этом сообщает телеканал CNN. Как отмечает аналитическая компания Tanker Trackers, занимающаяся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере два супертанкера национальной иранской танкерной компании – перевозя 3,8 миллиона баррелей сырой нефти, прошли линию военно-морской блокады США. Экономическая комиссия Кнессета утвердила создание официальной государственной базы данных, которая будет отображать в режиме реального времени состояние зарядных станций для электромобилей. Согласно новым правилам, операторы общественных зарядных станций будут обязаны передавать сведения об их работе в Министерство энергетики, которое публикует эту информацию в открытом доступе. База позволит водителям видеть цену киловатт-часа и доступность конкретной станции. Сейчас у каждого оператора есть собственное приложение, и такой сводной информации нет. Вместе с тем, следует отметить, что новые правила распространятся не на все зарядные компании, а только на операторов, сеть которых обслуживает более 500 станций. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
10: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. И я напоминаю, что кроме нашей передачи, которую вы можете слышать на 89.1 FM, есть еще и трансляция на YouTube-канале Первого радио. И если вы, например, по какой-то причине не можете до конца дослушать, ну просто вам надо идти как минимум на работу, то в любой момент, в любую свободную секунду вы можете включить YouTube-канал Первого радио, поставить лайк, ну в качестве оплаты, скажем так, и, собственно говоря, дослушать эту передачу «Колесо обозрения» на Первом радио. Итак, давайте начинать. Ну, я предупреждаю сразу, потому что передача называется «Обзор израильской прессы», но я всегда еще вкрапление и американской, потому что мне кажется, что очень важно посмотреть на события со стороны. Но это моя такая точка зрения. Кстати, пишите в своих комментариях, насколько вам это интересно или неинтересно. Типа, если обзор израильской прессы, будь любезен, говорить только про израильскую прессу и какого черта ты вот идешь в другом направлении. Пишите в своих комментариях, я все читаю. Итак, ладно, все, лирика закончилась. Давайте, наверное, начнем с редакционной статьи, сегодняшней редакционной статьи в газете «Jerusalem Post». Не часто мы, в общем, цитируем эту газету, но, тем не менее, она интересна. И самое главное, она, может быть, не самая читаемая газета в Израиле, но самая читаемая израильская газета за рубежом. И если вы, опять же, читаете израильскую прессу, не израильскую, международную, вы часто видите ссылки на Jerusalem Post. Ну, понятно, англоязычная газета, все понятно. Итак, израильский народ отчаянно, это редакционная статья, отчаянно хочет услышать откровенный разговор о том, что означает для нас с вами растущее соглашение между США и Ираном. Вместо этого премьер-министр Бенямин Нетаньяху выступил с поверхностной предвыборной речью в понедельник вечером во время своего телеобращения к нации. «Мы заслуживаем большего. Мы пережили два крупных конфликта с иранским режимом, 12-дневную войну в июне прошлого года и начавшуюся 28 февраля этого года, продолжавшуюся в течение 40 дней с однодневной вспышкой на прошлой неделе. Мы часами сидели в укрытиях, когда иранские баллистические ракеты без разбора обстреливали нас в попытках прорваться на нашу территорию, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Были потеряны стороны жизни, разрушены дома и потрепаны нервы. Выступление Нетаньяху по поводу американо-иранской сделки оставляет израильтян без ответов, поскольку основное внимание уделяется политическим заявлениям о неясности в отношении последствий соглашения. И израильский народ отчаянно хочет услышать откровенный разговор о том, вот что все это на самом деле означает, потому что нам нужно знать, стоили ли эти страдания и лишения, с которыми мы столкнулись, того результата. Вместо этого мы узнали от премьер-министра, что он сам еще не знает деталей сделки, о которой президент Дональд Трамп договорился с иранским режимом. Это заявление, сделанное в качестве отступления во время части пресс-конференции, посвященной вопросам и ответам, свидетельствует о головокружительном падении беспрецедентного партнерства между Нетаньяху и Трампом, которое было налажено и демонстрировалось на протяжении всего конфликта с Ираном. Как написал на этой неделе бывший посол Израиля в Вашингтоне Майкл Орен, менее 4 месяцев назад американские вооруженные силы стояли плечом к плечу с Цаалем, продемонстрировав самую драматическую демонстрацию американо-израильского альянса за всю, историю. Наши лидеры тоже, казалось, были полностью солидарны в определении конечных целей войны. Свержение джихадистского режима Ирана, ликвидация его ядерного и баллистического потенциала и прекращение поддержки прокси-армий. Дружба Нетаньяху с Трампом казалась глубокой и нерушимой. Перенесемся в настоящее. И Трамп назвал Нетаньяху, чертовым сумасшедшим, как-то так, чтобы помягче. Безрассудным и лишенным здравого смысла человеком. На протяжении всех переговоров, которые непосредственно влияют на будущее Израиля и его способность справляться со своими врагами, иранской ядерной программой, баллистической программой, прокси Ирана, Израиль держали в неведении. Кто знает, обсуждались ли вообще эти вопросы. Вместо того, чтобы устранить опасения, которые у всех у нас есть по поводу сделки, Нетаньяху фактически проигнорировал ее в понедельник вечером, предприняв прозрачные усилия по предотвращению ущерба до того, как стали известны детали. Он отверг критику Трампа как нечто такое, что случается в самых лучших семьях, люди ссорятся. Затем он рассказал о своих многолетних усилиях по предотвращению получения Ираном ядерного оружия, поставил себе в заслугу действия израильских сил безопасности после событий 7 октября, которые нанесли физический и экономический ущерб потенциалу Ирана его ставленникам Хамасу и Хизбалле. Это правда. Или попытка отвлечься от деталей. Все это может быть правдой, а может быть попытка отвлечься от важных деталей, меморандума, взаимопонимания, которые могут свести на нет все достижения одним махом. Это был спектакль, который игнорировал реальность, с которой столкнулась наша страна и которая разыгрывалась на международной арене. Вероятность того, что Иран выйдет из войны окрепшим и со средствами для восстановления возросла. Несмотря на заверения Нетаньяху в том, что Израиль не покинет север и не позволит Хизбалле вернуться к границам по сценарию до 6 октября, сделка может привести Израиль к прямому дипломатическому конфликту с США при последующей атаке Хизбаллы. Израиль, безусловно, находится в лучшем положении с точки зрения безопасности, чем 7 октября. Однако, если Нетаньяху хочет поставить это себе в заслугу, он также должен принять на себя вину за неудачи, приведшие к тому мрачному дню в истории Израиля. Оглядываясь назад, на последний год, на год войны с Ираном, можно предположить, что Израиль и США выиграли битву с режимом, отложив его ядерные планы и нарушив его отношения со своими сторонниками. Но станет ясно, кто выиграл войну, только когда детали американо-иранской сделки будут, наконец, раскрыты в полном объеме. Израиль должен подготовиться к тому, что победителем может оказаться Иран, и что ему придется столкнуться с последствиями без поддержки США, Европы или стран Персидского залива. Вот к чему привел нас стратегический альянс Нетаньяху с Трампом. И именно об этом Нетаньяху следовало говорить, а не произносить предвыборную речь. Вот такая вот редакционная статья «Jerusalem Post». Идем дальше. Шахар, газета «Jerusalem Post», не знает, считается очень правой. Очень правой, опять же. Да, Шахар Клеман в газете «Идиот Ахранот» сегодня. на ту же тему, потому что тема, как вы понимаете, она самая главная, хотя много тем. Интересно при этом, мы, наверное, поговорим об этом, что Ликуд готовил свою предвыборную кампанию, и опять же готовили другая лига, Нетаньяху с Трампом вместе, так сказать, помните, как с Путиным, а вот теперь их думали с Трампом, но сейчас, как выяснилось, пиарщики Ликуда быстро-быстро меняют кампейн, ну, потому что уже с Трампом нельзя, Трампа они уже убирают. Вот это надо, это что надо знать. Хорошо, Шахар Клей, Исраэлю. Меморандум о взаимопонимании между США и исламистским режимом в Иране превращается в тонкий дипломатический документ с коротким сроком годности. Согласно сообщениям, в течение 60 дней, а, кстати, мы не знаем текст меморандума, а то, что надо четко сказать, то, что пишут там арабские газеты, ну, это могут быть утечки. Не знаю, насколько к ним надо относиться серьезно или просто подождать пятницы. Ну, и в Швейцарии там, когда будет подписано соглашение, ну, и мы знаем, да, что Израиль просил у Соединенных Штатов, просил, чтобы познакомиться с этим меморандумом. Американцы отказали, боясь, что Нетаньяху все опубликует. Значит, чего-то они не хотят, чтобы было опубликовано. Это надо учитывать. Поэтому все вот эти утечки в арабской прессе, это может быть просто больше. Так вот, но вернемся. Согласно сообщениям, в течение 60 дней, которые должны начаться вот уже в эту пятницу, 19 числа в Женеве, там, будет подписано. Американцы должны снять морскую блокаду. Иранцы должны обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. А на Ближнем Востоке должно быть достигнуто прекращение огня. Ирану будет разрешено продавать нефть, как это было до войны. И при определенных условиях он может получить дополнительные льготы. Короче говоря, вполне вероятно, что в конце этих двух месяцев стороны вернутся к исходной точке. Корпус стражей снова нарушит судоходство. Администрация Трампа ответит восстановлением морской блокады. И цикл напряженности возобновится. С точки зрения Израиля, это разочаровывающая сделка, даже если это не последнее, так сказать, слово в этой драме. Ядерный вопрос был отложен до, так сказать, начала вот 60-дневных переговоров. Шансы на достижение взаимопонимания, на которых остаются пока туманными. От тегеранского режима не требовалось прекращать

0: запугивание иранской общественности, а правительство президента Масуда Пезешкияна заявило о своей приверженности решениям сына Хамини. Если война не возобновится, трудно представить себе сценарий, при котором стабильность режима будет подорвана, потому что они сумели на самом деле взять все под свой контроль, причем очень быстро. В арабском мире Катар, похоже, в выигрыше. Несмотря на сомнительные связи с Хамасом, вмешательство в дела зарубежных стран и серию коррупционных скандалов, Доха доказала, что не утратила свое влияние на политику США или джихадистскую ось. Но как она может, так сказать, утратить свое влияние, если Кушнер, главный, ближайший, так сказать, друг Трампа, он лоббист Катара, это, в общем, известные вещи, ничего тут такого нет, он стал очень богатым бизнесменом на деньги Катара, это, опять же, совершенно открытая информация. Белый дом снова и снова оказывался восприимчивым к посредническим усилиям Исламского Эмирата. Тегеран всегда был рад принимать делегации Дохи, именно там удалось успешно предотвратить срыв соглашения о прекращении огня. Неудивительно, что в период между окончанием войны в апреле и объявлением меморандума о взаимопонимании Катар был одной из немногих стран Персидского залива, которая не подверглась ракетному обстрелу. Другие страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, естественно, поддержали объявление о подписании меморандума. С самого начала Рияд и Абу-Даби скептически относились к серьезности намерения администрации Трампа свергнуть иранский режим и привести к его смене. В предыдущем десятилетии их лидеры уже были разочарованы таким вот маятником в политике США, как в отношении Йемена, так в отношении иранской агрессии в Персидском заливе, которая не получила должного ответа, поэтому страны залива предпочли проявить относительную сдержанность перед лицом запуска ракет и беспилотников и поддержать дипломатический курс, понимая, что их бросят. Угрозы Трампа в адрес иранской цивилизации не произвели на них никакого впечатления. Помните, мы и разрушим иранскую цивилизацию и так далее. Больше всего в арабском мире пострадало государство Ливана. Вместе с Ливаном страдаем и мы, потому что Израиль и Ливан – соседи. В течение нескольких часов подписание меморандума о взаимопонимании привело к дальнейшему сокращению числа ударов на юге Ливана и частичному возвращению населения в деревни и города юга Ливана. Значит, 2 марта Хизбалла поставила перед собой 5 целей. Прекращение израильских ударов, вывод израильских сил обороны, возвращение населения, соглашение об освобождении заключенных Хизбаллой и процесс национального восстановления. Государство Ливан разделяет эти цели в дополнение к плану ликвидации незаконного оружия и подписания соглашения о перемирии с Израилем. На данном этапе меморандум с Ираном способствовал достижению 2 из 5 этих целей еще до того, как был подписан. Что еще хуже, на данный момент влияние Америки мешает политическому эшелону Израиля начать широкое наступление с целью разгрома Хизбаллы. Даже целенаправленный удар в Дохи по командиру среднего звена в организации создал напряженность в отношениях с Трампом. Даже если Израиль достигнет соглашения с ливанским правительством, в нынешних обстоятельствах Бейруту будет трудно навязать его Хизбалле. Ливанская армия по-прежнему ограничена в своих возможностях, а террористическая организация недостаточно ослаблена. Это означает, что на непрямому иранскому каналу удалось добиться более значительного прогресса в выполнении требований Ливана, чем прямому каналу в Вашингтоне. В этом смысле именно США, согласившись включить Ливан в меморандум о взаимопонимании с Ираном, нанесли ущерб репутации тех деятелей в Бейруте, которые поддерживали прямые переговоры с Израилем. Вот такая вот статья в Исраэль Айом. Давайте, наверное, пойдем на небольшую рекламу, потому что у нас вот Jerusalem, Wall Street Journal, прошу прощения, на, так сказать, следующая статья, но начинается уже, давайте, во второй части нашей передачи. Кстати, лайки. Ну, согласитесь, я хорош. А хорошему ведущему всегда нужны ваши лайки.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Вкусно и выгодно. Смада Неймания. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карла.

0: выхвар.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Showman COIL».
7: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Мебель ДАКС. Решен Лицон, Лещанский 3.
8: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво Бенедиктинер. Две бутылки за 14,90. Паулайнер. Три бутылки за 24,90. Клостер Келлер. Четыре за 14,90.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
12: Реклама.
13: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
14: Итак, дорогие друзья, действительно, колесо обозрения здесь на Первом радио, и не только на Первом радио, на YouTube-канале Первого радио. И газета Wall Street Journal сегодня пишет. По словам источников... Это американская газета, кто не знает, которая специализируется в том числе и на экономике. Знакомых с соглашением США позволят Ирану немедленно начать продажу нефти и топлива в рамках соглашения о прекращении войны, предлагая Тегерану скорейший финансовый стимул для, собственно, завершения конфликта. Положение об отмене санкций в отношении продажи нефти вступает в силу немедленно после подписания соглашения на этой неделе в пятницу и также распространяется на необходимые услуги, включая банковское дело, транспортировку и страхование, необходимые для облегчения продаж. Некоммерческая организация United Iran сообщила, что иранский супертанкер «Диона», перевозивший сырую нефть, покинул порт Чабахар, преодолел американскую блокаду и во вторник выходил из Оманского залива с включенным датчиком местоположения. Это был первый подобный транзит с начала блокады со стороны США в апреле. Вскоре после этого второй супертанкер «Херо-2» также пересек границу, согласно данным некоммерческой организации «Мэриан Трафик», отслеживающей движение судов. В проекте меморандума о взаимопонимании, с которым ознакомилась Wall Street Journal, говорится о продаже нефти наряду с обещанием после дальнейших переговоров значительно смягчить санкции, разблокировать замороженные активы, выделить миллиарды долларов на финансирование реконструкции иранской промышленности. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что несмотря на то, что Иран получит предварительное облегчение санкций за продажу нефти, продолжительное облегчение будет связано с выполнением Ираном требований США по таким вопросам, как открытие стратегического Ормузского пролива и его ядерная программа. Тегеран по-прежнему не получит немедленного доступа к миллиардам долларов замороженных средств. Меморандум о взаимопонимании, который, по словам администрации США, и Иран подписали в электронном виде в воскресенье и завершать подпись, подписывать на этой неделе, предусматривают длительную паузу в боевых действиях, в том числе в Ливане, снимает американскую иранскую блокаду пролива и подготавливает почву для расширенных переговоров по ядерной программе Ирана. Многие законодатели и политические деятели в США и Израиле выступают против предоставления Ирану финансовой помощи и ослабления давления американской блокады до получения крупных уступок. Разрешение Ирану экспортировать свою нефть является ключевым фактором влияния США, но Белый дом счел, что от него, вероятно, придется отказаться, чтобы открыть Ормузский пролив, сказал Фарзин Надими, старший научный сотрудник Вашингтонского института Американского аналитического центра, специализирующегося на Иране. Но Белый дом считает, что такого рода подсластители необходимы для того, чтобы заставить Иран пойти на уступки, ну и так далее. И добавил, что США могут вновь ввести блокаду иранского экспорта до тех пор, пока они сохраняют свои военные активы в регионе. Соглашение предусматривает гораздо большую финансовую поддержку, если Иран согласится с требованием Америки уничтожить свои запасы обогащенного урана и свернуть свою ядерную программу. Среди его положений – предоставление Ирану регионального фонда реконструкции и развития для возмещения ущерба, нанесенного войной. На брифинге в понедельник высокопоставленные представители администрации Трампа заявили, что США и Иран обсудили создание фонда в размере 300 миллиардов долларов для этих целей. Они также сообщили, что обсудили смягчение санкций, восстановление доступа Тегерана к некоторым из его замороженных средств, оцениваемых в 100 миллиардов долларов. Ну вот, мы будем готовы проявить необычайную щедрость, чтобы помочь их экономике и смягчить санкции, сказал один из чиновников. Итак, я бы сказал, что на повестке дня все в то же время ничего не стоит, если это не сопровождается реальной, так сказать, реальными решениями со стороны Исламской Республики. Так, президент Трамп заявил в социальных сетях, что США не будут вносить взносы в фонд в размере 300 миллиардов долларов, ну и так далее. В общем, там большая статья, но, в общем, идею вы поняли. Ну и самое главное, что в Израиле не знают точного и официального подтвержденного списка пунктов вот этого пакистанского меморандума. Израильское руководство просило американских союзников показать. Это мы уже переходим к газете «Идиот охранут». Показать им рамочное соглашение, которое те собираются подписать в пятницу, но Иерусалиму было отказано. Дональд Трамп пообещал провести пресс-конференцию, перечислить все статьи соглашения. Поскольку почти все остальные важные пункты, в первую очередь ядерная программа и судьба высокообогащенного урана, остаются открытыми и будут обсуждаться на дальнейших переговорах, главный вопрос, который волнует Израиль, наличие пункта о Ливане в войне против Хизбаллы. Но каждый час поступают противоречивые сообщения на этот счет. Источники в Хизбалле сказали, что Иран им гарантировал, что как только, так сразу израильские войска будут выходить из Южного Ливана, а, соответственно, Хизбалла туда вернется. Ну и более того, Аракчи, министр иностранных дел, заявил, что вот четко, если Израиль не вернется, то, в общем, Иран ответит. Мы знаем, да, Тегеран уже квалифицирует. Там сначала они говорили, если будут удары по Дахии, то тогда это южный пригород Бейрута, то тогда мы ответим. Сейчас, когда израильские войска отвечают на провокации Хизбаллы, Иран уже опять нам угрожает. Он квалифицировал военные действия Цаля в Ливане как нарушение соглашения. Аббас Аракчи сказал иностранным послам в Тегеране, что без этого война в заливе не будет считаться завершенной. В общем, короче говоря, они ожидают, что президент Трамп будет давить на Нетаньяху, а тот, собственно говоря, поставивший все на американского президента. В общем, да. Идем тогда дальше. Что касается самих американских членов американской администрации, то их мнения по этому поводу разошлись. Значит, Джей Ди Венс и Джаред Куштер из Стив Витков поддержали это соглашение, ну, потому что Джей Ди Венс, он яркий представитель МАГА, а Америка должна сосредоточиться только на Америке и не лезть никуда. Ну, а Джаред Кушнер и Стив Витков, собственно, в Катаре зарабатывают свои. Не только в Катаре. Скажем так, Стив Витков зарабатывает с Катаром, а Джаред Кушнер в основном в Саудовской Аравии, но там у них свои личные интересы. Ну, а в свою очередь, то есть они за, чтобы это все прекратилось, можно было продолжать зарабатывать много-много денег. В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хексит, директор ЦРУ Джон Рэклифф выразили сомнения в том, что Иран выполнит свои обязательства. Ну и пошла информация о том, что этих уважаемых людей, кроме директора ЦРУ Хексета и Марко Рубио, уже уволили. Потом сказали нет, в общем, не уволили. Ну, в общем, короче говоря, Посмотрим. Ну, понятно, что выбрал Трамп, и это как бы, и это совершенно, к сожалению, для нас очевидно, но это провал нашей политики. Так, ага, вот. Ну и еще одна статья Wall Street Journal, последняя, чуть-чуть я. После более чем 3 месяцев бомбардировок и блокады США и Иран возвращаются к исходной точке. Значит, на этот раз иранцы садятся за стол переговоров вооруженными ценными знаниями. Ценное знание они могут пережить самое худшее, что могут предложить им американцы. Хотя американцы самого худшего не делали. Они не уничтожали их нефтяную и газовую инфраструктуру. Президент Трамп и премьер-министр Израиля сделали ставку на то, что их ожесточенная кампания авиаударов, начатая 28 февраля и длившаяся 40 дней, свергнет теократический режим Ирана или, по крайней мере, заставит и Путина серьезные уступки. Ничего из этого не вышло, несмотря на убийство большой части высшего руководства Ирана, включая Али Хамини, уничтожение военно-морского флота, военно-воздушных сил и других военных объектов страны. Вместо этого иранский режим выжил и укрепился под руководством новых, возможно, еще более радикальных командиров. Он также получил новый инструмент, имеющий глобальные последствия, имеется в виду Ормузский пролив. Иран выходит из этой войны с чувством эйфории, они контролируют Ормузский пролив, и никто их не может заставить отступить военным путем. Ну и Иран теперь будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния, так, собственно, оно и будет. Между тем, война, в ходе которой была израсходована значительная часть высокоточных боеприпасов США и нанесен ущерб ключевым военным объектам США в регионе, также выявила пределы американской военной мощи. Это, в свою очередь, подорвало главный аргумент Вашингтона в его попытках добиться будущих ядерных уступок от Тегерана, который сохраняет запасы высокообогащенного урана и пока не согласился на возобновление международных инспекций. Когда дело доходит до ядерных переговоров, мы возвращаемся к довоенному этапу, но без рычагов влияния США. Ящик Пандоры уже открыт, все было проверено, Иран чувствует, что ему больше нечего терять или бояться. С точки зрения иранцев, худшее, что это уже произошло, и они это пережили. Значит, с тех пор, как более 10 лет назад бывший президент Барак Обама пытался ввести переговоры с Ираном, реальная угроза применения американской военной силы была необходима для любого прогресса. А вот теперь, сейчас мы приступаем к ядерным переговорам, и Иран доказал, что может выдержать сильнейший удар США и Израиля, выжить и нанести эффективные контрудары, посеяв глобальный экономический хаос и нанеся экономический и политический ущерб президенту Трампу и Соединенным Штатам. Ну и так далее. Значит, в то время как Иран, возможно, больше не боится американского кнута, американский пряник остается привлекательным. Иранская экономика уже находится в штопоре перед последним раундом боевых действий за стремительной инфляцией и кризисом в водоснабжении. Именно это причины были массовых протестов. Бомбардировки США и Израиля, в результате которых были разрушены некоторые из наиболее важных промышленных объектов, только усугубили ущерб. Ну и Иран по-прежнему находится в уязвимом положении, учитывая экономическое давление. Именно поэтому, в общем, есть над чем работать. Но надо сказать, что ключевые фигуры иранского режима не верят, что США когда-либо ослабят или снимут санкции. Именно поэтому для Тегерана было так важно обеспечить предоплату в рамках сделки, которая должна быть подписана в пятницу. Ну, в общем, посмотрим. То есть я тут как это перелистываю. Идею, как вы понимаете, идея понятна. Идея такая, что, в общем, американцы выложили козыри на иранцев. Это, конечно, произвело впечатление, но не такое, как все рассчитывали. А пойти на уничтожение нефтегазовой инфраструктуры Трамп не решился. Так, ну и Тегеран уже выдвигает. Ну, мы знаем, да, Израиль много времени воюет с Хизбаллой, к сожалению. И, в общем, это было наше внутреннее дело. Сейчас иранцы, собственно говоря, обнаглели благодаря тому, что мы с вами наблюдаем. И выдвигают прямые военные угрозы нашей страны, обвинив Цааль в массовом нарушении соглашения о прекращении огня в Ливане. Они сказали так. прекратите любые боевые действия в южных ливанских районах, иначе мы нанесем по вам удар. То есть военные аналитики указывают на невозможность полного прекращения огня в текущих условиях. В буферной зоне вдоль желтой линии развернуты две дивизии, которым есть чем заняться. Но мы видим, насколько насколько поменялось и ухудшилось стратегическое положение Израиля. К сожалению, об этом, ну, это не может, не могут видеть, ну, даже как бы большие сторонники нынешнего премьер-министра, мы об этом поговорим. Дамаск ответил отказом на инициативу Вашингтона по военному вмешательству в ливанский конфликт. Администрация Трампа предложила Сирии задействовать арму для ослабления инфраструктуры Хизбаллы. Но, как мы знаем, в Сирии, сунниты Сирии просто ненавидят Хизбаллу, которая их резала вот, с началом вот, гражданской войны в Сирии. Но они сказали, нет, давайте без нас. В общем, это как-то странно было. Сказали, давайте без нас. Так, ага. Так, идем дальше. Так, вот. И это очень интересный момент, как сторонники, ярые сторонники Бенямина Нетаньяху воспринимают, особенно из 14-го канала, воспринимают все произошедшее. Итак, Джей Ди Венц, общаясь с американскими СМИ, вчера дал интервью для подкаста правой журналистки Меган Келли, которая в последнее время очень жестко критикует как Трампа, так и Израиль. Ну, она такая жесткая мага, то есть такой крайний правый фланг американской политики, который говорит, мы изоляционисты, мы не должны лезть ни в чью войну. В ходе беседы прозвучал вопрос о критике со стороны ястреба в республиканской партии. Келли также напомнила, имеется в виду Марко Рубио, которого, в общем, поддерживает Израиль. И Келли также напомнила высказывание ведущего израильского 14-го телеканала Инона Магаля. И тут интересный вопрос. Мы знаем, на самом деле, информационные террористические бомбы, которые постоянно разбрасывают Смотрич, Бен-Гвир и их союзники, но теперь сторонники, но теперь информационные бомбы разбрасывает и Инон Магаль, который назвал, но это уже паника и истерика, он назвал Венца подонком, Трампа обвинил в том, что тот оказался лузером, а посланников Джареда Кушнера и Стива Виткова назвал пренебрежительным словом «еврейчики». Ну, смотрите, Инон Магаль наряду с Бардуго, Яковом Бардуго, это главные пропагандисты премьер-министра. Даже не Ликуда, премьер-министра. И когда они, вице-президент, подонок, он, кстати, может быть, стать президентом, еще раз, президент-лузер, а эти еврейчики, то это не может не вызвать удивления или, скажем так, насколько Инон Магаль говорил от своего имени. Венц на это покачал головой, пока ведущая цитировала Магаля, но никак не отреагировал. Ну что можно сказать, я не подонок, да? Вот какой-то там деятель в Израиле назвал тебя подонком. Ну окей. Он лишь обрушился на критиков соглашения, заявив, что те фактически верят иранской пропаганде, которая, по его словам, искажает суть соглашения для внутренних нужд Тегерана. Какова их альтернатива, задался вопросом Венц. Я думаю, если посмотреть на то, что они предлагают бесконечный конфликт. Ну, имеется в виду на Магаля и таких, как он. Они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не будет сброшена последняя бомба, пока не погибнет каждый иранец. Это не то, что хочет президент США. Ну вот, как-то так. И это, кстати, очень интересный момент. Ну, еще один интересный момент – это то, что месяц назад премьер-министр Нетаньяху приказал Цаалю занять дополнительные районы сектора Газы, что было, в общем, нарушением условий соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в октябре. И администрация Дональда Трампа ведет, это стало сегодня известно, это в газете «Исраэль Айом», ведет конфиденциальные переговоры с руководством палестинской автономии. Вашингтон пытается восстановить отношения с Рамалой, чтобы привлечь ее к реализации своего стратегического плана в секторе Газа. А против чего выступает категорически Бен-Гвир и Смотрич? Правильно. против того, чтобы привлекать к этому делу Рамалу, и Нетаньяху, ну, не мог себе позволить с ними ссориться. Главная цель Белого дома – направить миллиарды долларов палестинских налогов, которые сейчас блокируют Израиль, в Совет мира. Этот орган координирует американскую программу восстановления анклава. План предусматривает, что обновленная палестинская автономия возьмет на себя гражданское управление сектором Газы после демонтажа власти Хамаса. В реформах Рамали активно помогает Саудовская Аравия, и Рияд связывает этот процесс с созданием четкого пути к палестинскому государству. Не дай бог. Только при этом условии саудиты готовы обсуждать нормализацию отношений с Иерусалимом. В Белом доме эту инициативу поддерживают. Трамп. Поддерживают и рассчитывают через нее расширить соглашение Авраама. Переговорный процесс координирует палестинский вице-президент Хусейн Аль-Шейх и высокопоставленные дипломаты Госдепартамента при посредническом участии Джареда Кушнера. Однако в последние дни диалог приостановили. Вашингтон опасается подписывать официальный меморандум и склоняется к простому обмену письмами между Аль-Шейхом и госсекретарем Рубио. Основным препятствием остаются деньги и позиция Иерусалима. Министр финансов Смотрич полностью перекрыл перевод палестинских средств. Израиль заявляет, что Рамалла лишь маскирует финансовую поддержку террористов под новые социальные программы. Американские аналитики признают, до осенних выборов в Израиле формирование нового кабинета реального прогресса в этих переговорах не будет. Ну, делайте выводы сами. А я в это время, пока вы будете это все переваривать, иду на небольшую рекламу.
0: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
12: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
16: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
17: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
18: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
20: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
21: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
22: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
21: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
23: Еще ниже.
22: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
24: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
25: Carrefour.
26: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
27: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Реклама.
3: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
14: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Газета «Идет охранот», ну и не только она, пишет о вчерашнем, так сказать, происшествии, назовем, скажем так, в суде над Нетаньяху. Дело в том, что вчера судьи сократили слушание до 14.30 вместо 16.30, поскольку премьер-министр попросил уйти пораньше, ну, как обычно. Но этот день заседаний был, так сказать, особенным, потому что премьер-министр сорвался, заявив, что обвинения, которые ему выдвинуты, это близки тем, что занималась Штази. Обвинил прокурора в проведении политического процесса, заявил, что Израиль превратился в полицейское государство. Ну, и была вот такая вспышка гнева, которая вот была во время перекрестного допроса в рамках уголовного процесса. Ну и слушания вчера были посвящены делу 2000, в ходе которого премьер обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием в связи с утверждениями, что он планировал заключить соглашение с издателем «Идиот Охранот» Арноном Мозесом, согласно которому Нетаньяху получил бы благоприятное освещение СМИ. Это издание, в свою очередь, продвигал законодательство, направленное на ослабление конкурирующей газеты «Исраэль Айом» в 2014 году. Это газета, которую финансировал ныне покойный Шелдон Эдельсон, которая ранее считалась, так сказать, боевым листком Нетаньяху, распространяется бесплатно и за последние годы серьезно подорвала тогда показатели тиражей «Идет охранот». Короче говоря, я сейчас не буду долго на этом останавливаться, потому что это действительно большая статья, почитайте это сами, но дело, вопрос в том, что Нетаньяху обычно не срывался. Ну, видно на самом деле, что человек находится в крайне подавленном состоянии по причине, ну, по тем причинам, о которых мы говорим, потому что вся его стратегия, в общем, рушится на наших глазах, в том числе стратегия поддержки Трампа. Ну и, как я уже говорил, партия Ликуд отказалась от запланированной предвыборной кампании, в котором предполагалось сделать акцент на тесных отношениях главы нашего правительства с президентом Дональдом Трампом. Ну а Дональд Трамп, например, сейчас большая семерка, он хвалил Эрдогана, хвалил кого только нет, и опять, что называется, вытирал ноги о Нетаньяху. Ну, в этой связи, конечно, говорить о тесной дружбе невозможно и о семейных каких-то. Потому что бывает семья, да, но бывает, когда брат перестает разговаривать с братом, когда дети не общаются с родителями и так далее. Все это семья, но бывает всякое в семье. Поэтому как бы они поняли, что, в общем-то, с Трампом надо, ну, не то что заканчивать, разумеется, но, во всяком случае, от него отделяться. И не только. Вот говорю, вся стратегия Нетаньяху, которую он выстроил, и при помощи которой он собирался победить на выборах в октябре, которые, скорее всего, будут, в общем, она рушится, и это не могут вот Инон Магаль об этом, собственно говоря, вот его оскорбительные слова в отношении американских лидеров это тому подтверждают. И поэтому, в общем, им надо думать о другой стратегии, что-то придумывать вместо этого, потому что действительно В этой связи тема праймерис в Ликуде продолжает накалять обстановку. А вопрос о том, как будет сформирован предвыборный список, вызывает напряженность. Об этом пишет корреспондент «Идиот охранут» Юваль Карни. По данным «Идиот охранут», премьер-министр Нетаньяху в последние дни рассматривает вариант согласованной формулы. Вместо инициативы, которую выдвинули мэра городов от Ликуда, отменить праймерис, поручить формирование списка специальной комиссии. Но все прекрасно понимают, я сейчас опять же не буду долго на этом останавливаться, мало времени, все прекрасно понимают, что с таким списком, я имею в виду с такими уважаемыми депутатами, которые сегодня, что называется, на слуху в Ликуде, не буду повторять их фамилии, в общем, выиграть на общенациональных выборах очень трудно, потому что Ликуд стал восприниматься как партия, ну, мягко скажем, не очень серьезная, не либеральная, и, ну, в общем, да, он стал восприниматься как партия, в которой серьезные люди уже на каких-то 25-х ролях. Есть такие еще, есть такие, но они все помалкивают. Вот, ну и в этой связи рассматриваются важные варианты. Ну и мы говорили, что информационный террор, в котором часто обвиняют Смотрича и Бен-Гвира. Бен-Гвир подготовил еще один. Ну, как говорится, одной бомбой больше, одной меньше. Он принял решение, которое будет иметь самые серьезные последствия для Израиля. В качестве инспекторов, которые посещают тюрьму, он решил назначить родственников погибших от рук террористов. Бен-Гвир долго отказывался разрешить инспекторам Министерства юстиции и Управления общественных защитников посещать тюрьмы. Список с именами инспекторов был представлен министру в декабре, но с тех пор он уклонялся от его подписания, игнорировал запросы по этому вопросу. Согласно положению о тюремной службе, министр обязан утверждать назначение официальных инспекторов, которые уполномочены в любое время входить в тюрьмы, проверять условия содержания и управления учреждениями и даже беседовать с заключенными. По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, Бен-Гвир использует свои полномочия для оказания давления на установление личности лиц, которым будет разрешен доступ в тюрьмы. И вот он принял решение назначить членов семей погибших для надзора за заключенными, находящимися под охраной государства. Он сократил число инспекторов до 20 и пошел против международного права, которое запрещает такие действия. Ну и так далее. Ну да, бывшие высокопоставленные сотрудники тюремной службы заявили, что при всем уважении к семьям погибшим, это неофициальный или профессиональный орган. По их словам, этот шаг может вызвать международную критику, а также привести к эскалации конфликта и внутри, и за пределами тюрем. Ну вот такая вот история. Ну, депутат Кнессета Мейер Поруш из Яду Тутора выступил с открытыми угрозами в адрес юридического советника правительства Гали Бахара в Миаре. На конференции в Бейтар-Элите он заявил, что Харидим придется выгнать чиновницу палками и камнями. Если это не подстрекательство, что это? Поводом стали требования прокуратуры арестовывать студентов Ешив за отказ от военной службы. Поруш призвал религиозный сектор готовиться к сложной кампании против мобилизации в армии. Ну и, как мы знаем, коалиция во главе с Бениамином Нетаньяху проводит сейчас законопроект, который запрещает, который открыто запретит полиции арестовывать дезертиров ультраортодоксов. То есть не ультраортодоксов можно, ультраортодоксов будет нельзя. Ну, как к этому отнесется избиратель Ликуда, ну, я не знаю, мне сложно сказать. Так, это как бы дело такое, каждый решает. Значит, Яшар Гадей Зинкота, партия Яшар, вышла на второе место в опросе, который был показан в эфире телеканала Кан-11. Партия набирает 21 мандат, опередила блок Яхат Нафтали Беннета и Яира Лапида. Ликуд остается крупнейшей партией, теряет мандат. 23 против 24 в предыдущем опросе. А в оппозиционном лагере все гораздо масштабнее, если говорить об изменениях. Зинкот прибавил сразу 4 мандата. Блок Беннета Лапида просел на 6, 23 до 17. Опрос провел институт Кантер вскоре после того, как Дональд Трамп объявил о соглашении между США и Ираном. Именно реакция публики на эту сделку Кан-11 объясняет потерю мандата у Ликуда. Но, тем не менее, у оппозиции пока нету большинства. Они набирают всего 57 мандатов. И блок Нетаньяху получает 52 мандата, а арабы 11. В общем, короче говоря, все открыто. Так, ну и в Ликуде заявляют о парламентских выборах, которые пройдут 20 октября, рассчитывая в оставшееся время провести множество законопроектов, судебные реформы. Они торопятся. Однако Харидим снова угрожает нарушить планы Нетаньяху. Причина отмены голосования по законопроекту о субсидиях для дошкольных учреждений для ешеботников, поданного еврейством Торы, после того, как Ликуд заявил, что в коалиции нет большинства для голосования по этому закону. Обе фракции, которые входят в блок еврейства Торы, выпустили гневные заявления с угрозами. Было обязательство, ну и так далее, и так далее. Посмотрим, куда все это приведет. Поживем, как говорится, увидим. Совместное заседание комиссии Кнессета по делам молодежи и по вопросам алии и интеграции выявило критическую ситуацию с оттоком населения из страны. Да ладно там с оттоком населения, это беда, но уезжают самые грамотные. И самое интересное, я слышал тех людей, которые поддерживают эту коалицию, говорят, ну пусть едут и едут, без них нам будет хорошо. Но люди мало понимают, что на самом деле создают основной, так сказать, налоговую базу, и вообще это люди грамотные. Но опять же, согласно отчету исследовательского центра парламента, за период с 22 по 24 год миграционный баланс Израиля сократился примерно на 140 тысяч человек. Только за 24 год государство покинули 60 500 граждан, тогда как вернули всего 18 800. Рекордно низкий показатель за последние годы. Ну и основу уезжающих составляют молодые, семейные, высокообразованные израильтяне. В 23-м году средний возраст покидающих страну зафиксировал на отметке 32,4 года. Около половины всех уезжающих находятся в наиболее продуктивном возрасте от 20 до 44 лет. При этом среди иммигрантов трудоспособного возраста доля лиц третьей академической степенью превышает средний показатель по стране в 4,6 раза. То есть это, так сказать, мозги страны уезжают. Со второй степенью в 2 раза, с первой в 1,5 раза. Особую тревогу вызывает отток специалистов ключевых сфер. Зафиксировано увеличение числа уезжающих инженеров и врачей. Только за 2024 год из страны уехали 530 докторов. Ну а за 2 года там больше 1000, я слышал. Ну, короче говоря, тут ситуация такая. Одна минута у нас осталась. Все очень просто. Мы помним, когда была эта так называемая реформа Левина, когда вот эти люди выступили против этой реформы. Опять же. И тогда они сказали, ну нет, если нас не слышат, если наше слово ничего не значит, ну мы найдем ту страну, где наше слово что-то значит. Им сказали, катитесь. Ну и все. Больше 1000 врачей укатилось. Ну а сколько уже инженеров, это уже на десятки тысяч идет. И все. Катитесь. Кому вы здесь нужны? Действительно. Кому здесь нужна? Грамотная молодежь. Колесо обозрения на Первом радио 89.1 FM подошло к своему завершению. С вами был Марк Кричевский. Лайки, подписки, комментарии, репосты обязательно. Ну, Катя Вергунова делала у нас трансляцию на YouTube-канале. Андрей был рядом со мной, не мешал. Это большое дело. Шучу. Спасибо тебе, дорогой. Ну, а мы встречаемся сегодня с 14 до 15 часов в программе «Топ Спорт». Пока.
5: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
6: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
5: Реклама.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
4: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
11: Лена, ну какая машина?
12: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
11: Все ясно, внутри. Надо брать.
13: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
15: Мебель ДАКС. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
23: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
25: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
28: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
29: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Акции протеста «Харидим» на 4-м шоссе. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция Израиля сообщает, что шоссе номер 4 в центральной части страны перекрыто в обоих направлениях в районе Бнейбрака из-за массового протеста ультраортодоксов против ареста уклониста от призыва. По данным КАН, утренняя акция была организована участниками Пелек Ярушалми. Подобные демонстрации обычно проходят во второй половине дня или вечером. Десятки участников перекрыли трассу в час пик, что привело к серьезным транспортным заторам в центральном регионе. Полиция была вынуждена направить дополнительные силы для контроля ситуации и попыток разблокировать движение. Поводом для протеста стали действия правоохранительных органов в отношении уклонистов от военной службы из числа харидим. Участники выступают против ареста и призыва представителей ультраортодоксальной общины в армию. По информации источников, позже в течение дня ожидается проведение еще одной демонстрации у военной тюрьмы Бейт-Лид. Власти готовятся к возможному усилению напряженности и дополнительным ограничениям движения в районе протестов. По данным сайта Tanker Trackers, принадлежащее национальной танкерной компании Ирана судно «Сония-1», на борту которого находится 1 000 000 баррелей иранской нефти, беспрепятственно преодолело линию американской блокады в Оманском заливе. Согласно Tanker Trackers, это уже третий иранский танкер, за последние часы проходу которого не стали препятствовать корабли ВМФ США. Накануне вечером линию пересекли «Диона» и «Хироу-2», на борту которых находилось 3 800 000 баррелей иранской нефти совокупно. А танкер «Стрим» был пропущен американцами в иранский порт. По данным информационного портала News.ru, это может означать, что США, не дожидаясь подписания меморандума о взаимопонимании, дали зеленый свет возобновлению экспорта иранской нефти, фактически сняв блокаду Ирана. Война на Ближнем Востоке и перекрытие Ираном Ормузского пролива вызвали значительное повышение цен на энергоносители, что стало важным рычагом давления на США. Палестинские СМИ сообщают, что ночью поселенцы подожгли вход в мечеть в деревне Джальджиля, расположенной в Иудее-Самарии, недалеко от Рамалы. На опубликованных видеозаписях с места происшествия видно, как из входа в мечеть поднимается дым, а также фиксируются следы задымления у входа в религиозное сооружение. Материалы активно распространяются в сети. По сообщениям, пострадавших в результате инцидента нет. Информация о возможном ущербе зданию уточняется. Также отмечается, что на стенах мечети были нанесены граффити с надписями «Ребята, проснитесь, ночь мечети» и «Мечеть». Израильские власти пока произошедшее не комментировали. Дополнительные детали и обстоятельства инцидента на данный момент проверяются. Сведения продолжают уточняться. По данным, опубликованным Институтом национального страхования, накануне жители Израиля реже подавали заявление о добровольном прекращении резидентства в прошлом году. Так, за год было подано 6651 заявление. В 2024 году во время войны «Железной мечи» их число составляло 7756. Наиболее заметное снижение зафиксировано среди новых репатриантов. Эту группу считают наиболее мобильной, поскольку ее представители могут сравнительно легко вернуться в страны исхода. Из общего числа заявлений, поданных в 2025 году, 1995 поступили от новых репатриантов, еще 4656 от других жителей Израиля. Таким образом, после роста числа отказов от резидентства в 2024 году, статистика за 2025 указывает на замедление отъезда из страны. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».
0: Время мечтать.

10 часов и 8 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе, и надеюсь, это утро будет легким для нас. Легким, приятным, музыкальным, ну и... традиционное в начале эфира, мои любимые, всем вам салют.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и продолжаем эту неделю с Валерией Мэйер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Итак, Яман. Да, вот у меня имя Яна, а я запомнила сразу японский бренд Яман, потому что он созвучен моему имени, и как японский бренд премиальной косметологии уже манит. Вот если честно, Яманит он меня, вот Яман. Да, и, конечно,
2: вообще, кстати,
1: да.
2: И, кстати, по поводу самого названия, да. С немецкого это переводится как «да человеку». Это еще одна из философий, которая этой компании, что, да, что в первую очередь мы говорим «человеку».
1: Ага.
2: Да, а не гаджетом. Поэтому сегодня мы, да, говорим в эфире про Яман, про прибор Кависпа. Это японский прибор для домашнего ухода за телом, который уже сам по себе звучит как подарок, да? Есть слово «спа», уже всем знакомо слово «спа».
1: Да.
2: Кависп объединяет сразу несколько технологий, которые используются косметологами в салонах. Это технология радиочастотного

0: чем раньше, потому что, к большому сожалению, мы все с вами не молодеем. И женщина начинает думать, надо бы заняться собой, потом работа, дети, дом, усталость, и снова все откладывается. Как раз ковиспа решает главную проблему. Не выходя из дома, взяли с собой в душ и наслаждайтесь сеансом процедуры вместе с ковиспа.
1: Его можно мочить? Если...
0: Да, его нужно с собой брать в душ, то есть как бы это не обязательно, но по желанию, да, можно даже ванну с собой взять.
1: У меня разыгралось воображение, да, так.
0: 10 минут, и на самом деле первые результаты вы увидите уже после первого сеанса. Как бы это ни звучало волшебно, компания Yaman официально, открыто, абсолютно прозрачно заявляет о всех результатах уже, которые можно увидеть в процентах на нашем сайте. Рекомендую сейчас всем позвонить по номеру звездочка 4577. Для всех слушателей Первого Ради эксклюзивное предложение. Дамы, мужчины, звоните, звездочка 4577, Кависпа от 89 шекелей в месяц.
1: Итак, сейчас специальное предложение, действует оно только на время эфира, как я понимаю, да? Или все-таки весь день можно воспользоваться?
0: Нет, звоните прямо сейчас, да, только на время эфира. Да.
1: Отлично, спасибо, Валерия, скоро встретимся в эфире. Звездочка 4577, нужный номер, позвоните, воспользуйтесь предложением. Звездочка 4577, скажите себе, как человеку, да, Yaman.
2: Реклама.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Аболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Мебель «Дакс», Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время напомнить о том, что этот эфирный час также посвящен уходу за собой. Ну и всем, конечно же, поделится с нами сейчас Валерия Мэр. Валерия, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро еще раз, да.
1: Открывайте для нас возможности. Давайте.
2: Ну, давайте начнем с того, что есть бренды, которые создают просто приборы, а есть бренды, которые создают культуру ухода. Яман именно такой бренд. Японский подход к красоте. Мы все прекрасно понимаем, как и производят все в Японии. То есть это точность, технологии, эстетика и, конечно же, уважение к деталям. Сегодня мы говорим о приборе, который называется Кависпа. Это прибор для домашнего ухода за лицом и за телом. То есть это устройство сочетает такие технологии, как RF, то есть радиочастотное воздействие, кавитация, и мы с вами уже говорили, что это японский патент, и EMS. EMS – это микротоки, которые воздействуют на наши мышцы, на лицо и на тело. Все эти технологии часто ассоциируются с профессиональным уходом, но Яман делает их доступным для домашнего использования. Не надо записываться, не надо ехать, не надо искать время. Можно просто включить прибор и сделать уход тогда, когда удобно и можно его и нужно брать с собой в душ или в ванну. Для женщин это возможность вернуть себе ощущение ухода, а для мужчин это идеальный подарок, потому что это не банально, не скучно, не что попало в последний момент. Это именно подарок про красоту, про женственность и внимание. Представьте, вы дарите женщину не просто коробку, вы дарите ей домашний салон. И это звучит очень красиво. И сегодня для слушателей Первого радио действует эксклюзивное предложение на Яман Кависпа. Это предложение, во-первых, ограничено. И всем советую забрать это предложение сейчас. Позвоните по номеру звездочка 4577. Звездочка 4577, спросите, как работает прибор, спросите, кому он подходит. И если вы давно думали о подарке, возможно, вы только что нашли самый правильный вариант. Яман Кависпа, звездочка 4577, звездочка 4577. Японские технологии ухода за телом и лицом у вас дома.
1: Валерия, спасибо большое. Ну и надеюсь на то, что в следующем часе мы продолжим узнавать возможности аппаратов. Их же несколько у вас, да? И вы рассказываете...
2: Много.
1: Да, да. И вы рассказываете нам о тех, которые актуальны на сегодняшний день как никогда. Спасибо большое. Все, встретимся.
2: Всего доброго.
1: Звездочка 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель» 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер» 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер» 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл». «Мебель Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности – за экономику с человеческим лицом.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
6: Carrefour.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
8: 03-558-5458.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Полиция задержала 5 участников беспорядков и открыла 4-е шоссе для движения. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция сообщила о возобновлении движения транспорта по 4-му шоссе после разгона несанкционированной акции протеста, проходившей в районе Бнейбрака. Находившийся на месте офицер полиции объявил акцию протеста незаконной и призвал ее участников разойтись. Несмотря на попытки урегулировать ситуацию путем переговоров, участники акции продолжили собираться на проезжей части, блокировали полосы движения, останавливали автомобили и создавали значительные транспортные заторы. Некоторые участники акции протеста ложились под автомобили, пытаясь помешать их движению и воспрепятствовать открытию трассы для проезда. После этого полиция применила средства для разгона демонстрации с целью освобождения проезжей части. В ходе операции были задержаны 5 человек. Тем временем, на фоне критики со стороны председателя партии ШАС Ари Дери, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на насилие со стороны полиции во время демонстрации ультраортодоксов на шоссе номер 4, в ходе которой были применены светошумовые гранаты. В последнее время участились случаи применения светошумовых гранат против гражданского населения в нарушение процедур, поэтому я проведу срочное обсуждение этого вопроса, чтобы гарантировать, что применение светошумовых гранат будет осуществляться только в исключительных случаях и в соответствии с полицейскими процедурами. Если применение не будет ограничиваться этими случаями, то в полиции не будет светошумовых гранат, заявил Бен-Гвир. Сетевые мошенники продолжают совершенствовать способы обмана граждан, используя современные технологии. Национальное управление кибербезопасности опубликовало предупреждение о мошеннической кампании с использованием СМС-сообщений о якобы имеющейся задолженности за проезд по шоссе номер 6. При этом важно подчеркнуть, что фальшивые СМС появляются в существующей цепочке сообщений gov.il и поэтому могут выглядеть как официальное уведомление государственных служб. В управлении кибербезопасности подчеркивают, что речь не идет об официальном сообщении, и данная рассылка не связано со взломом системы рассылки gov.il. Содержащаяся в сообщении ссылка ведет на поддельный сайт, предназначенный для кражи персональных данных или платежной информации. Граждан призывают не переходить по таким ссылкам и не вводить на подозрительных сайтах личные данные или данные банковских карт. В конце 2025 года на покупку среднестатистической квартиры в Израиле требовалось 157 средних зарплат, на 3 зарплаты меньше, чем в 2024 году. Однако все еще почти вдвое больше, чем в 2007 году, до начала стремительного роста цен на недвижимость. Эти цифры были обнародованы на прошедшей в Тель-Авивском университете конференции по вопросам недвижимости, организованной институтом Эль-Ров. Незначительное снижение количества зарплат, требуемых для покупки квартиры, обусловлено снижением цен на жилье за последний год и ростом средней зарплаты. зарплаты. При этом разрыв между различными группами населения остается значительным. Если домохозяйству из верхних 5 децилей требуется в среднем 92 зарплаты, то домохозяйству из нижних 5 децилей 211 зарплат. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 см. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Ну что ж, возвращаемся в этот час. Конечно же, приветствую Валерию Мэйер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Возвращаемся к нашим приборам Яман, которые любят и женщины, и мужчины. Мне кажется, вот мы концентрируемся в большей степени на том, чтобы мужчины сделали подарок своим женщинам. А ведь мужчины тоже могут пользоваться таким прибором.
2: Конечно, да. Более того, скажу, что мужчины как бы тоже у нас покупают эти приборы, да. Все нормально. Вообще, как бы приборы эти все универсальны. Uh-huh. То есть нету такого конкретного разделения, что для женщин, для uh-huh. мужчин. Просто uh-huh. женщины чаще думают о том, как она выглядит. И есть, я часто вам говорю, что есть такая статистика, что женщина на первое место ставит свое здоровье в первую очередь, а потом уже то, как она выглядит. Вот чтобы. Почему? Потому что то, как женщина выглядит, на самом деле влияет там на уверенность в себе, влияет на силу, на энергию, то есть на много вещей. Поэтому женщина, когда ухоженная, у нее, знаете, больше времени заботится о семье, о муже, о детях, потому что она так чувствует себя лучше. Uh-huh. И вот. И вообще, как бы. Честно, давайте будем честными, мы как бы часто обещаем себе заняться там телом, своим лицом, кожей, но постоянно откладываем, потому что, к большому сожалению, все сегодня работают, есть дом, есть усталость, и часто даже нету времени выйти в салон, то есть ходить к косметологу, не буду даже, знаете, скрывать, очень часто мы говорим с клиентами, они говорят, в лучшем случае я могу там сходить там 2 раза в год к косметологу. Uh-huh, uh-huh. Это у многих женщин история очень знакомая. Яман появился именно для таких женщин, для тех, кто, не выходя из дома, да, под своим контролем, чтобы не тратить кучу времени, не ехать, не искать парковку, но получать тот же профессиональный уход, но дома. Яман сочетает в себе профессиональные технологии, которые используются в салонах. Прибор, о котором мы сегодня говорим, это прибор Кависпа. Это не обычный массажер, это просто технологичный прибор для ухода за лицом и за телом. И есть сразу 3 технологии, это и радиочастотное воздействие, то есть это прогрев более внутренних слоев кожи, и микротоки, и технология кавитации, которая расщепляет жир. Профессионально делает это, мы уже с вами говорили, можно брать в душ, мы уже с вами тоже говорили. Mm-hmm. То есть избавиться от отечности, убрать морщины, убрать второй подбородок, убрать... Как я, мое любимое выражение, жировые дефекты на теле.
1: Mm-hmm.
2: Тоже можно. И сделать это максимально быстро, не выходя из дома, это на самом деле действительно очень классно, что такие технологии сегодня появились у нас. Для всех слушателей Первого радио действует эксклюзивное предложение. Дорогие друзья, только на время эфира Кависпа можно приобрести японский прибор. Японский, не сделанный в Китае, кстати. По специальной цене от 89 шекелей. Звоните прямо сейчас, получите консультацию, узнайте условия. И, в принципе, сколько у нас осталось этих приборов, потому что у нас их очень-очень мало. Партии очень маленькие приходят к нам из Токио. В общем, успевайте. Звездочка 4577, звездочка 4577.
1: Даже добавить нечего, Валерия. Вот честно, прям не знаю даже ни одного слова какого-то, которого мне бы не хватило за этот эфир. Спасибо большое. Встретимся совсем скоро. Напомню всем нашим слушателям номер телефона 4577 через звездочку. Звоните. Звездочка 4577.
0: Реклама.

0: Реклама. Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Креветки с головой, отварные, 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen, 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо, 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь, 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
0: В новом филиале Мааданэ Имани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мааданэ Имани. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
4: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Итак, завершающий на сегодня эфир у нас продолжается с Валерием Мейер. Валерий, мы завершаем этим блоком сегодняшний день. И, конечно же, хочется как итог подвести, наверное, что ли. Ведь не только мы эфир завершаем, а завершается акция, которая действует на время эфира.
2: Все верно. Я хотела начать так. Вместе с Яной говорим про Яман.
1: Да,
2: теперь
1: да.
2: Буду так говорить. На самом деле, хочу, наверное, всем напомнить, да, что мы говорим про японский бренд, который наконец-то появился в Израиле. Японский бренд, который производит домашнее профессиональное косметологическое оборудование для женщин, которые ценят время, у которых нету так много времени, но которые хотят выглядеть красиво. Простыми словами, да, у каждой женщины в каком-то возрасте появляется вот это ощущение чуть-чуть себя изменить, скажем так, в лучшую сторону. И сегодня, благодаря продукции Яман, можно это делать действительно очень быстро, потому что компания гарантирует вам изменения уже после первого сеанса. Если у вас есть отечность, если есть морщины, носогубные складки, второй подбородок, если лицо стало... лицо плохо борется с гравитацией, как я говорю... Вот, лицо начинает тянуться вниз, появились брыли, например, да, или, например, есть какие-то места на теле, которые вам бы хотелось чуть-чуть тоже доработать, но при этом не садиться на жесткие диеты, при этом не ограничивать себя сильно в питании, и тоже нету времени много ходить в спортивный зал. Приборка Виспа как раз для таких женщин, то есть это многофункциональный прибор, который борется со всеми возрастными изменениями, плюс еще помогает расщеплять жир в зонах, в которых, знаете, женщины на них очень часто обращают внимание, но очень редко говорят вслух. Вот, и Кависпа действительно прибор замечательный. Во-первых, это прибор, который можно использовать в ванне, можно брать с собой в душ, пока вы в душе, вы уже делаете процедуру. Ваше лицо оживает, ваше тело оживает, появляется тонус, появляется упругость, морщины уходят. Это самое главное, все придает женщине уверенности. Для всех слушателей Первого радио, сегодня эксклюзивное предложение, дорогие друзья. Берем и звоним сейчас. Звездочка 4577. Домашний, высокотехнологичный, профессиональный косметологический прибор Кависпа от 89 шекелей. Плюс все, кто сейчас позвонят, мы им еще даем подарок. Звездочка 4577. И помните, мужчины, вы дарите не просто прибор, вы дарите женщине время для себя, вы дарите ей домашний уход, вы дарите ощущение, что о ней подумали не формально, а по-настоящему. Звездочка 4577.
1: Валерия, ну вот я, товарищ-то, любопытный, да, я сразу зашла в интернет для того, чтобы посмотреть, как выглядит прибор, сколько он весит, вообще иметь какое-то представление о том, что же это такое за чудо, которое можно брать с собой в душ, которое можно даже брать с собой в ванну, потому что даже в названии есть спа. Те три буквы, которые, ну, каждый раз слышишь и каждый раз расслабляешься, представляешь себе что-то очень приятное. Да, и вот здесь вот как раз и я нашла картинки этого прибора, ну, фотографии, да, не картинки, не рисунки. Да, это же небольшая совсем вещь, помещается в руку, в ладонь вот так прям входит. Ну, очень классно. Ты можешь, это же как массажер такой, да, наверное, больше.
2: Да, это очень похоже на массажер, да, единственное, чтобы понятно, что можно делать массаж, но я вам скажу, что функции, которые есть в этом приборе, это действительно технология.
1: Да.
2: Технология радиочастотного воздействия, кавитации, то есть это потом электростимуляция. Это все, что на самом деле действительно помогает выглядеть быстро хорошо. Мне важно говорить быстро хорошо, то есть не нужно ждать долго. Быстро выглядеть можно уже сегодня.
1: Вот, пожалуйста, и для лица, и для тела можно использовать один прибор и на суше, и в воде.
2: Да.
1: Звездочка 4577. Все, что нужно, позвоните, узнайте, задайте любые вопросы. Валерия, спасибо вам большое. Встретимся
2: всего
1: в эфире.
2: Доброго.
1: Ну и, естественно, да, до завершения эфира действует специальное предложение. Воспользуйтесь им. Звездочка 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Альтели Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтели Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
7: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
8: Мебель ДАКС. Ришон Лицеон, Лещанский 3.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицеон. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
10: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 трех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
0: Реклама.

11:53 на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим часом и со своим эфиром на сегодня для того, чтобы... Нет, завтра я к вам не вернусь, но вернусь к вам в воскресенье. Ровно в 10 утра окажусь в этой студии вновь и вновь со всеми вами проведу свое время. Время Романовой на Первом. Отличных выходных всем вам. Со своими коллегами и со своей музыкой, которой иду заниматься в кабинет как музыкальный редактор, подбирать эту музыку для вас. Всем салют!

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
6: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
3: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Египет и Пакистан обсудили соглашение Ирана и США. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Ати провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром, о чем сообщило Министерство иностранных дел в Исламабаде. Одной из тем разговора были договоренности между США и Ираном. Тем временем администрация США готовится представить официальный текст заключенного с Ираном меморандума. Однако телеканал CNN цитирует официальных американских представителей, которые призывают не придавать особого внимания используемым в документе формулировкам. По их словам, текст умышленно туманный, чтобы создать положительную атмосферу для технических переговоров, которые последуют за его заключением. Одна из целей – предоставить Ирану возможность продать соглашение своей внутренней аудитории, говорят собеседники канала. По их словам, в документе не отражаются закулисные договоренности, важнейшие иранские уступки. Меморандум – политический документ, который не стоит воспринимать дословно, заявляют представители администрации. «Достигнутое нами взаимопонимание значительно важнее, чем текст. Мы создали атмосферу, которая позволит заняться такими вопросами, как отмена санкций, решение ядерной проблемы, размораживание фондов. Но все это будет зависеть от прогресса на переговорах», заявил один из источников. Телеканал отмечает, что этот подход может обернуться бумерангом. Консерваторы заявляют, что Трамп уступил слишком много, чтобы покончить с непопулярной войной. Документ уделяет значительно больше места тому, что получит Иран, в то время как туманными выглядят именно иранские уступки. Так, отказ от ядерного оружия режим Аятолл декларировал не раз, в том числе в соглашении 2015 года, заключенном администрацией Барака Обамы. В Ларедо на юге Техаса потерпел крушение бизнес-джет, на борту которого находились 6 человек. Самолет упал на шоссе и загорелся, сообщается об одном погибшем. Первыми на помощь пострадавшим пришли люди, ехавшие по трассе. По словам очевидцев, они разбили стекло пилотской кабины и начали выносить уцелевших. Вскоре к ним присоединились спасатели. 5 человек пострадали в результате отравления угарным газом. Голливудский актер и режиссер Шон Пен готовится снять фильм о полицейском, который во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года находился в эпицентре событий. По данным Variety, главную роль в проекте может исполнить Брэдли Купер. Источники издания утверждают, что картина сфокусируется прежде всего на личной истории офицера, а не на самом штурме Капитолия. Такой подход, вероятно, позволит создателям избежать политических споров вокруг одной из самых обсуждаемых тем современной американской политики. Проект разрабатывается находится студии Warner Brothers, однако его дальнейшее развитие может зависеть от недавних корпоративных изменений в индустрии. В частности, на производство потенциально способно повлиять приобретение компании корпорации Paramount. Внимание к проекту также связано с политическим курсом нового руководства Paramount. Председатель компании Дэвид Эллисон ранее предпринял ряд шагов, которые СМИ расценили как стремление наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Среди них изменение редакционной политики CBS Evening News в сторону более благожелательного освещения президента. На фоне этих изменений программа столкнулась с падением аудитории и зафиксировала один из самых низких показателей просмотров в своей истории. Дополнительное внимание привлекло и участие сети в освещении турнира UFC Freedom 250, прошедшего в Белом доме, что многие наблюдатели сочли свидетельством тесных связей компании с администрацией Трампа. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части территории страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Элате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.

Австралийская команда Man at Work с композицией Down Under открыла программу PM сегодня. Добрый день, уважаемые все. Слушаете вы нас, слышите вы меня сейчас, не слышите? Все равно добрый день всем. 8 минут 13-го, вторая половина дня, 17 июня. Сегодня, насколько я понимаю, если я помню, да, уже... еще только второй? А я уже думал, третий день Бет месяца Тамуз. По-моему, я вчера говорил, что Бет. Может такое быть? Сегодня Бет. Второе Тамуза в еврейском календаре. Среда Йом-Рыби. ПМ на Первом радио 89.1 FM. Мы отправляемся, как обычно, в двухчасовое путешествие, уважаемые радиослушатели. Что мы делаем в этом путешествии? Во втором часе я вам загадываю загадку. Мы общаемся на любую тему, вы пишете нам сообщения, делитесь какими-то мыслями, соображениями, радостями, огорчениями, всем чем угодно. Можно и самым личным тоже поделиться, напоминаю вам. Я всегда буду с вами и поддержу, если там нужна будет почувствовать, что необходима какая-то поддержка человека. Не наезжайте, пожалуйста, ни на кого из наших радиослушателей. На политиков можно, на общественных деятелей можно, они для этого и существуют. На наших радиослушателей за их мнение наезжать нельзя. На моих коллег нельзя, на меня можно. На наших рекламодателей нельзя. Напоминаю, что для общения у нас есть два канала связи. В Фейсбуке страница программы PM. И там раздел, который мы называем «Мессенджер» личных сообщений. И наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Коротенько напомню правила нашего общения. Это вы должны помнить уже. И соблюдайте их, пожалуйста. Что еще? Что еще? 17 июня. Что такого в этом дне? Не знаю пока, что особенного. Желающие могут зайти в Википедию и посмотреть, что произошло в истории человечества в этот день. Нам-то что до этого? Мы живем сегодня в году 2026. То есть мы перевалили во вторую четверть 21 века. Какое-то время тому назад. Обратите внимание, уважаемые дамы и господа. И время летит, время бежит. Вместе с ними все развивается. Особенно технологии. Не знаю, как человеческие отношения развиваются или нет. Некоторые считают, что они такими же были, как и несколько тысяч лет тому назад. Вполне возможно. Это вполне возможно. PM до 14. Поехали. Поехали.

То, что я сейчас делаю, вообще не принято в музыкальных программах, но нет правил без исключения, господа. Сейчас была группа «Отпетые мошенники», оригинальное исполнение песни «Не говори мне ничего». А сейчас мы послушаем, как я понимаю, ту же самую песню, только в исполнении группы «Моя Мишель». Давайте сравним, кому какой вариант больше понравится. —

0: Ну, как я понимаю, из оригинала они взяли только припев по поводу «Не говори мне ничего». Понятно, что это призыв не для радио. Я буду говорить, господа. Но «Моя Мишель» делают, по-моему, красивую музыку. Вообще они считаются группой, хотя там одна активистка, Татьяна Ткачук из Благовещенска, но считается группой. Она и пишет все песни. Когда меня спросили, связано как-то название песни «Моя Мишель» с песней Ноама Битана на Евровидении в этом году, Ноама Битана, наверное, он сказал, нет никакого отношения, кто такой Ноам Битан. Может быть, с «Битлз», Мишель, никакого. Просто, как пишет в документах, ей понравилось сочетание. Оно очень звучит так, это мягко. «Моя Мишель». Ей понравилось и стало так называться на сцене. А вообще она Татьяна. Так, господа, давайте я прочту про нашего вкусного спонсора. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» напоминает, что, может быть, ну, я, наверное, не настаиваю на том, чтобы вы ехали с другого конца страны, магазин «Фабрика Мантис», но если хотите запастись вкусными продуктами, может быть, вам их надо много, может быть, гости, тогда можно и издалека приехать, согласитесь. Или будете в этом районе, Ришин, промзона «Аромат Ильягу», запомните, есть такая фабрика «Кейтеринг», магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис», которая предлагает в их меню золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, лагман, душпере. Много из этого существует в том числе и в виде полуфабрикатов. Можете принести домой, положить в холодильник и разморозить, и приготовить тогда, когда вам нужно будет. Ну, кроме этого, хотите обычный, настоящий восточный плов, пожалуйста. Хотите бахш, насколько я знаю, это зеленый плов, его так называют, там тоже есть. В общем, на все вкусы, а еще пирожки с мясом, картофелем и яблоками. Качественно, из свежих продуктов и по очень приятным ценам. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис», Ришон Лицион, промзона «Аромат Ильягу», улица Бенцви, 23, их адрес. Есть своя бесплатная парковка, между прочим, что очень важно. Бенцви, 23, в Ришине. Вся информация и полное их меню, наверняка то, что я перечислил, это только часть их меню, ищите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Спонсор, а не этого эфирного часа у нас на радио. Первый рекламный блок, потом первые ваши сообщения.
1: Реклама.
2: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 50.

0: $29.90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2.50 за килограмм, бананы 5.90, нектарина 8.90 шекелей за килограмм и сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
1: Carrefour.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман.
5: Яман.
4: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
5: Звездочка 4577.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29.90. Стейк антрикот свежий 139.90 за килограмм. Свежее филе лосося 59.90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2.50 за килограмм, бананы 5.90, нектарина 8.90 шекелей за килограмм и сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
1: Carrefour.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
10: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Here I go again. Группа «Змея Альбинос». Так я перевел литературно «White Snake». Всем хорошо знаком. Ну, любителям рока точно хорошо знаком. Одна из главных песен их репертуара была в нашем эфире сейчас. А сейчас ваши сообщения. Сержант написал нам вот что. Я уверен, что последнюю войну с Ираном впишут в историю как самую глупую, никчемную и бесполезную в истории государства Израиль. Мне все это напоминает сказку о золотой рыбке, но даже там старуха осталась хотя бы у разбитого корыта. После всех этих хотелок у нашего Биби положение еще более плачевное. Глядя на выдающиеся достижения, в кавычках эти два слова, второй иранской, понимая, что наш спартанец профукал даже корыто, которое у него было. Потом в скобках сержант добавил: завтра пришлю стихи на эту тему, если вы не против. Сержант, мне кажется, мы можем делать промежуточные выводы, но не можем делать окончательных выводов, пока не знаем окончательного договора. Понятно, что любой договор с Ираном плох для Израиля. Если только не быть мечтателем и не сказать, конечно, будет договор, в котором Иран откажется от ядерной программы, откажется от баллистических ракет, отказывается от помощи прокси, и это будет наша победа. Тогда будет, да, наша победа. Но те, кто в это верит и думает, что так будет, я им предлагаю подумать еще раз. Вот. Понятно, что Трамп нас где-то оставил на полпути, что не умаляет его прежних заслуг, конечно же. И я вижу, как на глазах меняется отношение к американскому президенту в Израиле. Ну, посмотрим. Так. Значит, наш рыбак, охотник, капер. Будь всем здорово, я капер и охотник. Он часто меняет свои подписи. Мне 40 лет, живу один уже 5 лет с тех пор, как расстался с бывшей. Мне по кайфу быть один, это нормально. Ваше мнение, друзья. Значит, уважаемые каперы, охотник, давайте мы не будем устраивать дискуссии на эту тему, потому что кому-то хорошо одному, кому-то нехорошо одному. Все люди разные, у каждого разная ситуация, каждого устройство характера и так далее. Мне не совсем понятно. Вы очень изменчивый по своему настроению человек. То вы с нашей помощью пытались найти себе пару, то вы заявляете, что вам одному хорошо. Вам надо как-то определиться. Я просто в растерянности, что же на самом деле с вами происходит. Так, Слава, это все фейсбучные сообщения. Всем привет. Каков пенсионер? Это я про Месси. Я понимаю, что это была не весь какая сборная Алжира, но все же. Теперь о другом пенсионере, то бишь о Трампе. Молодец, переплюнул таки Обаму, который выделил 150 миллиардов, а Трамп собирается выделить 300 миллиардов для восстановления Ирана. Теперь аятоллы, ксиры и прочая нечисть создадут такое ядерное вооружение. Браво, мистер президент, дай бог, чтобы я ошибся. Мира нам и добра. Слава тоже спешит делать выводы. Значит, тот фонд в помощи восстановления Ирана, который будет 300 миллиардов, о котором пока сообщает пресса, окончательно ничего не известно, не значит, что эти деньги дадут именно Соединенные Штаты Америки. Все эти деньги. Я понимаю, что ассоциация, ну, значит, американцы дадут. Совсем не обязательно. Возможно, придется скинуться многим. Может быть, и нам с вами. Давайте скинемся на восстановление Ирана, господа. Деньги складываете у входа в первое радио. Так, это были фейсбучные сообщения. Теперь WhatsApp. Марк 1. Здорово, народ. Приветик, Михалыч. Вчера забрал свой приз. Дядя Паша. Из редакции первого радио. А, это у нас вчера пропал ящик с водой. Это он пишет, что он забрал. У нас пропал, мы не досчитались одного ящика. Называется «Пропал». Я шучу. Честно, мною выигранный в игре приз. Большое спасибо сотрудникам Первого радио и спонсорам «You made my me happy, I'm saying». Он периодически переходит на какой-то иностранный язык. Я читаю, сам не понимаю, что я читаю. На бензин ушло столько же денег, что стоит подарок. That's it. Мира, здоровья, удачи во всем, уважаемые дамы и господа. Я не понял ваше настроение, Марк. Вы жалеете о том, что приехали за призом? Или вы рады тому, что вы получили приз? Я надеюсь, что приз, это была минеральная вода, улучшит ваше здоровье, а заодно и настроение. Поздравляю вас с выигрышем. Так, Рюдзаки прислал два голосовых сообщения. Рюдзаки пишет нам из Украины.
1: Добрый день, Павел, радиослушатели. По порядку все. Во-первых, начну с того, что с новости о том, что там Paramount все-таки выкупил Warner Brothers. Конечно, классно, может быть. Но вряд ли это повлияет на актерский состав грядущего сериала про Поттера. Это что очень печально. А касаемо отпетых мошенников и с моя Мишель. Ой, я не удивлен этому плагиату звучания, потому что у того же Киркорова, как я недавно выяснил, господи, сколько у него там плагиата, боже мой. Один-два, там, одна-две песни еще можно понять, ладно, типа, фиг с ним. Но когда это целыми десятками песен воруется аранжировка, ну капец.
0: Кто-то, какого он назвал певца? Какой? Киркоров? А кто это? Плагиатчик. Второе сообщение от Рудзя
1: А,
0: Киркорова.
1: ну и еще кое-что добавлю. Вы не подумайте, я не против перепевов, так называемых каверов. Наоборот, это классно. Допустим, старая группа, старый коллектив The Who и их песня Behind Blue Eyes. Мне очень зашло именно еще с детства версия Limp Bizkit. Это просто волшебная версия. И мой мозг теперь воспринимает Limp Bizkit за оригинал, то есть их кавер за оригинал, чем The Who. Вот так оно и бывает, дамы и господа. Рюдзаки. Всем хорошего дня.
0: В приложении он добавил спасибо за ракешник от Whitesnake. Марго пишет нам, можно объяснить поподробнее, где это в Рамад или Янгу продаются такие вкусности? Мы были там, найти не смогли. Может, подскажете, пусть указатели поставят. Слушайте, ну, ставить указатели, это надо связываться с муниципалитетом, договариваться, убеждать их и так далее. Вам надо набрать адрес просто. Улица Бенцви, 23. И найдете, если у вас есть прибор, или в телефоне установлен Waze, набирайте Бенцви 23, решен лицеон, и вы приедете на место. Промзона Ромат Ильяго. Павел Михайлович, добрый день. Всем привет и всем позитива. Есть небольшая просьба, точнее не к вам, а к техникам. После последнего обновления Андроида ваша аппликация работает не... Но стоит только принять какой-то телефонный звонок, облигация не возвращается. Облигация. Аппликация не возвращается. Работать нужно, закрыть его полностью и заходить заново. Проверил на несколько телефонов одно и то же. Бурят написал. Ну, я передам, Бурят. Я не знаю, что с этими техническими делами делать. Это вообще не мое. Передам, спрошу, можно ли там что-то улучшить как-то. Конечно, я вас понимаю, это мешает. Ну, ладно. Я, по-моему, прочитал сообщения, которые пришли к этой минуте. Можем продолжать.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Этот человек назвал себя на сцене просто «Звонкий». И все.

0: Реклама.
1: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: В новом филиале Madonna & Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madonna & Money, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Новости «Махсаны Хашмаль».
9: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Мебель «Дакс». Решен лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.
11: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
12: Эй, капитан! Впереди земля!
11: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
13: Одно сообщение, которое сейчас с удовольствием прочту, написал нам Денис. Добрый день, Павел. Прилетели из Будапешта. Были там на двух концертах Металлики. Вау! Супер вау! Мечты сбываются. Спасибо любимой женщине за подарок. Обожаю тебя, красотуля моя, Наташка. Всем хорошего дня. Денис, значит, я уверен, что вы Наташку, красотуля, обожали до того, как полетели в Будапешт, в Будапеште и после того, как прилетели из Будапешта. Но шикарный подарок. Уважаемые жены, если вы думаете, какой подарок подарить мужу, изучите его музыкальные вкусы, хотя вы их наверняка знаете. Посмотрите, где какие концерты бывают по всему миру. И сделайте мужу... Можете тоже с ним полететь. Я не возражаю, и муж не будет возражать. Вон Денис получил шикарный подарок, концерт «Металлики». Вы представляете, какой энергии, сколько энергии он привез оттуда, из Будапешта. Частью маленькой делится с нами. Отлично, Денис, и супер подарок. Здорово. Продолжаем. 47 минут 13 сейчас. Группа «Молли». Песня «Не плачь». Точнее, «Не плачу». И ты тоже не плачь. И она пусть не плачет. Да пусть никто не плачет вообще.

0: Так, мы скоро завершим первый час эфира. Давайте, уважаемые радиослушатели, я вам напомню про Мантис, про разные вкусности, которые они предлагают тем, кто придет к ним в гости. Магазин кейтеринг при фабрике Мантис. Ну что, перечислю еще раз, хотя это непросто. В середине дня, особенно тем, кто еще не пообедал и думает, когда же перерыв, когда я доберусь там до чего-то. Может быть, доберетесь до Мантис, золотистые, там вас ждут золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, ароматный бакш, лагманы душпере. Также они делают пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все отбирается из качественных свежих продуктов и по очень приятным ценам. Я вот подумал, жена может прийти, накупить полуфабрикатов, вот то, что ей нравится. Муж придет, скажет: дорогой, я вот приготовила, сейчас только вот в печке, в духовке разморожу или там в микроволновке, и вот смотри. Скажет: вау! Тут, правда, есть опасность. Он через 2 дня попросит приготовить это еще раз. И придется ехать в Мантис. Значит, напомню, что там есть вот многие виды из того, что я перечислил, в виде полуфабрикатов. Можно забрать домой и уже съесть тогда, когда вам удобно, разморозив. Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. То есть можно в четверг или в пятницу дома сказать: а не покушать ли нам вкусного натурального плова? Подъехать туда, на улице Бенцви, 23 в Ришине, и будет вам плов. Промзона «Аромат Ильягу», бесплатная парковка, полное меню в соцсетях, фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Еще раз, Ришон Лецион, промзона «Аромат Ильягу», улица Бенцви, 23. Вот этот адрес набирайте в Waze и приедете на место.
1: Реклама.
0: Так, давайте посмотрим, что у нас тут из сообщений, есть ли или нет ли. Так, по-моему, я все прочитал, что к этой минуте пришло. Значит, напоминаю, господа, из того, что в следующем часе я загадываю загадку, она у нас отнимет какое-то время, у вас точнее. И поэтому я предлагаю вам, если хотите что-то написать, чем-то поделиться, тем, что происходит в вашей жизни. Вот Денис поделился хорошим. И правильно сделал. Хорошим сколько ни делись, у тебя меньше его не станет. Плохим можно поделиться. Слова поддержки могут как-то разделить это плохое. Я уже не знаю, на 2 или на сколько-то, много на себя брать не буду, но слова поддержки помогут. А вообще на любую тему, напомню, можно писать. Главное, успейте сделать это в ближайшие примерно, почти 40 минут до 1:30 или в Фейсбуке на странице программы PM. Или еще раз напоминаю адрес, номер нашего телефона в WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Вот Марк один запомнил какой-то из наших номеров координаты, выиграл приз, о чем и написал. И вам тоже могут эти координаты пригодиться. Имейте это в виду. Так, что еще в этом часе? По-моему, все. Можем его заканчивать, как обычно. Я стараюсь заканчивать час музыкально. И сейчас окунемся в 60-е. Группа The Marcells с композицией Blue Moon.

0: Реклама. Вкусно и выгодно с Маданой Мания. Колбаски Кабанос и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. На постоянную работу в Ришон ле Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
0: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
4: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
0: Реклама.
5: Новости. Пелек Иерушалме угрожает парализовать страну. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Высокопоставленный представитель ультраортодоксального движения Пелек Иерушалми заявил, что сегодняшняя внезапная акция протеста, сопровождавшаяся нарушением работы транспорта и экономики, является лишь частью более широкой кампании, которая будет развернута в ближайшее время. По его словам, акция была одной из серий мероприятий, которые готовятся совместно с другими группами, участвующими в протестах против призыва учащихся ешив. Внезапная демонстрация, целью которой было нанести ущерб работе экономики, является одной из серий акций, запланированных в сотрудничестве со всеми секторами, участвующими в протестах. Они будут реализованы уже в ближайшее время, цитирует представитель организации издания «Сругим». Представитель движения также подчеркнул, что в Пелек Иерушалме рассматривают борьбу против призыва учащихся религиозных учебных заведений как принципиальное противостояние за будущее мира Торы. Это борьба до конца, вплоть до самопожертвования, против страшного указа, указа о призыве, цель которого заключается в искоренении Торы в государстве Израиль, заявил он. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся общественных и политических дискуссий вокруг призыва ультраортодоксов в ЦААЛь. В последние недели проходят демонстрации перекрытия дорог, знак протеста против мер по призыву и рассылки повесток. По данным информационного портала «Вести», полиция полагает, что существует доказательная база в отношении министра энергетики Эли Коэна, в отношении которого ведется расследование по подозрению в злоупотреблении доверием в связи с выдачей дипломатических паспортов. Речь идет о периоде, когда он занимал пост министра иностранных дел. Подозреваемыми по делу о дипломатических паспортах проходит также бывший гендиректор МИД Ронен Леви и бывшая помощница министра Тали Эльбас. Дело передано на рассмотрение в прокуратуру. Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений участникам сорванного ФБР нападения на Белый дом. Атака должна была произойти 14 июня во время празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. Задержаны 5 человек. Называется имя одного из них. Это 19-летний Тайсон Пропер. Он был задержан в Огайо 10 июня после того, как его мать сообщила правоохранительным органам о его интернет-контактах с экстремистской группировкой и о том, что он покупает много оружия. Согласно заявлению Минюста, у Тайсона был обнаружен целый арсенал стрелкового оружия, оружия, 1000 патронов, а также информация о потенциальных целях, среди которых многочисленные члены Конгресса. Обнаружена переписка экстремистского характера, свидетельствующая о радикальных религиозных убеждениях и агрессивной антиправительственной повестке. Еще четверо арестованных обвиняют во вступлении в сговор с целью убийства. Аресты проведены на территории 4 штатов – Огайо, Калифорнии, Миссури и Небраски. Согласно материалам следствия, они планировали запустить дроны со взрывчаткой по лужайке у Белого дома, где в день рождения Трампа были организованы бои единоборств UFC Freedom 250. Верховный суд Бразилии заочно приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы Эдуарду Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару. Сам бывший глава государства отбывает 27-летний приговор по обвинению в попытке переворота. Суд признал его сына виновным в том, что во время процесса над отцом он пытался добиться введения против Бразилии американских санкций. В то время Эдуарду, сейчас проживающий в США, был депутатом бразильского парламента. Подсудимый угрожал судьям и представителям других ветвей власти, заявляя, что если суд не закончится для его отца хорошо, он добьется введения санкций, говорится в вердикте. Болсонару также запрещено в течение 8 лет занимать общественные должности. Настоящая цель этого странного процесса одна – не дать мне баллотироваться на выборах, сообщил из США подсудимый, который собирался принять участие в дополнительных выборах в бразильский сенат, которые состоятся в октябре. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части территории страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Ашдоде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
6: Слушаешь новости, что в мире творится-то, а? Только погода успокаивает. Стабильная. Все остальное нестабильное.

0: Так, walk like an Egyptian. Есть у египтян какая-то специальная походка? Ну, у древних, помните, вот эта ладонь, изогнутая ладонь, вот так вот надо вот ходить. И об этом была песня группы Bengals. Походка как у египтяна, или египтянки, или египтянина. Это известный хит 80-х, по-моему, годов. Открыл сегодня вторую часть программы PM. Приветствую всех наших радиослушателей, господа, на первом радио 89.1 FM. Йом-Рави, среда. 17 число. Как вы понимаете, не только вторая половина дня, но и вторая половина июня, но первая половина календарного лета. Что не может не радовать. Приветствую всех. Скоро загадка. Пока мы идем дальше. Значит, для сообщений после моего последнего уведомления осталось еще меньше времени. Примерно 23, максимум 25 минут. Пишите. Еще раз напомню номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Значит, наш непонятно кто из Афулы прислал голосовое сообщение. Значит, он упорно не умещается в 30 секунд. Вчера было 53, я его где-то резанул, и 58. Сейчас я вижу 51. Могу опять резануть, если вы не будете соблюдать наши правила и будете опять считать, что я диктатор. Вы не выполняете правила, я диктатор. Понятно, слушаем.
1: Всем добрый день, на связи Капер из Израиля. Мой прогноз на сегодня — первый матч Мондиаль. Португалия с Роналдо должны выиграть хотя бы 2-0, и может быть 3-0 и больше. Мой прогноз будет тотал больше 3,5 голов. Вот такой вариант. Вчера сенегальцы хорошо сыграли с французами, но Килиан Мбаппе закатил двойню на последних минутах. Сенегал поломались, но они хорошо играли.
0: Значит, возможно, в первом тайме Сенегал играли хорошо, но потом все-таки французы сыграли лучше, как вы понимаете. У меня к вам вопрос. Чемпионат мира будет идти, по-моему, до 19 июля. Вы каждый день будете присылать нам ваши личные прогнозы. Что нам делать с вашими личными прогнозами? Я понимаю, что вы живете один, и вам хорошо. Но это совсем не означает, что надо каждый день присылать свои персональные прогнозы на матчи. Давайте будем не каждый день это делать. Ну, это ваше личное мнение. Его можно обсуждать в беседе с такими же болельщиками. У нас аудитория разная. Кому-то интересен футбол и чемпионат мира, кому-то не интересен. И тогда звучит вопрос, а зачем мне надо каждый раз слушать прогнозы слушателей из Афулы? Понимаете, что я хочу сказать? Надеюсь, что вы меня услышали. Слушайте, вот пришло голосовое сообщение, короткое, 7 секунд, просто радует. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте, это Наталья. Скажите, пожалуйста, где можно купить ноты для фортепиано? Спасибо.
0: Я не знаю, что ответить человеку. Ну, с одной стороны, гораздо страннее звучал бы вопрос, где можно купить фортепиано для нот. Хотя и такие магазины у нас есть на улице Дизенгоф. Но если кто знает, и может Наталье посоветовать, мы, конечно, не справочное бюро. Если бы я был в Советском Союзе, я сказал, что мы тут, справочное бюро, что ли? Вас много, а мы одни. Мы должны все знать, что ли? Кому вы обращаетесь, не по адресу? Но если кто знает, где можно купить ноты для фортепиано, скажите, давайте поможем Наталье, чтобы в ее жизни было больше музыки по нотам. Понятно, что музыкальный магазин. А где у нас? У нас есть чисто музыкальные магазины. Уважаемая Наталья, кто-то говорит, что когда-то видел ноты в магазине Исрадон, если он еще есть, музыкальный магазин. Но, может быть, кто-нибудь подскажет. Господа, где можно купить ноты для фортепиано? Давайте поможем Наталье, чтобы она не мучилась, не искала. Мы скажем точно, куда надо пойти и где продаются ноты. Так. Виктор Печатник пишет нам про нашего спонсора, магазин кейтеринг «Мантис». Он дает координаты, он выполняет функции Waze. Если вы въезжаете со стороны пожарной части в Ришине на улицу Бен-Цви, я так понимаю, что это... Вот когда вы по четвертому шоссе едете со стороны Тель-Авива, и съезжаете с четверки и въезжаете на улицу, какая она там, вот эта центральная улица, Моше Даян или какая-то, Моше Даян, она еще там тоже Моше Даян, она такая длинная. Чтобы ехать в западную часть Ришина или в сторону моря, сразу же справа там есть ответвление направо, и там пожарка. Вот туда, по-моему, надо ехать. Но Виктор Печатник сообщает точнее. Со стороны пожарной части в Ришине на улице Бен-Цви, то магазин «Фабрика» будет находиться от вас слева по мере движения. А впереди метров за 100 вы увидите вывеску магазина «Юханана». И там действительно есть парковка у магазина и напротив по дороге. «Самса капля – достойная вещь», добавляет Виктор Печатник. Сейчас по каплям потекли слюнки у некоторых. Спасибо за то, что дали наводку географическую. Добрый день. Ваш анонс обзора футбольного чемпионата мира не указывает время. Павел, может, вы подскажете? Витал. Слушайте, значит, разнообразие вопросов, которые задают мне, меня удивляет. Я не знаю. Смотрите, достаньте расписание. Где-то, вот я, например, ну, потому что я делаю обзор газет, перед началом чемпионата, по-моему, к «Идет охранот» был приложен журнал, посвященный Мондиалю, там 100 полос, и на развороте расписание всех игр. Когда и во сколько. То есть у меня это дома лежит открыто, я обвел кружочками то, что мне интересно, и не пропускаю. Ну, а так наверняка в сети есть. Витал, напишите в интернете расписание игр чемпионата мира, и там наверняка все появится. Наблюдательный, всем добрый день. Ну как вы тут без меня не скучали? В общем, так, финал Германия-Франция, кубок заберет Германия, вперед Германия. То есть Аргентина вообще не при делах даже после вчерашнего, правильно я вас понимаю? Так. Так. Вот смотрите. Уважаемые, кто там? Наталья, по-моему, спрашивала про ноты. Вот мне мои коллеги прислали вот такую информацию, которую они нашли за одну минуту, и вы, Наталья, тоже могли бы. Крупнейший израильский дистрибьютор нот Ortav Music Shop Ortav Music Shop предлагает широкий выбор учебной и классической литературы. Израильская музыка. На сайте Israel Note продаются ноты песен на иврите, старые хиты, современные композиции, хасидские мотивы. Но я думаю, что Наталья имела в виду, может быть, что-то классическую музыку для фортепиано. Покупка по месту Тель-Авив. Можно обратиться в такие сети, как Клейзеймер, крупнейшая сеть музыкальных магазинов по всей стране, или посетить Piano House. Наталья, наберите в интернете, вы все найдете, или, может быть, еще будут подсказки от наших радиослушателей. Марк 1. Многие критикуют прекращение атаки на Иран. Да, это плохо, но у него просто не было выхода. Цена на бензин в Америке играет очень большую роль, особенно перед выборами, даже промежуточными, предстоящими в начале ноября. А если не остановить атаку, то результат выборов может быть плачевным для его партии и в Конгресс, и Ассамблеи Штатов. Кроме того, ему сказали, что могут быть многочисленные жертвы среди американских военных. Короче, они лоханулись по полной, не рассчитали расклад сил, рассчитывая на капитуляцию террористического режима. Уважаемый Марк 1, я надеюсь, что вы знаете, что я вам скажу по поводу очередного сообщения про Трампа. Правильно, это я вам и скажу. Предлагаю вам оставить его в покое. Добрый день, магазин «Халилит». Все музыкальное, думаю, там есть ноты. Еще «Клейзеймер», написал Дима. Добрый день, Павел. Ноты можно купить в магазине «Клейзеймер». В каждом городе есть такой магазин «Саша Ашкелон». Все. «Клейзеймер». Ищите магазин «Клейзеймер» ближайший к вам. Приезжайте за нотами. Тройное подтверждение, что там есть ноты. Игорь Риховский. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович, уважаемые радиослушатели. Для Натальи. Не

0: В природе надо за собой убирать мусор. Страна у нас не очень большая. Загрязняя страну, как бы загрязняешь вот просто свой двор, считайте. Все. Тем более, что это и для чистоты, и чтобы не навредить животным, фауне, флоре и другим обитателям этой местности. Напоминает Марк Оригинал вот в своей такой просьбе. Валентина, вот это да. Маманя сдала собственного сына. Он ей это никогда не простит. Валентина написал. Уважаемая Валентина, если бы она не сдала сына, это она про случившееся в Америке, и он бы попытался совершить, что он делает, его бы там могли застрелить. Маманя решила, что для нее лучше, живой сын в тюрьме или мертвый на кладбище, и сделала свой выбор. Судить ее, я думаю, мы не имеем права. Павел, вы не поняли, я имел в виду первое радио, когда у вас эти обзоры в промо не указаны. Витал. Почему? Я понял, когда у нас есть обзоры. В каком промо? Промо это одно. Промо это объявление о том, что у нас есть обзоры. Там никакого времени точно нет. Я понял, когда у вас эти обзоры. Витал, интернет восполняет любые пробелы в знаниях. Любые пробелы в знаниях. Любой вопрос задать, а с появлением искусственного интеллекта вообще восполняет в квадрате любые пробелы. И все будет у вас там. Марк 1. Почему, когда другие пишут, сержант и многие, ты молчишь, а ко мне прилип? Значит, уважаемый Марк 1, я к вам прилип, потому что вы меня упорно не слышите. Это раз. Во-вторых, когда я говорю вам, это означает, что я говорю и всем остальным. Сержант, если будет постоянно писать на эту тему, ему скажу. Вы, для начала, вы услышите меня, давайте найдем взаимопонимание. Хватит просвещать наших радиослушателей, как вы признали, что вы просвещаете. Те, кто недавно приехал, вы им расскажете, что Трамп, у него выборы в ноябре, та-та-та-та-та. Кто хочет, найдет всю эту тему в интернете. Все узнает про Трампа, что у него промежуточные выборы, и что бензин дорожает, и так далее. Оставьте вы просветительскую деятельность в нашем эфире. Расскажите нам о чем-нибудь более приятном, что происходит в вашей жизни, ведь должно же в вашей жизни что... Ну, собственно говоря, я вам это уже много раз говорил, вы пока меня не хотите услышать. Вы продолжаете просвещать. Так, вернемся к музыке. Вчера я анонсировал, господа, два подряд дня я буду включать песни наших представителей на фестивале Евровидения. Вчера у нас была Юваль Рафаэль с новой песней «Папа». А сейчас с новым Битан. Вчера его продюсеры разослали на радио его новую песню, которая называется «Тамид Рацити Йотер». «Я всегда хотел большего». И я предлагаю вам с премьерой этой песни, мы сейчас выступим, и зацените, как Ноам Битан держит планку или нет. Итак, его новая композиция. Тамид Рацити Йотер.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: Табе Драцити Тер Дом Битан был сейчас в нашем эфире. Позывные загадки прозвучали. Господа, для ваших сообщений сегодня осталось минут 7. Сегодняшний эфир. Есть чем поделиться, поделитесь. А пока загадка. Значит, поговорим о спорте. О, спорт ты мир. Помните эту знаменитую фразу? Я тут поинтересовался, когда следующая Олимпиада и где? Вообще Америке повезло, и Трампу тоже. При нем чемпионат мира. И следующая Олимпиада тоже будет в Лос-Анджелесе в 28-м году. Летняя, конечно же. И обратите внимание, чемпионат мира идет с 11-го... чемпионат мира по футболу с 11 июня по 19 июля. То есть это сколько? Это 38 дней. А сколько идет Олимпиада? 16 дней. С 14 по 30 июля. Как так получается? Чемпионат мира по футболу становится более значимым событием. Получается так, он идет дольше там, в 2,5 раза. Но, тем не менее, Трамп будет еще президентом. В ноябре 28-го у них выборы. Президент сменится, наверное. Но Олимпиада следующая в Лос-Анджелесе пройдет при Дональде Трампе. Мой вопрос, это было так вступление к моему вопросу. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, какая особенность в контексте Олимпиад есть у города Токио? Ну, больше ничего добавить не могу. Угадайте, какую особенность я имею в виду. Что такое вот Олимпиада вот, и столица Японии? Ваши варианты хотелось бы услышать по номеру телефона, когда вы позвоните 07-52-891. 07-52-891. Значит, наш слушатель Зафулы, ПМ, вы меня извините, я неграмотный человек, русским языком плохо обладаю, трудно в 30 секунд сказать речь. А речь не надо. Надо лаконично продумать, что вы хотите сказать, и уместиться в полминуты. Иначе мне придется вас каждый раз резать, понимаете? Но я не могу идти навстречу кому-то, а не идти навстречу другому человеку. Ну, правило есть правило. Полминуты, пожалуйста. Шалом. Не очень известный ведущий радио. Для Биби вассалам не дают читать заключенные соглашения. Судьба вассала — слушать и исполнять волю мировых игроков. 5 мировых игроков на сегодняшний день. США, Великий Китай, Объединенная Европа, Россия, Индия. Они поделили африканский континент. Заклинатель Кураги. Это он по следам новости, которая сегодня была, что якобы представителям Израиля не дают читать проект договора, который Иран собирается подписать с Ираном, или меморандума, для того, чтобы, так сказать, он не уплыл раньше времени в прессу. Вообще вокруг этого договора сейчас будет много разной много разной чего. И пены тоже, и вообще всего. Я предлагаю не реагировать на первую информацию, которая идет в прессу, потому что вбрасываться в прессу сейчас будет очень много. Вот, слышали в новостях, не в этом часе, а в прошлом, о том, что мы не хотим, не обращайте внимания на условия этого меморандума, они специально такие затуманенные, для того, чтобы расширить возможности внутри туманных формулировок, и то, что вы там прочитаете в меморандуме, на самом деле не так, это сделано для того, чтобы Иран мог убедить свое общество. В общем, это сплошной туман, который будет нас сейчас сопровождать в отношении этого договора. Так. Дальше. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Жаркого доброго дня всем нам, Леонид Ждоцкий. У меня вопрос такой, так, чисто гипотетически. Если Израиль единолично возьмет и разбомбит пару хороших нефтяных хранилищ в Иране. Что будет? Чем нам это грозит? Или даже не пару, а все?
0: Лена Ждоцкий спрашивает, что будет, если мы ударим по инфраструктуре, жизненно важной для Ирана? Ну, если вы мне задаете вопрос, я думаю так. Значит, Иран ответит. Мы ответим Ирану, Иран ответит нам, опять начнется война, мы испортим все Дональду Трампу, И отношения с ним и с Америкой войдут в ту фазу, о которой даже не хочется себе представить. Как вы знаете, Америка наш... Сегодня все случилось так, что Америка наш единственный партнер, который нас поддерживает. И на международной арене, и в ООН, и оружием, и как хотите. Вот представьте, что будет, если эта поддержка сойдет на нет. Дайте волю своей фантазии, скажем так. Так, во-первых, это, кстати, как вы понимаете, в первую очередь не заставит Иран сдаться. Там они останутся у власти. Просто они будут целиться по нашим инфраструктурным объектам. И результат какой? Что в конце концов этого будет? Что Иран сдастся, встать на колени и встанет на колени? Не думаю. У нас есть звонки. Вот в отличие от меня, который не думает, слушатели думают и дают нам ответы, иногда правильные, иногда неправильные. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Это Леонард.
0: Леонард из Ашдода. Слушаем вас, Леонард.
2: Ну, Олимпиада в Токио 2020 года, там было две особенности. Первая — это то, что ее перенесли, а вторая — это то, что даже когда ее перенесли, она все равно проходила без зрителей.
0: Из-за короны, да?
2: Из-за короны, да. И японцы потеряли на этом очень много денег.
0: Бедные японцы.
2: Бедные японцы, да. Мне их жалко, но...
0: Леонард. Вы знаете, я спрашиваю о еще более значимом событии для Токио в контексте Олимпиады. Хотя вы нам напомнили очень важные и интересные вещи, о которых не надо забывать. Спасибо вам большое за версию интересную, за познание. Но мы идем дальше. Спасибо. Идем дальше. Алло. Алло.
3: Алло.
0: Ой, вы, по-моему, из Токио нам с нами говорите. Вас так плохо слышно. А, слушаем вас. Да, мы с вами.
3: Да, ну я сейчас, я хочу дать ответ, но я прослушала предыдущий ответ.
0: А ничего, давайте ваш, неважно предыдущий ответ, давайте ваши ответы, все.
3: В 21-м году, насколько я помню, была Олимпиада в Токио. И из-за пандемии все игры проходили без зрителей.
0: Ну, как вас зовут?
3: Наталья.
0: Вы нам сейчас закрепили знания, Наталья, потому что предыдущий ответ был примерно об этом же. Но я ответил и предыдущему нашему слушателю, и вам, что я спрашиваю о более значимом событии в контексте Олимпиады для Токио. Вот хочу услышать ответ об этом. А вам спасибо, что вы помните, как Токио проводил Олимпиаду из-за короны без зрителей. Спасибо вам за версию в любом случае. Всего доброго. 0752-891. Но мы уже сузили как бы варианты ответов, господа. Осталось только дать правильный. 0752-891. Наш телефон. Так. Спасибо, что дали наводку географическую. Это было круто. Павел Михайлович написал: Кузя, вы журналист-профи, тут же нашелся. В смысле, он наводку написал вместе. Но в русском языке, да, наводку. Хотя многим слышится наводку, в смысле, на напиток дали. Ну, что делать? Такие особенности языка. Так. Следующее сообщение голосовое. Напомню, господа, мой вопрос. Я вас спросил о важном событии... в контексте Олимпиады для Токио. Скажите мне, пожалуйста, что я имею в виду? Корона и 2020-2021 год? Нет. Были попытки с этим ответом? Нет. Я о другом спрашиваю вас. А пока мы слушаем следующее голосовое сообщение.
4: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Лев. Объясните, пожалуйста, профану в футболе, хоккее и других видах спорта. Я услышал краем уха, что там какой-то счет должен быть 3,5 раза больше или... 3,5 гола больше. Как это? Вот мне стало интересно. Спасибо, до свидания.
0: Слушайте, профану можно сказать вообще все, что угодно. Например, по новым правилам чемпионата мира по футболу, победой считается команда, которая забила в 3,5 раньше больше голов, чем ее соперник. И он поверит. Ну, если вы профан, что зачем вам эти знания, уважаемый Лев? Я говорил о том, что чемпионат мира по футболу идет в 2.5 раза больше по срокам, чем Олимпиада. Хотя Олимпиада там десятки видов спорта, тысячи спортсменов, сотни там стран. А она 16 дней идет, а чемпионат мира идет с 11 июня по 19 июля. То есть, получается, он более значимое событие спортивное. Хотя бы по срокам, если взять. Вот что я, про что я говорил. Здравствуйте, Первое радио. Поздравьте, пожалуйста, тетю Свету и дядю Сашу с юбилеем 30 лет. Желаем бесконечного счастья, здоровья, потрясающего американского отпуска. Пусть эта поездка будет незабываемой. Любим вас. Спасибо за эфир. Ваша любимая племянница Люба. Племянница нашего радио? Моя племянница? А, племянница тети Светы и дяди Саши. Слушайте, господа, я хочу поделиться личным. Вокруг меня все едут в Америку. За последние несколько дней один уехал, но он, правда, по деловой поездке, но и пойдет на матч. Второй уехал по родственной поездке, но он пойдет на футбол. Тетя Света и дядя Саша тоже летят в Америку. Вчера, позавчера я встретил одного, ну, я был там на 9-м канале, с кем мы беседовали, он тоже только что вернулся из Америки. Это что для меня значит? Надо лететь, что ли? А? Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Уважаемая Люба, давайте поздравим тетю Свету и дядю, дядю Сашу, простите. Я про такие сроки говорю, что это за такие сроки надо давать медали обоим или ордена обоим супругам. 30 лет прожить вместе бок о бок – это серьезное испытание для людей. И пусть они дальше продолжают в том же духе. Я не знаю, плюс к тому, что вы написали «Бесконечного счастья, здоровья, потрясающего американского отпуска», пусть поездка будет незабываемой. Она точно будет незабываемой, в этом никаких сомнений. Мазаль вам тов, Света и дядя Саша. Вперед покорять Америку. Так, звонки есть. Алло.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
5: Леонард Зоцкий.
0: А, вы только что нас звучали живьем, а сейчас по телефону.
5: Да. Я не слышал предыдущих ответов.
0: Давайте так, ну, я их повторял. Предыдущие ответы были про корону, 20-21 год этого века.
5: Ну, это понятно.
0: Ну, у вас что-то другое тогда вперед?
5: Нет, то же самое, но там единственное, что обычно все из-за смены меняется, но Токио сохранило название.
0: В смысле, название чего? Токио?
5: Олимпиады, Токио 2020.
0: А, то есть цифры сохранили в названии, да? Число?
5: Название имени Токио 2020.
0: Окей. Значит, еще раз. Это не связано с короной, уважаемые радиослушатели, то, о чем я вас спрашиваю. Вам спасибо. Нет, за версию.
5: С Олимпиадой?
0: Не связано с Олимпиадой в Токио. Вот. Но вы дали нам еще один штрих. Название сохранили, трибуны были пустые и так далее. Я спрашиваю про что-то другое, на мой взгляд, более значимое событие для Токио, связанное с Олимпиадой. Идем дальше. Алло.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Леону Аждотскому привет.
0: Дима Сулана. Леон Аждотский, вам привет от Димы из Холона. Слушаем вас, Дима.
6: Это было землетрясение в Токио, в Японии.
0: И что? И как это связано с Олимпиадой?
6: И наводнение было в Фукусиме. Наверное, люди боялись как бы.
0: Нет, это, по-моему, не было в год Олимпиады. Фукусима, мы это помним, да, опасность ядерного заражения и так далее.
6: Нет, в префектуре Фукусима было землетрясение.
0: Но, по-моему, это не имело отношения к Олимпиаде, насколько я помню. Во всяком случае,
6: люди боялись.
0: Боялись все-таки. Там и бояться нечего было. Была корона, трибуны были пустые, никого не пускали. Поэтому я спросил о другом. Вам спасибо за версию. Идем дальше, господа, пока нет правильного ответа. Про Токио и Олимпиаду. Какое значимое событие в контексте связки Олимпиада и Токио произошло в истории, спрашиваю я вас. 0752-891 наш телефон. Алло.
7: Здравствуйте.
0: Добрый день.
7: Борис меня зовут.
0: Борис.
7: Давайте попробуем версию, что это была последняя Олимпиада, в которой Россия принимала участие, да еще и под собственным флагом.
0: Ну, слушайте, последняя. Но еще, наверное, будет принимать участие. Я надеюсь, во всяком случае, что будет у нее еще исправиться там что-то положение.
7: Окей. Последняя на сегодняшний день.
0: На сегодняшний день, да. Крайняя, как некоторые, которые хотят избежать слова «последняя», говорят «крайняя». Нет. Еще более значимое значение или событие о котором я спрашиваю. Вам спасибо большое. Смотрите, сколько мы всего нового узнаем сейчас об Олимпиаде. 0752-891, господа. Ну, где? Что? Клей Земер кто-то написал. Просто больше ничего не написал. Это про ноты, видимо. Опять же, помощь нашей радиослушательницы, которая спрашивает, где найти ноты для фортепиано. Так. Всем привет. Не, ну давайте так, здесь я просто разбираюсь, я увидел, что начало текста, я не читаю сообщение сначала, но тут мне бросилось, что человек рекламирует покупать там что-то где-то в магазине. Не надо этого. А вот вторая часть, кстати, как-то я был в Праге, пишет нам Виталий из Батьяма, и нас повезли на экскурсию на пивзавод «Крушовица» за городом. После экскурсии нашу группу завели в зал и предложили бесплатно пить свежее пиво разных сортов. Каждый мог выпить столько, сколько захотел. Единственным ограничением было время полчаса. На эту картинку нужно было посмотреть. Некоторые парни очень удивили меня, они выпили столько, сколько я не мог бы выпить за весь день. Вот что делает жадность с людьми. Если бы нам разрешили пить целый час, то некоторых пришлось бы уносить оттуда на руках. Всем мира и добра, Виталий из Батьяма. Ну, а может быть, просто туристический интерес. Чего уж сразу жадность? Туристический интерес. Интересно, сколько я выпью пива бесплатно за полчаса. Да еще хорошего пива в Чехии. Ну, что? Окей, есть звонки. Алло.
8: Здравствуйте.
0: Добрый день. Вы кто?
8: Ира из Аждода.
0: Ира из Аждода. Слушаем вас, Ира.
8: Может быть, это связано с тем, что Олимпийские игры в 64-м году были в Японии первый раз.
0: В смысле, в Токио были первый раз Олимпийские игры в 64-м году?
8: Ну, после Второй мировой войны, и так они немножко как бы воспряли.
0: Пришли в себя. Слушайте, ну это про многие города можно сказать, что у них Олимпиада была первый раз. Не только про Токио. У меня, мой вопрос связан об уникальном событии, я бы так сказал, в отношении Токио Олимпиады. Ира, спасибо вам за версию. У нас сейчас будет энциклопедия вообще Олимпиады и Токио, пока мы не найдем правильный ответ. Алло.
9: Недолго ждать, Эдик Создода. Слышала сейчас ответ.
0: Так.
9: Да, это действительно Токио, да, действительно 1964 год. И да, действительно, дзюдо первый раз стало олимпийским видом спорта.
0: Ну, а я сказал нет на этот вариант, предыдущей радиослушательницы.
9: Нет, а то, что...
0: Представляете?
9: Блин. А я не все слышал, я слушал неправильно.
0: Окей. Спасибо вам большое. Ничего, все нормально. Спасибо в любом случае за любые версии, которые вы нам приносите в эфир. Алло.
10: Да, здравствуйте.
0: Добрый день.
10: Может быть, это как-то связано с императорской семьей?
0: И как связано с императорской? Что, император принимал участие в каком-то виде спорта, что ли, там, или что?
10: Нет, может быть, поменялся император.
0: Император — это вообще, это бог в Японии, вообще, вот на уровне бога. Нет, это не связано с императорской семьей, спасибо вам большое. Значит, время говорит мне о том, что мы слушаем сейчас последнюю версию, и получается, что останемся без правильного ответа на завтра. Алло, хотя, может быть, сейчас будет правильный. Здравствуйте.
11: Надеюсь, это... Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Надеюсь, мой ответ будет правильный.
0: Я тоже надеюсь.
11: Я думаю, это была самая короткая по протяженности Олимпиада.
0: Какая?
11: Ну, Токийская.
0: А там одна она была Олимпиада? А вот в 20-м году, говорят, в 21-м тоже была, в 64-м была?
11: Именно вот год, когда была вот эта корона.
0: Корона, понятно. Событие, о котором я спрашиваю, еще более значимое для Олимпиады и для Токио? Нет. К сожалению. Спасибо вам большое за версию. Мы все почти узнали про Олимпиаду, про Токио, но не узнали то, о чем я спрашивал. Так что, господа, вопрос я переношу этот на завтра. Я надеюсь, вы услышали сегодня ответы, которые я сказал, что они не то, что я хотел услышать. И завтра мы пойдем каким-то другим путем. Реклама сейчас.
12: Реклама.
13: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
14: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL. Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
18: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
19: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
20: Реклама. Первое радио. Первое радио. 89,1 FM.

Это группа Echo Smith, Diamonds, так называется ее песня. Время много, есть сообщение. Читаю. Сержант во втором сообщении написал нам вот что. Лео Наждоцкий, Христом Богом молю, не подсказывайте Бибе, что и кого бомбить. Это же может... Этот же может. Ему сейчас война как воздух нужна, во всяком случае, до выборов. Сержант написал. Сержант. Значит, я был на грани того, чтобы обратить ваше внимание на кое-что, и меня Марк один совершенно правильно упрекнул. Я надеялся, что вы услышите мое обращение к нему, но, видимо, нет. Вы в последнее время зациклились на Трампе, Иране и Биби. Большинство ваших сообщений на эту тему. Значит, моя просьба не писать, не концентрироваться на одной теме относится ко всем, в том числе и к вам. Обратите на это внимание. Ира... На вариант того, что что если мы разбомбим там нефтяные в Иране, пишет, и тогда Трамп скажет: Биби, Биби, ты кретин и идиот. Это если мы долбанем по Ирану. Уважаемый Ир, если он только скажет, ничего страшного. Он уже, собственно говоря, и говорил подобные вещи на Нетаньяху. Вопрос в том, что он делать будет при этом. Добрый день, Павел. Я видела ноты в Батьяме в книжном русском магазине. Не только книги, сувениры продают, ноты тоже есть. Думаю, такие магазины есть и в других городах, пишет Вика. И в магазинах также, где продают музыкальные инструменты. Вполне возможно, что в русских магазинах, так называемых книжных, есть и ноты тоже. Палыч, то ли вы дурака включаете? Первый слушатель конкретно спросил, что будет, если нефти не будет, а вы про другое. Второй слушатель, такое больше трех голов ставка. Что такое больше трех голов ставка? Значит, уважаемый не подписавшийся, к вашему сведению, 5 раз в неделю. В 12 часов дня, входя в студию Первого радио, я включаю дурака. Так. По этому адресу супер Хананов может пойти помочь для особо одаренных. Я вообще не понимаю, о чем. Кто-то написал какие-то отрывки. Значит, давно я не напоминал об этом правиле, господа, которое говорит о том, что ваше сообщение должно быть понятно не только вам, но и всем людям. Вот то, что вы написали... Оно не должно быть продолжением какой-то предыдущей вашей мысли, дополнением к моей какой-то мысли, дополнением к мысли какого-то радиослушателя. Это никто не поймет. Оно должно быть законченное по смыслу, то, что вы пишете в эфир, чтобы всем было понятно и даже тормозу ведущему. Если сгорим, так называется эта песня.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Мне кажется, эта песня должна принадлежать, быть из репертуара Икара, который не хочет сгорать один. А не надо было к солнцу лететь тогда. Мол, давай сгорим красиво. Сам выбрал этот путь и такую судьбу свою. Так, все на этом, господа. Я прочитал все сообщения, которые я увидел. Загадку вы сегодня не отгадали. Она переносится на завтра. Завтра вы ее должны добить, конечно же, потому что завтра уже четверг, извините меня. Встречайте наших спортсменов в 2 часа топ-спорт. Кричевский, Швидля. У них есть о чем поговорить. Чемпионат мира, понимаешь ли, тут. По футболу, понимаешь ли, тут. Всем спасибо за внимание. Хорошего продолжения дня. Спасибо тем, кто писал, был активен сегодня, радиоактивен. Услышимся завтра в полдень. Всего доброго.
1: Женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания. Я говорю вам до свидания.
1: Реклама.
2: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
10: Carrefour.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Center Car Azur.
1: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Посол США в Израиле призвал депортировать в Иран Хамас и Хизбаллу. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Посол США в Израиле Майк Хакоби опубликовал в социальной сети X пост, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок Хамас и Хизбалла, сателлитов режима Аятолл. Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу от Хизбаллы. Мирный план по Газе предусматривает разоружение Хамаса. Предложение – депортировать каждого члена Хамаса и Хизбаллы на их главную базу – в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси. «Дадим миру шанс», – написал Хакоби. Отметим, что основатель отдела Ирана Вашингтон института Ближнего Востока Алекс Ватанка заявил в интервью оппозиционному каналу Иран Интернешнл, что связи режима Аятолл с сателлитами развиваются в еще более опасную сторону. Иран разрабатывает новую доктрину, при которой удары по Хизбалле, хуситам и проиранским ополчениям будут считаться ударами по самому Ирану. Этот сдвиг может сделать конфликт в регионе бесконечным, заявил он. Представитель ЦАЛя сообщил, что срабатывание системы раннего предупреждения на севере Израиля было ложным. Ранее в поселке Зарит западной Галилеи прозвучала воздушная тревога в связи с проникновением вражеского беспилотника. По данным информационного портала «Вести», прокуратура Южного округа предъявила в суде по делам несовершеннолетних обвинение 17-летнему жителю Негова по делу о причинении смерти по легкомыслию. Согласно материалам дела, юноша управлял машиной, не имея прав и страховки. Несколько недель назад он поехал в Эйлат с пассажиром и был остановлен на блокпосту. При проверке молодой человек пытался выдать себя за брата, что вызвало подозрение полицейских. После приказа выйти из машины водитель рванул с места в попытке скрыться от полиции. Он вел машину резко, в агрессивной манере, что в итоге привело к опрокидыванию автомобиля. В результате аварии погиб 20-летний пассажир. Как выяснилось, это был нелегал, находившийся в Израиле без разрешения. В Служба скорой помощи Маген Давид Адом по округу Иркон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке в Тайбе, где 61-летний рабочий упал в котлован с высотой около 4 метров, получив ранение арматурой. В спасательной операции принимали участие сотрудники пожарно-спасательной службы Кабаут Ваэтсала, которые безопасно перенесли пострадавшего на носилки, зафиксировали его и подняли из котлована, передав медикам для оказания помощи. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали мужчине неотложную помощь, после чего на машине интенсивной терапии эвакуировали его в больницу Мэйр в Кфарсабе в тяжелом состоянии. Издание «Фонтанка» сообщает, что в Петербурге сотрудниками центрального аппарата ФСБ задержаны предприниматели Илья Трабер и Владимир Даниленко. Согласно публикации, это связано с расследованием убийства в 2020 году бизнесмена и депутата Андрея Петрова. «Фонтанка» отмечает, что Трабера называют другом Путина. ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в загородном доме Трабера и в его петербургском офисе. В публикации отмечается, что, поскольку следствие ведет центральный аппарат ФСБ, задержанных доставят в Москву. Как ожидается, там им будет предъявлено обвинение. Трабер уже несколько десятилетий является заметной фигурой в бизнес-сообществе северной столицы России. Как пишет «Медуза», в 90-е годы он контролировал петербургский порт и находящийся в нем петербургский нефтяной терминал, крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. В расследовании телеканала «Дождь» его называли одним из лидеров тамбовской преступной группировки и единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин. Бизнесмен добился в суде опровержения его криминальных связей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части территории страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Ашдоде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье реки Нерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Топ-спорт» с Элли Швидлером и Марком Кричевским.
1: «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: Кстати, нормальное название программы.
10: Какое?
5: Спасибо, Лидия. А? «Торт-спорт».
10: Торт?
5: Потому что я по тортам вообще мастер. По тортам, тортам, как угодно.
10: Хорошо, что не по туретам.
5: Почему?
10: Это другое. Синдром Туретта.
5: Боже, боже. Фу-фу на тебя. Ну что ж, друзья мои. Программа «Топ-спорт» здесь на Первом радио 89.1 FM. Эли Швидлер.
10: Марк Кричевский здесь.
5: Дарья Достоевская. И давайте я задам наш вопрос. Но вопрос будет на самом деле звучать вот пока очень-очень банально. Какой матч вам больше всего понравился? Какой игрок, кроме Месси? Ну, потому что он вообще...
10: Ну, это другая категория.
5: Он за гранью. Да. Есть игроки, есть Месси, есть которому Месси. Через неделю 39 лет.
10: Ты знаешь, что комментарий был один сегодня от Месси, это математик. На 3-4 никакого математик, все остальные не умеют читать.
5: Вот, поэтому давайте так, писать про Месси, ну что тут про него писать? Вот, кто вам понравился, какие команды, какие игры? В общем, давайте поделимся своими ощущениями, потому что лучше всего в футбольном, так сказать, когда мы смотрим футбол, то делиться ощущениями. Я помню, вот не знаю, как в других городах, в Харькове, там в парке имени Шевченко, в самом центре, была так называемая «брехаловка». Помнишь, раньше вывешивали газеты прямо на стендах?
10: Да, повсюду,
5: мы
10: да.
5: Старые люди, да, мы это помним. И там собирались любители футбола. И я помню, ты знаешь, когда-то, а я люблю подлянки делать, я какую-то глупость придумал, сказал и ушел. А через полчаса пришел, они это обсуждают. Ой, мне было классно. Да, ну вот такой я человек.
10: Ну, действительно, ты не единственный, действительно так.
5: Да, такой я
10: человек. Запускает слух.
5: Так вот, давайте устроим такую брехаловку. То есть поговорим о том, что вам понравилось, что не понравилось, на что вы обратили внимание. В общем, поделимся своими ощущениями. 054-20-70-800, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Собственно говоря, для Эли Швидлера вообще мундиаль не имеет никакого значения.
10: Как и все остальные
5: виды спорта. Как и все остальные виды спорта, потому что Нью-Йорк стал победителем финала NBA.

0: понимаешь, вот суть выдающегося произведения исполненного Синатра, if I can make it there, I make it anywhere. Если я могу, смогу преуспеть там, в Нью-Йорке,
1: я могу, да, я да, это знаменитые слова. Я могу преуспеть везде. Кстати, в Лондоне, чтобы ты знал, сейчас начинается мюзикл, посвященный Фрэнку Синатре. Друзья мои, билеты еще продаются. Ну, не я их продаю, чтобы ты не думал. Я как бы нет.
0: Жаль, мог бы. Неплохой бизнес был.
1: Я купил себе. Ну, молодец. Я поэтому знаю.
0: Скромный человек.
1: Да. Поэтому, когда я услышал, что есть мюзикл, посвященный Фрэнку Синатре, ну, не ехать и не смотреть нельзя.
0: Итак. 53 года ожидания для команды, одной из самых популярных, самых значимых брендов американского баскетбола, вообще американского спорта, у которого миллионы болельщиков не только в Нью-Йорке, там где буквально десятки миллионов.
1: Слушай, Нью-Йорк же с ума сошел, я смотрел.
0: Там только, мы говорили об этом, Madison, выездные матчи в Madison Square Garden, толпы, все забито, билеты раскуплены, хотя показывали на экране. В Центральном парке, Times Square говорили, повсюду, все бары забиты, еще надо было записываться в очередь. Те бары, чтобы посидеть с компанией, посмотреть, как это было. Три матча выиграть на выезде у Сан-Антонио. Причем я даже Сан-Антонио
1: вот
0: команда сильнее.
1: Вот этот идиотизм Сан-Антонио. Кстати, что интересно, насчет Сан-Антонио сильнее, мы потом поговорим об этом. А, мне кажется, Вегас был сильнее Каролины.
0: Да, это не помогло.
1: И проиграл финал Кубка Стэнли.
0: Объясняю, с моей точки зрения, это вполне объясняю. Это молодая команда, она более талантливая, разумеется, еще будет чемпионом НБА в нынешнем.
1: Ты мне скажи, как
0: постасе
1: можно было лидировать почти 30 очков, проиграть?
0: И потом 20 очков в последней четверти. Очевидно, вот это разница. Ты помнишь Детройт, мы говорили, характер восточный, вот это. Детройт — город автотранспорта, как бы, жесткий, холодный, противный. И это команда, которая выигрывала в 90-х, в конце 80-х, по-моему, в начале 90-х, выигрывала, по-моему, два титула подряд. Она добивала соперников. Вот то, что произошло, когда Бронсон в последнем матче забивает 45 очков, его невозможно было. Это как наитие, нашествие, но победить Сан-Антонио три раза на выезде, это дорогого стоит. Бамбаня, все-таки, я не совсем уверен, что сравнение, будто команда взрослых, было написано в одной из израильских газет, команда взрослых обыграла команду детей. Имеется в виду молодые. Я не уверен, что это совершенно правильно, но характером. Вот нью-йоркский характер,
1: вот что они дожали. Еще раз, давай тогда, раз мы уже про...
0: Редко кто планировал, редко кто предсказывал результат 4-1.
1: Ты знаешь, а вот НХЛ закончилось 4-2, раз мы уже про Северную Америку, да? И потом останемся в Северной Америке, потому что там чемпионат мира по футболу. И я тебе скажу, я вот смотрел, ну не все матчи, но все смотрел, все очень большие на 20 минут вот эти вот
0: подборки.
1: А несколько матчей смотрел. Вегас играл лучше, но почему-то, ну правда последнюю игру они 3-2 проиграли, серию 3-0 проиграли, прошу прощения, просто серия 4-2, я подумал, 3-0 проиграли. Но он в общем и целом играл лучше. Но при этом на каком-то этапе, я не знаю как, останавливался.
0: Да, и ты засыпал, да?
1: И засыпал. Да. Как так бывает? Почему от этого? Я ничего не знаю. Но ты вот ты сказал, что вот Сан-Антонио был лучше, но проиграл в финале.
0: Это вполне возможно.
1: И я могу сказать, что и Вегас был лучше,
0: но
1: и тоже проиграл в финале.
0: Характер.
1: Это, опять же, моя точка зрения. Кто-то из хоккеистов могут со мной не согласиться.
0: Да.
1: Итак, мы остаемся. То есть мы поздравляем, на самом деле, и Каролину, и Нью-Йорк Никс. Потому что это всегда здорово победить в таких турнирах. И начинаем смотреть за турниром, который только-только набирает обороты, то первый круг еще не закончился. Итак, давай не мы не будем все повторять все счета, потому что у нас есть на самом деле здесь программа, которая посвящена чемпионату мира по футболу. Все счета знают. Давай так, что тебя на самом деле, вот, что тебе понравилось? Потому что...
0: Две команды.
1: Кабо-Верде.
0: Не, я имею в виду.
1: Кабо-Верде. Да? Кабо-Верде не было войны.
0: Там 40-летний голкипер, который...
1: Бабушка.
0: худо-бедно отразил как минимум 5 голевых моментов, чистых голевых моментов. И, кстати, и понимаешь, насколько там с испанской стороны суперпрофессионалы, мультимиллионеры, а он был грустный, у него был вид у голкипера. Он говорит, у нас не было денег вовремя оформить визу для моей мамы, чтобы он приехал, она смотрит.
1: Ну ничего, сейчас у него, когда после того, как они сыграли
0: в ничью... 2.5 миллиона в Инстаграме.
1: И это значит, если в Инстаграме 2.5 миллиона, он тоже заработает.
0: Я имел в виду две команды, мне абсолютно четко понравилось. Это Марокко и Соединенные Штаты.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, я поссорился со своими детьми из-за Марокко. Они там играют, мы решили не играть в этом году там, по семейным обстоятельствам, настроения нет. Так вот, дети играют. Я им четко сказал, будет ничья. Мне они на меня смотрят и говорят, ну ты че? Ты че, старик?
0: Чисто конкретно.
1: Это же Бразилия! Да, это... Я говорю, так это же Марокко! Да. А потом они говорят, ну зауважали.
0: Бразилия... Опять же, Бразилия выглядит по-иному. Там четкая проблема. Я абсолютно не понял, что делал Наполи, пока его, по-моему, не заменили. Центральная подача, чтобы с трудом увидел. Фланги должны работать.
1: Какой голешник забил Винья?
0: Ну, это Винья все-таки.
1: Это Винья,
0: и понятно, что и когда ты прикрываешь не Винья, но Рафинью, начинаются перебои. А вот команда с плеймейкером Марокко, во-первых, первые 15 минут Марокко контролировал игру полностью.
1: Хорошо, понравилось Марокко.
0: Это команда определенно, которая может добраться как минимум до четвертьфинала.
1: Слушай, они же, по-моему, в прошлом году были третьи.
0: Да, они были третьи.
1: Они такие вице-чемпионы. Я не считаю, что они чемпионы Африки. Потому что меня можно назначить чемпионом мира по шахматам.
0: Более справедливо, кстати.
1: Да. Скажи, все-таки, кто тебе еще понравился?
0: Американцы. Такая живая, динамичная команда, которая бодра. Но она понимает, что на этот раз она тоже может добраться где-то в регион четвертьфинала, что будет несомненным успехом. Тут французы первый тайм.
1: Они пешком ходили. Да.
0: А потом они чуть-чуть
1: нажали. Слушай, Мбаппе включился.
0: Слушай, там первый рекорд раньше вечером по нашему времени установил Мбаппе. Он, по-моему, обошел, забил 58 мячей за сборную. Это рекорд для национальной сборной. И у него на данный момент 14 мячей.
1: Голов.
0: На 9 часов вечера израильского времени он обошел Месси.
1: Да, теперь Месси 16.
0: Теперь Месси 16, он сравнялся с Мирославом Клозом.
1: Месси, при всем уважении, 39,
0: да.
1: А этому 27. То есть ему еще играть и играть. Но как бы там ни было, Килиан Мбаппе показал, что он большая звезда. Посмотрим, как это все будет дальше. Ну а Месси... Месси. Ты знаешь, хвалить добавляйте. Месси, это даже неприлично.
0: Да.
1: Ну, неприлично хвалить Месси. Месси. Ну, как?
0: Да,
1: ну,
0: Месси,
1: ну. Это постоянно ты хвалишь какого-нибудь
0: Константа.
1: Деня. Да,
0: это постоянно.
1: Это Месси. Назад. Ну, что там? Ну, Месси сыграл как Месси. Да. Что там говорить?
0: Что там еще у нас было? Швейцарцы пропижонились. И потом пропустили этот гол под конец.
1: Сегодня вот Англия-Хорватия,
0: да,
1: вот это
0: интересно.
1: Весело. Это интересно, потому что хорваты самая такая опытная команда.
0: Да, но она уже старенькая.
1: Старенькая, ну потому что, знаешь, маленькая страна, там не может быть поколение меняться, как в большой. Да. Но мне интересно...
0: Англия будет очень трудно оправдываться...
1: За Палмера и Фодена.
0: И прочее. Хотя прекраснейшим образом могут и не справиться с Хорватией. Это уже бывало.

0: Да, те распространяют этот дерби.
1: Еще раз, ничего такого не знаю. Так что, друзья мои, давайте у нас одна минутка, я посмотрю, что вы пишете. Значит так, наш вопрос, это даже не вопрос, это просьба к вам обменяться мнениями, сказать, что понравилось вам, что не понравилось, какая команда, да, удивила, какая команда, например, разочаровала. В общем, все, что вы думаете по этому поводу, и пишите. Пишите. Так, ну а я сейчас буду читать. Я даже не видел, сколько... Ага, ну-ка, хорошо, писали, молодцы. Ну и продолжайте, потому что всегда, на самом деле, с вами веселее, интересней, особенно когда вы пишете что-то плохое про Швидлера. Душа поет и сердце.
0: Я да. тоже радуюсь.
1: Наблюдательный финал. Германия-Франция, кубок у Германии. Аргентина и Месси... ходят в туалет по-большому. Не понял, почему?
0: Ну, ходят, так ходят. Ходят.
1: Ну, все мы ходим.
0: Все там будем, да?
1: Да, ну, конечно. Это ужасно, когда этого не делают. Это ж ужасно. То, что было последнее за прошедшее время, конечно, Франция-Сенегал. Классный матч. Второй тайм классный был.
0: Да, да.
1: Мбаппе красавчик. Восторг и кайф. С уважением, Илья. Илья полностью согласен. Но когда в конце первого тайма игрок Сенегала с 11 метров пуляет выше ворот настолько, но ты думаешь, такое не прощают французы. Не прощают. Поэтому такие вещи надо забивать, конечно. Мне понравилась команда из Кюрасао. Всем понравилась команда из Кюрасао. Хороший маленький остров на юге Карибского моря. И месяц назад я там отдыхал. Пусть в этой команде повезет, Сергей.
0: И это Сергей развалил команду?
1: Вай-вай-вай. Сергей, как? Вот напишите в двух словах, как вы оказались... На Кюрасао, честно, я как бы вообще про Кюрасао, хотя мне казалось, я большой знаток географии, вообще не слышал. Потом
0: хорошо.
1: Я все узнал.
0: Я как хорошо
1: знаю. Я все прочитал про это Кюрасао, прекрасно. То, что было написано. Но как...
0: есть люди, которые не умеют читать.
1: Да,
0: хотя бы
1: но как человек оказался на Кюрасао? Ну
0: это
1: как?
0: Это прекрасное решение.
1: Ну ты представляешь его, сидишь ты дома Голландия. И думаешь, а не поехать ли мне на Кюрасао? Ты так сделал, да? Ты была на Кюрасао? Вау, у нас чудесная Дарья идея. Достоевская из Кюрасао, классно. Так, первые матчи показали, что уровень бывших аутсайдеров в основном вырос. В результате результаты стали непредсказуемы и игры интереснее. Шимшон, ну да, отлично. Добрый день, хороший матч Бельгия и Египет. Лукаку красавчик. Вышел и сразу результат, жаль, что не забил второй мяч. Думаю, финал будет европейский, Виталий Криворужский. Финал, классно, да? Финал европейский, Виталий Криворужский.
0: А мог так. бы быть финал Криворужский, а Виталий Европейский.
1: Точно, да. Привет, Марк Эли. Впечатлил Египет. Да и уровень арабского футбола значительно вырос. Жека,
0: ну
1: и последнее.
0: Это так, конечно.
1: Так. Я фанат Ривера. Все матчи буду смотреть. Чемпионат мира в Ашкелон. Бразилия домой. Но он пока про Шарапову не написал ни слова. И это, кстати, огромное упущение. Вы не можете писать нам, если мы не услышали про Шарапову. Мне кажется, это неправильно. Потому что традиции надо блюсти. Правильно я говорю?
0: Да. Я на секунду...
1: Фидлер,
0: да,
1: может, мы уйдем?
0: А, да, правильно.
1: Может, мы туда?
0: Ну, давай туда.
1: Договорились.
0: Ну, туда, а потом оттуда.
1: Разумеется.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво Бенедиктинер. Две бутылки за 14,90. Паулайнер. Три бутылки за 24,90. Клостер Келлер. 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.

0: или 4-2.
1: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
4: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Что я вам скажу? Что я вам скажу? Я расстроился, потому что я увидел человека, который был в Кюрасао. Один написал, вторая была. А у меня даже и мысли не было, что туда можно поехать. Ну ладно, это действительно большое расстройство. Так вот, 0542070800 номер нашего WhatsApp. Я говорю это для того, чтобы вы писали свои впечатления по поводу чемпионата мира по футболу. Швидлер.
6: Да.
5: Жеребьевка идет Лиги чемпионов, там какие-то во втором туре, да, наши
6: да,
5: играют.
6: Да, второй отборочный тур. Пока что была жеребьевка Лига чемпионов второго отборочного тура, где формально Бершева является сеянным клубом, но жеребьевка пренеприятнейшая. То есть они сыграют с победителем нового венгерского чемпиона, клуб Гьор, который, самое интересное, что Бершева будет принимать свои матчи в городе, название которого, если уважаемые радиослушатели смогут произнести, они получат Нобелевскую премию по литературе.
5: Ну,
6: абсолютно невыразаемо. Я не могу, например. Я пытался, но у меня ничего не получилось.
5: Да ты и слово Тель-Авив плохо произносишь.
6: Ну, правильно. Эффекты фикции.
5: Какой я добрый, а?
6: Теперь,
5: вообще.
6: Город этот называется,
5: неважно как, ладно.
6: Он находится на равном расстоянии от Граца, Вены и Братиславы. Где-то 140 километров.
5: Хорошо.
6: Это команда, которая опередила Ференцварош. А с другой стороны, соперник ее в первом круге – это Викингур исландский, который благополучно лишил чемпионского титула Боды Глимт. Так что жеребьевка пренеприятнейшая.
5: Подожди. Исландский
6: победитель между венгерским чемпионом и исландским.
5: Нет, а при чем тут Буда Глимт с исландскому чемпионату? Буда Глимт – это норвежский чемпион.
6: Извините, норвежский, конечно. Я думаю о севере, хочу туда. Люди ездят в Кюрасао, я хочу туда за полюс.
5: На севере я был.
6: Разумеется, норвежский. Так что жеребьевка неудачная, скажем так. Ну, посмотрим. На данный момент... Сейчас должна быть жеребьевка Макаби Тель-Авив в Лиге Европы.
5: Она друзья теоретически... мои, если вы, давайте так сделаем так. Если вы узнаете...
6: Это ближайшие на кого... минуты должны быть.
5: Да, на ближайшие
6: что,
5: минуты.
6: Могли попасть Макаби, Сенич, Шенакинская, Динамо.
5: Да, пожалуйста. Да замолчишь ты. Если, дорогие друзья, вы узнаете, на кого попал Макаби Тель-Авив в Лиге Европы во втором отборочном туре, пишите. Окей?
6: Да, а вот жеребьевка Тель-Авивского Апоэля и Бейтара, она будет после 3 часов... обе команды не сеяны. Там особо неприятная жеребьевка может оказаться у Апоэля. Это на Людогорец попасть. Там хватает сильных соперников. Так что мы успеем сообщить лишь Макаби Тель-Авив,
5: да,
6: если вы нам
5: сообщите. С
6: вашей
5: помощью. Потому что говорят Бейзрат Ашем, а тут... Верни мне телефон.
6: Пытался
5: найти
6: в телефон.
5: И начался финал чемпионата Израиля по баскетболу. Давай, рассказывай. Делись, так сказать, впечатлениями.
6: Позавчера на пресс-конференции.
5: Играют в финале тель-авивские Макаби
6: Аполь. Я полагаю, что эта игра может доехать до 5-го матча, до 3 побед играется. У меня были такие подозрения, что Макаби демонтирует Поль в первом матче, так и произошло, 21 очко отрыва. И самое интересное, что Макаби не выпускает принципиально самого высокооплачиваемого своего защитника, атакующего защитника Лони Уокера, потому что тот же призвал, когда был предыдущий легкий обстрел, 17-часовая война, он призвал всех там Он вроде инициировал игроков Макаби не выходить на матч. Вот Макаби думал, что его отправят во своясь. Ну, Знаполь бы сыграть завтра дома. Может быть, что-то удастся им совершить. Я полагаю, что Макаби на данный момент в лучшей форме находится. И там задействованы те ключевые игроки, которые задействованы. Травмы есть и с той, или и с другой стороны. И отсутствие более существенных игроков, как то Брайант и Блейкни у Апоэля. Скорее всего, все-таки Макаби серию это выиграет.
5: Окей. Во Франции проходит чемпионат Европы по фехтованию. 20-летний наш пажист Алон Сарид завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл итальянцу. Серебряная медаль чемпионата Европы. Крупнейшее завоевание израильских фехтовальщиков с 19 года. На чемпионате Европы по-взрослым. Да. Серебро. Ну, круто же, а? Так.
6: Ну, давай, чтобы не забыть, наш футбол добавить. Полиция сняла с рейса молодого футболиста. Футболист сейчас одолжен в аренду хайфским Макаби. Но он сейчас и за другой клуб, дабы не было легко его идентифицировать, а название этого клуба не скажу. Парень запутался, думаешь, в нелегальных ставках. Причем это типичная ловушка криминальных структур называется. Вот мы тебе даем кредит, проиграл 1000, на возьми десятку еще, отыграешься. Ты играешь десятку еще, дошло до сотен тысяч, а потом началось давление. Ты играешь за такой-то клуб, посодействуй результату. И мы тебя компенсируем.
5: Ну да, да.
6: Он до сих пор под арестом. Значит, они утверждают, что он актив, что он занимался, он влиял на результаты матчей в первой лиге. Но там думаю, что накроют еще многих. Очень жаль, потому что карьера молодого очень перспективного игрока может быть закончится.
5: В Белом доме. В Белом доме, прямо на южной, так сказать, лужайке. Значит, этого самого Белого
6: это
5: дома.
6: Это Белый дом в Москве, имеется в виду.
5: Почему в Москве?
6: Там тоже Белый дом, парламент. Да?
5: В Вашингтоне.
6: А, хорошо.
5: Состоялся турнир по UFC. В честь, так сказать, 80-летия нашего, так сказать, солнышка. Смешно, кстати. Сегодня была информация, что ликудники, они готовили кампейн, что Биби с Трампом. И теперь Трамп уже не друг, поэтому...
6: Сталин и Мао.
5: Да, точно.
6: Разосрались.
5: Да, Сталин и Мао. И, короче, уже Трамп не друг. Mm-hmm. Уже не друг.
6: Mm-hmm.
5: Так вот, нашего недруга, который еще вчера был другом, вот, у него было 80-летие, как ты знаешь, 12 числа, 14-го, прошу прощения, 14-го, конечно, 14 числа, в день американского флага, и прошел турнир UFC, там они непосредственно на лужайку раздали билеты, там раздали там ветеранам, своим, а там сделали в парке огромные такие экраны. В общем, чемпион в UFC в легком весе грузин из Испании Илья Топурия потерял титул в поединке с обладателем временного пояса американским президентом Джастином Гетчем. Это большая сенсация. Да. Это большая сенсация, потому что Топурия до этого у него был 17-0. Я имею в виду, он выигрывал. Он причем выигрывал, ну вот, сносил соперников. И, кстати, и Гейдж он бы снес, если во втором раунде не остановился и продолжал бы боксировать как надо, он полез в борьбу, не буду об этом говорить. В общем, короче говоря, это большая сенсация, и как раз вот насчет ставок, его друг там Цурюкян, есть такой боец, он поставил, он фотографию выложил, поставил миллион, а там коэффициент был на гейдже, если ты ставишь 5.6, и он выиграл 5.6 миллионов долларов. Вот.
6: Чем его и поздравляю.
5: Да-да-да, но на самом деле бой был Ну, такой кровавый спорт без вопросов.
6: Да, и теперь...
5: Еще один был бой в тяжелом весе, за временный титул в тяжелом весе, Сирил Ган с Алексом Перейрой. И там, и там, в общем, люди... Один полез не в свой вес, я считаю, что Топурия в легкий вес ему многовато. И Алекс Перейра полез в тяжелый вес, потому что там большие деньги. Ну и Сирил Гал его просто переехал. Больно было.
6: Теперь о наших друзьях.
5: Это кто?
6: Официально Федерация футбола Ирландии заявила, что она примет домашний матч 4 октября в Лиге наций против Израиля. не в Ирландии и при закрытых дверях. То есть, скорее всего, в Венгрии.
5: Они имеют право так делать?
6: Они имеют право. То есть, вывод, что не забывают, что Бельгия делает, как сыграли. Бельгийцы сыграли тоже вроде в Венгрии. Но здесь ситуация была еще хлеще. То есть, вопрос, основные опасения от демонстрации, от этой коалиции пьянчуг ирландских и католических антисемитов и ислама-нацистов. Понятно, что были бы демонстрации, протесты, вопли, визги. Они опасались, это уже и достаточно открыто, коллеги ирландские говорят, что 4 числа, за 3 дня до 7 октября, они будут праздновать массакр 3-летней давности. И это поставило бы Ирландию в очаровательное положение.
5: А какого игра будет?
6: 4-го, за 3 дня до этого.
5: А, за 3 дня до этого.
6: Теперь играть, скорее всего, будут Венгрии, кстати, и сборная Израиля тоже. Сборная Израиля принимает сначала, по-моему, 27
5: сентября.
6: Ну, может
5: быть, уже к тому времени вернут.
6: Что? Кого?
5: Кого, кого? Спорт, кого?
6: Куда?
5: Сюда.
6: Никогда в жизни.
5: Подожди, подожди. Мир у нас. Трамп принес. Помнишь это, Чемберлен? Я принес вам мир.
6: Жди еще 2 года. Реально, если будет подписан и договор, и будет 5 месяцев, может быть, а не, может быть, к весне попытаются следующего года пытаются вернуть отбор
5: на Европу.
6: Европу, не Лигу наций. Я думаю, что и этого не произойдет. А вот самое прекрасное, что видите, мы консультировались всю дорогу, говорят ирландцы, с Палестинской федерацией футбола.
5: А, кстати, Раджуба не пустили американцы. Да,
6: и те, говорит, и те нам позволили, то есть согласились с тем, что нам надо играть, иначе будут жесткие санкции. Значит, и спрашивает согласие Палестины, которые никоим боком не относятся к Европейской ассоциации. Но это новое, это новая религия, вот это. От моря до лужи,
5: нет,
6: от лужи
5: скажу,
6: до реки, освободить Нарнию и всех прочее.
5: Все правильно.
6: Новая
5: все
6: религия.
5: Правильно. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но так как мы занимались нашей сборой.
6: Да, ну понятно. Мы ее угробили.
5: Но мы ее угробили. Ну как и все остальное. С другой стороны, если мы угробили все остальное, почему нам не угробит наш Осборн?
6: Да, теперь еще один баскетбольщик наш. Это важное событие.
5: Давай.
6: Мы говорили о том, что молодой человек, который отвечает на имя Йончук, никуда Иерусалим не мог привести, потому что он просто не тянет такого уровня. Наконец-то для Эдельсона-младшего дошло. И главным тренером был назначен Саша Обрадович. А у того опыт из Монако, и Цервяной Звезды, вообще очень опытный тренер. Очень высокая зарплата для тренера, 750 тысяч долларов нетто в сезон на 3 года. Причем понятно, что Иерусалим будет усиливаться, и цель просто выиграть наконец-то этот Еврокубок. И у них, они пытаются удержать, сейчас мы говорили частично, лучшего игрока, MVP сезона Харпера, которому обещали платить, гарантировали контракт на 2 года с 1 200 000 сезон. Апоэль сразу же предложил 2, но там вроде перейти в Апоэль он не может. И, конечно, будет набирать еще 3-4 игроков такой же стоимости. Потому что в этом сезоне лига, там добавляется Арис Салоники, и все турецкие клубы будут не так просто выиграть.
5: То есть, короче говоря, Эдельсона решили открыть кошелек.
6: Да, наконец. Он может открыть кошелек так, что вся Евролига захлебнется. Но
5: надо делать аккуратно.
6: Да,
5: надо
6: он так и делал последние годы.
5: Это правильно. Пилот Феррари, Льюис Хэмилтон, мы его не любим. Установил очередное достижение. Победа в Барселоне не стала 106-й в карьере 7-кратного чемпиона мира. Также он побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этой трассе. Также Хэмилтон, вот это самое главное, стал самым возрастным победителем Гран-при. Ему 41 год, 5 месяцев, 8 дней за последние 56 лет. Потому что на Гран-при ЮАР в 1970 году Еще был гран-при ЮАР, еще, а потом уже ввели все эти санкции. Победителем стал Джек Брэбэм в возрасте 43 лет, 11 месяцев, 5 дней. Абсолютный рекорд все еще принадлежит Луиджи Фаджиоли, который выиграл гран-при Франции в 51 году. Ну, то есть это было пару лет назад. В возрасте 53 лет и 22 дней. Так что молодец.
6: Вот, скажи мне, можем поздравить мадридский Реал с приобретениями?
5: Подожди, но мы можем все. Так, Бернардо Сильва, кстати, подписал контракт
6: мадридского Реала. И старший с прической.
5: Да, Кукурелли классный защитник.
6: А там,
5: давай,
6: Сильва
5: давай
6: получает,
5: наверное, сделаем так.
6: Две секунды. Сильва, подъемный 10 миллионов.
5: Как ты любишь про
6: еще,
5: деньги.
6: Так, потому что это все о деньгах. Как и у нас. Мы с своей колоссальной зарплатой все равно. Есть люди, которые получают чуть больше. 10 миллионов Жоан Мендешу, его агенту и вокруг. И приблизительно 10 миллионов зарплата. Это на сезон. А Кукурелла вообще с такой же зарплатой сезон до 32 года. За приобретение. Значит, Мауриньо работает.
5: Ну, Мауриньо, конечно,
6: Мауриньо
5: работает.
6: Мауриньо, португальский агент, суперагент, супертренер.
5: Его же взяли, на самом деле, поработать, и не просто так. Хорошо, давайте, наверное, я еще раз. Друзья мои, пишите, что вы думаете по поводу чемпионата мира по футболу. Я все это прочитаю, а потом мы пойдем на... Вот, Шимшин дописывает. К первому сообщению добавлю, понравился матч и результат Австралия-Турция.
6: Да, абсолютно.
5: Так, Сабаск пишет. Так. Добрый день. Понравились США, Кабо-Верде. Второй тайм Франции. Да, первый был так себе. Первый тайм, мне кажется, Сенегал был лучше. Месси, Марокко ожидаемо. Разочаровали немного испанцы и швейцарцы. Кюрасао еще скажет, надеюсь, свое, так сказать, слово. В общем, интересно.
6: А Кюрасао играет свое удовольствие.
5: Матчей. Кюрасао, конечно. Так. Маша самая лучшая, фух, слава богу.
6: Вне сомнения.
5: Слава, я уже, ты знаешь, начал волноваться.
6: Нет, я было подумал, что это, кстати, я отношение думал, прекрасной дамы, которая помогает.
5: Нет, я думал, неужели разлюбил? Так не бывает. Вот я, например, люблю
6: нет,
5: Штеффи.
6: Копил,
5: я люблю Штеффи
6: он
5: Граф.
6: Он накапливал любовь, и она выплеснулась.
5: Да,
6: да,
5: долгие
6: на экран,
5: годы,
6: да.
5: Так сказать. Люблю Штеффи Граф и не скрываю этого. И поэтому ненавижу Агасси. Ненавижу Агасси. Он как бы меня опередил. Макаби против...
6: А кто тебя опередил?
5: А, Макаби против молдавского шерифа, Вадим. Спасибо большое,
6: вот это
5: Вадим.
6: Интересно, спасибо.
5: Молдавский
6: шериф. А где, интересно, где первый матч, ну, сейчас посмотрим.
5: Ну, да. Спасибо, Вадим. Так, ага, жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы завершилась только что. Клуб Крафирова в Йоне. Значит, ну, Макаби Тель-Авив сыграет против победителя пары. А, нет. Макаби Тель-Авив сыграет против победителя пары первого раунда Динамо Киев Университетя Клуж. Илья, это нас обманул он.
6: Это то, что называется wishful thinking, это желаемое за действительное?
5: Да, ну, наверное, я не знаю.
6: Ну, сейчас проверим. Что...
5: Макаби, подожди. А против молдавского, я не понял, честно. А вот как тебе такая вот пара Динамо Киев Университетя Клуж и...
6: Совершенно неясная пара.
5: А Макаби Тель-Авиву как его?
6: Ну, я не знаю, лучше играть с киевским «Динамо», а не с «Клужем».
5: Почему?
6: Хотя Макаби Тель-Авив, я не знаю, у них нет тренера на данный момент. У них трое ключевых игроков собираются уходить. Вообще не знаю, что они себе думают.
5: Ты про «Динамо» Киев?
6: Я про Макаби Тель-Авив.
5: А,
6: я не знаю, что происходит на данный момент.
5: Окей, друзья мои, спасибо вам. Но как вы нас шерифом просто сделали. Но хотя бы с Шараповой все в порядке, и то хорошо. После небольшой рекламы мы продолжим.
4: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
0: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
0: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
0: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
9: Carrefour. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: Все, друзья мои, наконец-то это я проверил. Вы меня вводите за нос. Достали уже. В Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного этапа Лиги Европы. Первый матч состоится 23 июля, ответные 30-го. Тель-Авивский Макаби сыграет с победителем пары Шериф Тирасполь Молдова, Алюминий Кудричево Словения.
6: Да, Укрпром Вагон Тажмаш.
5: Да, да, Алюминий Кудричево Словения. Кстати, такое название, знаешь, я думаю, если играть в какую-нибудь викторину, я думаю, во-первых, про Кудричева никто не знал, а во-вторых, про вот команду «Алюминий». Вот. Значит, ну, хорошо, давай.
6: Значит, баскетбол добавить. Во-первых, Портленд сообщил Федерации баскетбола Израиля, что они Дэнни Авдию не отпускают.
5: Я читал, а чего?
6: Потому что у них насыщенный сезон. Там основная проблема – это страховка. Эта страховка огромная. И любая травма, они вообще не хотят рисковать. Тем более, что Тиаго Сплиттер, который руководил там командой более чем полгода, он ушел в Чикаго. А возглавит команду, скорее всего, Джеймс Донован, очень опытный тренер. И не хотят рисковать, тем более, что реально без наших троих NBA-цев никаких шансов и так не особенно. В двух матчах, оставшихся с Германией, который пройдет в Риге, по-моему, будет играть, и из Хорватии на выезде толком нет. Не знаю, там выходить с четырьмя поражениями в следующую стадию, там надо все выигрывать, и непонятно каким образом, чтобы остались шансы на первенство мира попасть. Я думаю, что реально никаких шансов и нет. А вот Пантинайкос, который вступил в пятом матче Олимпиакосу и не завоевал чемпионский титул, расстался с Реджепом Эрдоганом, то есть с Эргином Атаманом. Желательно, чтобы с Эрдоганом...
5: Кстати, хорошо, Атаман Эрдоган.
6: Наконец-то пришел дед Кондратий и забрал Эрдогана, и я надеюсь, что это случится в обозримом будущем.
5: Дай бог.
6: Но, тем не менее, он все-таки расстались, они вроде с Янакопулосом обезбашены вполне прилично, скажем, запомнится мне навсегда. Я все-таки выиграл здесь и титул, и стал чемпионом Европы с Панатинайкос. Только все. Поцелуев там не было, но на удивление приличное расставание.
5: Ну да. Хорошо, давайте, давайте по слухам пройдемся. Так, так, так, вот.
6: Много вообще.
5: Да.
6: Дарвин Нунес, ему хватило одного года Саудовской Аравии, но он очень возвращается в Ливерпуль. Нападающий сборной Уругвая.
5: Ну, тут еще непонятно, возвращается, да. Не возвращается.
6: Но, в самом случае, шанс. Ему ОСТО многоточие.
5: Надоело.
6: Саудовское, да.
5: ОСТО надоело. Милан. Но это уже официальная информация.
6: Да, да.
5: Официально представил нового главного тренера и стал бывший наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим. Ну, пожелаем ему удачи. Так, идем дальше.
6: Полузащитник... Да, Аллегри сезон провалил.
5: Полузащитник Дортмундской Боруссии Феликс Намеча.
6: Да.
5: Привлек внимание сразу нескольких европейских грандов. Первый, кто заинтересовался
6: Бавария.
5: Услугами Хавбека, стал новый тренер Реала Жозе Моуриньо.
6: Нет, он туда не пойдет. Как, Бавария предлагает 55
5: как
6: миллионов.
5: Как пишет Sky Sport Deutschland, специалист запросил информацию о футболисте сборной Германии. Помимо испанского гранда, интерес к нему проявляет Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. Ну, посмотрим.
6: Опять же, на данный момент конкретное предложение сделано в Баварии. 55 миллионов.
5: Майами Хит. Это про баскетбол. Мы же просто про слухи, не то что. Который является главным кандидатом на обмен Яниса Адетокумбо, не устроил Милуоки своим предложением. Как передает ESPN, пакет Хит включает Тейлора Хиро, Хайма Хакиса, Келли Лоайра и выбор на драфте 26-го года. Однако внутри Милуоки такой вариант не считают достаточным. А там же не продают, там только меняют, да?
6: Ну да, предоплатить, но... выплачивают, не выплачивают, но продают выборы первого раунда драфта.
5: Манчестер Юнайтед.
6: Одну секунду, давай. Очень важно.
5: Важно.
6: Наша родная нам страна, следующий кандидат. Албания роднейшая страна. А следующая роднющая страна, которая, очевидно, обоими ногами вляпается в соглашение Авраама, быть может.
5: Это
6: но,
5: кто?
6: Но на умная Саудовская Аравия.
5: Да нет.
6: Да,
5: не умнее, идет, слишком умная. Она идет с пакистанцами и с турками. Нет, ну, ей не нужна после этой войны, нет.
6: Теперь,
5: не верю.
6: И Эль-Насар, и Эль-Иляль, два суперклуба. По-моему, Эль-Насар стал чемпионом под чутким руководством Роналду. Предложили Барселоне 80 миллионов монгольских тугриков, то есть европейских евро, за Рафиньо. А ему самому в 4 раза больше зарплату по сезону, где-то года на 3-4. На данный момент он зарабатывает 16,7 миллиона евро. То есть предложили скромно 70 миллионов в сезон.
5: Ну и что?
6: Ну, пока,
5: но
6: вроде
5: он же футболист.
6: Но он футболист, да.
5: Он спортсмен, понимаешь?
6: Ну, я понимаю.
5: Деньги – это, конечно, важно, но он же не бедный.
6: Скажем, наша команда... Мы говорим о том, что на команда кикбоксинга 28 медалей.
5: Я не знаю, турнир какого уровня.
6: На
5: я это видел,
6: Польши,
5: но вопрос же...
6: Ну, 10, намного 10 золота здесь. Ну, мы поздравим во всяком случае.
5: Давай.
6: Неважно, как уровня, не уровня. Что у нас еще хорошего?
5: Я тебе скажу, Манчестер Юнайтед намерен избавиться от Маркуса Решварда, пишет ESPN. Барселона не стала выкупать англичанина, но готова договориться об еще одной аренде. А Манчестер Юнайтед хотят окончательно попрощаться с нападающим. Клуб выставил его на продажу за 40 миллионов фунтов. МЮ готов договориться с любым клубом в мире о продаже Решфорда, кроме Сити и Ливерпуля.
6: Кстати, помнишь такое имя Сабри Ламушити? Говорит о чем-то. Был лучший тунисский футболист в свое время. Сейчас он тренируется за сборную. Ну да, 1-5 от шведов и разных прочих
5: Кстати,
6: шведов.
5: Кстати, там много они привезли сами.
6: Да, конечно. Но там был четко руководитель делегации и так быстро сказал, собираем педсовет, собираем совещание, зум, либо как, и надо его изгонять 1-5, когда другие арабские команды там играют в ничью, и достижения, и все смотрят хорошо, но что шведы там были никакущие последние годы, въехали и автострада
5: больше. Ну, на самом деле, не было там такой автострады.
6: Не, они привозили сами себе.
5: Они напривозили, да. Ну, да, это правда. Они просто напривозили. Так, Челси определился с заменой Марко Кукурелью. Испанский защитник присоединился к Реалу, как мы знаем, и теперь Челси хочет вместо него взять у Реала Альваро Каррероса. Ну, посмотрим, да. У Карреса нет места, теперь тем более приходит Кукурелли, это игрок основного состава.
6: Как пела Суперотару, нет мне места в твоем сердце.
5: У нас есть
6: У нас есть прогнозы. Много, у нас есть все.
5: Но у нас чемпионат
6: мира. Лишь обратите внимание, очень много внимания на игрока 18-летнего сборной Марокко по имени Буади. Сразу в стартовом составе был лучшим в матче против Бразилии. Он сыграл во всех молодежных сборных Франции, но поскольку марокканская гордость ему, я не знаю, ему не то, что не позволено, он счел нужен играть за национальную сборную.
5: Для французов блестящий. Это круто. Для французов
6: он блестящий
5: это
6: играл круто. Совершенно.
5: У них там типа...
6: Так, давай по баскетболу, значит, мы наши прогнозы. Начнем с того, Апоэля завтра единственный реальный шанс не проиграть серию в 3 матча, то есть он принимает Макаби. Ну, будет равная игра, скорее всего, там трудно прогнозировать, потому что пара очков туда, пара очков сюда. И в воскресенье Макаби будет принимать тот же Апоэль, это обязаловка, 3 матча. Скорее, Макаби будет фаворитом. И если понадобится, следующие игры будут уже на следующей неделе. 4-я, либо если понадобится, 5-я. Сегодня у нас Португалия вступает в борьбу на чемпионате мира против Конго. Ну, я не думаю, что там будут какие-либо сенсации. Вот Англия, Хорватия – непредсказуемая ничья. Может быть, без голов. Завтра, это уже под утро, Гана против Панамы.
5: Гана посильнее, мне кажется.
6: Гана посильнее, да. И Узбекистан, Колумбия. Тут совершенно очевидно, Колумбия сильнее.
5: Сильнее?
6: Да, конечно. Хотя, тем больше, мне кажется,
5: сборная что Узбекистан. Но она хорошая,
6: да, она крепкая. Такая, ну, там масса... Кстати, и хотя климат тоже не фонтан. Далее Чехия, Южная Африка, Чехи как-то должны обыгрывать южноафриканцев, хотя просто это не будет. И Швейцария с Боснией. Ну, швейцарцы после того, как они доигрались, должны были 4-5 мячей в первом тайме забивать там и в первом матче, и никак.
5: Мне просто интересно, посольство Узбекистана будет делать просмотр игры? Я помню, вот разные посольства, когда такие турниры...
6: Тебе урюка захотелось? Либо это
5: почему
6: вот...
5: Урюк?
6: Либо хлопка.
5: Не, ну плов.
6: А если хлопок
5: плов,
6: дарили,
5: плов.
6: Обязательно пошли.
5: Да, ну плов.
6: Так,
5: да.
6: В пятницу
5: так
6: продолжаем.
5: Так что, друзья мои, да, давайте, организовывайте. Вы что?
6: Канада-Катар.
5: Канада-Катар.
6: Ну вот...
5: Игра была равна, весело. Играли
6: не, ну,
5: два.
6: Не такое, что там очень веселая команда Канада. Не, Канада веселая команда. Катар это Катар.
5: Катар
6: далее
5: это Катар.
6: Мексика, Южная Корея. Ну, плотная. Равный большой плюс.
5: Разница. Ну, не равная, в смысле, игра.
6: Да. Небольшой плюс у мексиканцев.
5: Не знаю.
6: Соединенные Штаты, Австралия. Вот хороший матч.
5: Это дерби.
6: Хороший,
5: да.
6: Хороший американцы.
5: Американцы сильнее, конечно.
6: В субботу Скотландия против Марокко.
5: Марокканцы
6: гораздо сильнее.
5: Гораздо сильнее, да.
6: Бразилия, Гаити, это чудесная возможность уделаться. Хотя
5: нет.
6: Гаити выглядит лучше, чем Шотландия, кстати.
5: Ну, да,
6: значит,
5: да, да.
6: Но нет, это не произойдет. Туркия с Парагваем, желаем победы Парагвая.
5: Безусловно, но...
6: Особенно после 2-0 австралийцев.
5: Но как турки, это самое...
6: Голландия, Швеция.
5: Говорят, хорошее поколение у турок, а
6: да.
5: Они так вот,
6: ну,
5: устроились.
6: Там сразу же СМИ завыли, говорят, как можно, как Винченцо Монтелло, как можно играть без нападающего. И Швеция, Голландия, Швеция, голландцы фавориты, Германия, берег слонячьей кости.
5: Слонов жалко.
6: Да,
5: слонов жалко.
6: Да,
5: все, друзья мои.
6: Победить, но не так просто.
5: Все, друзья мои. Топ-спорт здесь на Первом радио. 89.1 FM. Что-то с горлом моим стало. Эли Швидлер.
6: Марк Ильчевский.
5: Дарья Достоевская, которая была на Кюрасао. Куда мне до нее? Она была на Кюрасао.
6: Ну что и до того, она уже в Иране.
5: Да, ну что и до того, она уже в Иране. Хорошо. Все, друзья мои, встречаемся в рамках этой передачи ровно через неделю. Занимайтесь спортом. Смотрите, прыгайте, бегайте, в общем...
6: И обязательно закусывайте, когда вы смотрите.
5: И обязательно закусывайте при этом.
6: Да,
5: пока.
6: Пожалуйста.
4: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
10: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
11: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
12: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
13: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
14: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
0: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
0: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
15: Еще ниже!
0: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
1: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: Реклама.
16: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
15: Не, не по Фрейду.
4: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
16: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
17: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
18: Эй, капитан! Впереди земля!
17: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: В секторе Газа уничтожены двое участников резни 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа двух террористов Хамаса, принимавших участие в резне 7 октября на территории Израиля и в удержании израильских заложников. В минувшие выходные ударом с воздуха на юге сектора был ликвидирован Мухаммад Саид Ахмад Намруди, командир отделения террористической организации Хамас, участвовавший в резне 7 октября и принимавший участие в удержании многих заложников в туннелях Хамаса. В ходе отдельного удара в центре сектора Газа был ликвидирован Муавия Сулейман Сакар Аиди, командир отделения в боевой структуре исламского джихада, участвовавший 7 октября в резне в кибуце Бейри. Глава партии НДИ Виктор Либерман обнародовал возмущенный отклик на инцидент во время акции протеста ультраортодоксов на шоссе номер 4. «Расистские нападки протестующих уклонистов на русскоязычного врача – это прямой результат подстрекательств из уст ультрарелигиозных лидеров, которые оказались безнаказанными. Дельцы от религии годами насаждают неподчинение закону, безделье и расизм. Они приучили десятки тысяч молодых людей к мысли, что им дозволено все – уклоняться от службы, сидеть на шее у налогоплательщиков и оскорблять тех, кто утром едет на работу». «Для них мы фраеры. Скоро мы сменим это правительство, и эра уклонистов закончится», цитирует слова Либермана информационный портал «Вести». Жительница севера Израиля в возрасте около 50 лет была госпитализирована в начале недели в медицинский центр Рамбам после того, как у нее развелись симптомы малярии. Незадолго до этого она вернулась из организованной поездки на Занзибар. Как сообщает Валла, женщина провела в тропической стране около недели и после возвращения начала испытывать симптомы, характерные для малярии. Однако диагноз был поставлен с опозданием из-за ложно-отрицательного результата анализа, выполненного ранее в другой больнице. После ухудшения состояния пациентка была госпитализирована в Рамбам, где ей назначили соответствующее лечение. В настоящее время она идет на поправку и готовится к выписке. Напомним, в прошлом году в реанимацию больницы Шиба поступил в тяжелом состоянии 13-летний мальчик, у которого диагностировали малярию после поездки с семьей в Танзанию. Медики призывают проводить профилактическое лечение малярии перед поездками в тропические страны, особенно в страны Африки, где риск заболевания гораздо выше. Специалисты подчеркивают, что в тяжелых случаях борьба с малярией может быть очень непростой. Малярия – инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Основные симптомы заболевания – лихорадка, озноб, головная боль, анемия, рвота, боль в суставах и судороги. Министерство здравоохранения Израиля подтвердило обнаружение бензодиазепинов в детском питании «Принок», которое продавалось в Иерусалиме. Полиция начала расследование инцидента. После госпитализации нескольких младенцев в Иерусалиме на прошлой неделе после употребления пюре лабораторные анализы выявили наличие психотропных веществ. Медики связывают ухудшение состояния детей с употреблением данной продукции и продолжают наблюдение. Ведомство распорядилось о закрытии двух филиалов магазинов «Зольва» и «Богодоль» в городе. Также рассматривается изъятие партии товара из оборота. Проводится проверка цепочек поставок и источника попадания запрещенных веществ в продукцию. В министерстве подчеркнули, что проводится дополнительная проверка всех партий продукции и возможных каналов распространения. Гражданам рекомендовано воздержаться от употребления указанного продукта до завершения расследования. Офис государственного контролера опубликовал рейтинг качества обслуживания для 7 государственных структур, взаимодействующих с населением на постоянной основе. Лидером рейтинга стала израильская электрическая компания «Хеврат Хашмаль», набравшая 87,7 баллов из 100, на 6,5 баллов больше, чем год назад. На втором месте ведомство национального страхования «Битуах Леуми» с оценкой 77,5 баллов. На третьем компания по управлению социальным жильем «Амидар» 76,34 балла. Далее следует земельное управление и налоговое управление. Замыкают рейтинг Министерства транспорта, единственная структура, чья оценка по сравнению с прошлым годом ухудшилась, и управление населения и миграции. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части территории страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 см. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Влад Серницкий.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добрый день. Среда продолжается. 17 июня. И впереди целый час, который называется «Картина маслом». Музыкальный час, наполненный рубриками. И в данном случае сегодня у нас очередной выпуск дневника футбольного по итогам вчерашнего игрового дня на чемпионате мира по футболу, который проходит в Северной Америке. И сейчас я два слова об этом тоже скажу. Далее в середине часа рубрика «Время служить», посвящен безопасности нашей страны и событиям, которые происходят в связи с армией обороны Израиля. Ну и завершим этот час рубрикой, которая называется «Jive Time» – музыкальный десерт. Спасибо моим коллегам Эли Швидлеру и Марку Кричевскому за программу «Топ Спорт». Да, сегодняшнее утро проходит под эгидой имени замечательного, невероятного, фантастического футболиста Лионеля Месси. По футбольным меркам старичок, 38 лет, но то, что он вытворил сегодня, пока Израиль спал против сборной Алжира, это невероятно, тем более, что буквально через неделю, 24 июня, у него день рождения, и ему исполнится 39. Вот такой подарок он себе сегодня преподнес. Но вы знаете, я на самом деле уважаю талант любого футболиста и никогда не сравнивал, кто лучше, кто хуже. Это, на мой взгляд, совершенно неверно. Я просто посмотрел, с чего начинал Лионель Месси, который стал мировой звездой и одним из самых лучших футболистов. А сейчас я смотрю, невероятное количество рекордов он побил. Он стал самым молодым футболистом, забившим на чемпионате мира, и самым пожилым футболистом, забившим на чемпионате мира. Дело Месси живет. Так вот, он родился в аргентинском городе, и папа у него был фабричный рабочий на сталелитейном заводе, а мама уборщица. Вот и все. То есть там не было миллионов, которые были вложены в мальчика. Он занимался, у него еще два брата, вот, он занимался футболом с 5 лет. Причем у него есть итальянские корни. Да, потому что семья папы происходит из итальянского города или городка даже, Реканатти. Тогда предок Лионеля Месси эмигрировал в Аргентину. Это еще был конец 19 века. Но пацан занимался собой сам. И с 5 лет он занимался футболом. И далее, конечно, ну и Бог прикоснулся к его макушке, наградив его определенным талантом, пониманием. Ну и плюс, конечно же, невероятный труд, тяжелейший труд, связанный в том числе с травмами. Но он заставил весь мир узнать, кто такой Лионель Месси, и мы ему говорим «браво». «Браво». Это даже те, кто не любят футбол и не смотрят футбол, надо отдать должное. И этому человеку, и Криштиану Роналду, который сегодня будет... Да, сегодня они будут играть, да. Сегодня они будут играть против Демократической Республики Конго. Так что есть что посмотреть на футболе, и, разумеется, есть чему удивиться во время этого чемпионата мира. Так что мы отправляемся дальше. Лионеля Андреса Месси мы поздравляем. Кстати, его полное имя, знаете, у него еще есть фамилия Кучитинни. Лионель Месси Кучитинни.

смотреть мне в глаза. Если вдруг мы увидимся где-то, все потеряно жестко, душа твоя раздета. Я не знала тебя, от лета до лета в тебе зима и злые мысли. Внутри тебя опавшие листья, твои истории дешевая мир.

Я позову всех друзей настоящих. Мы обязательно отметим события. Наконец-то получилось забыть тебя. Были потрачены годы, чтобы понять, кто ты. Все гениальное просто. Время покажет, кто настоящий монстр. Забирай свои поломанные правильно. Наслаждайся моментом. Манипуляции, склоки, интриги. Я назову эту песню триггер. Я посвящу тебе эти строки. Я напишу еще очень много песен красивых, смыслов.

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Одни из главных фаворитов чемпионата мира футболисты Франции стартовали на Мундиале с уверенной победой над Сенегалом со счетом 3-1. Развязка наступила в компенсированное время. Африканская сборная смотрелась в этой встрече не хуже, но моменты свои не использовала. При счете 2-0 в пользу Франции команда Сенегала сократила отставание до минимума. Отличился вышедший на замену во втором тайме 18-летний игрок ПСЖ Ибраим Мбайе. И по африканской сборной было еще время, чтобы спасти игру. Но Кириан Мбаппе через минуту вновь восстановил преимущество в 2 мяча. Кстати, Мбаппе сделал дубль в этой встрече и стал теперь рекордсменом по количеству голов за национальную команду. 58 забитых мячей в 99 играх. Следующий матч для него юбилейный, и будет он против Ирака 23 июня.
1: На капитанском мостике.
2: А сборная Туниса тем временем уже с новым главным тренером по ходу чемпионата мира. Команду возглавил хорошо известный французский специалист Эрве Ренар, который работал со сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Этот тренер дважды выигрывал Кубок африканских наций. Тунис 21 числа сыграет против Японии, и будет интересно посмотреть, сможет ли Ренар привести своих ребят в чувство после проигрыша шведам со счетом 1-5 в первом туре.
1: Плавали, знаем.
2: В игре Саудовской Аравии и Уругвая представители Южной Америки имели ощутимое преимущество, но гол в раздевалку забили именно футболисты Саудовской Аравии. Во второй половине встречи уругвайцы смогли отыграться только за 10 минут до финального свистка, и главный тренер уругвайской сборной аргентинец Марсело Бьелса по прозвищу Безумец должен что-то придумать к следующему поединку Уругвая, который состоится 22 июня против той самой упертой команды Кабо-Верде, которая сыграла в первом туре 0-0 с самой Испанией.
1: Попутного ветра. Ветра.
2: Во встрече Ирана и Новой Зеландии Иран дважды уступал в счете, каждый раз восстанавливал равновесие. Итог ничья 2-2. Интересно, что в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Южной Африке, тогда новозеландцы в группе в 3 матчах 3 сыграли в ничью, оставили очень приятное впечатление, но в плей-офф так и не смогли выйти. Наверное, они хотят чего-то большего на этом мундиале. Это были некоторые итоги 6-го дня турнира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы и сказки.

0: Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
1: Время служить.
2: Так, ну что, давайте поговорим о безопасности нашей с вами и о том, что происходит в нашей армии. Сегодня 985-й день войны, железные мечи. Она не прекращена, и с 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 956 военнослужащих. Да будет благословенна их память. Я должен сказать, что за эту неделю с прошлой программы, слава богу, это число никак не изменилось. Надо сказать, что противостояние с Хизбаллой на юге Ливана продолжается, несмотря ни на какие договоры. Ну и вы знаете, что Израиль не согласился с теми параграфами, которые есть в договоре, который якобы подписан между Ираном и США. Командование вооруженных сил Ирана угрожает нашей стране жестким ответом, если ЦАЛ продолжит наносить удары по целям в Южном Ливане. Сегодня в 12 часов 53 минуты было нарушение воздушного пространства в Израиле со стороны Ливана, соответственно, со стороны Хизбаллы. Вот это заявление о жестком ударе по Израилю было сделано вчера, и Израиль обвиняется в 84 нарушениях режима прекращения огня за двое суток. В общем, Иран говорит, если не прекратите, мы очень жестко ответим нашими вооруженными силами. Ну, надо сказать, что по информации 14-го канала израильского телевидения, с сегодняшнего утра израильским войскам в Ливане запрещено открывать упреждающий огонь. Согласно новым указаниям, военнослужащие могут применять оружие только в случае выявления явной и непосредственной угрозы. С утра уже были зафиксированы два случая, когда транспортные средства представляли опасность для израильских военных, и по ним был открыт огонь. В связи с новыми ограничениями подразделения передвигаются между позициями медленнее и стараются не оставаться длительное время на одном месте. Высокопоставленный офицер армии заявил в беседе с журналистам 14-го канала, что соглашение, по всей видимости, официально вступит в силу только в пятницу. До этого времени Хизбалла сможет воспользоваться прекращением огня и в том числе вот этим вот указанием запрещения открывать упреждающий огонь. В истории армии обороны Израиля, скорее всего, произойдет беспрецедентное событие. Впервые женщина завершит полный боевой курс подготовки подразделения «Сайерет Маткаль». Это одно из самых элитных и секретных спецподразделений страны. «Сайерет Маткаль» — подразделение спецназ высочайшего уровня в структуре израильских сил специального назначения. Бойцы этого подразделения выполняют наиболее сложные разведывательные специальные операции. Подготовка бойцов для «Сайерет Маткаль» считается одной из самых тяжелых в нашей армии. Курс длится долго, требует исключительной физической и психологической выносливости. Даже значительная часть мужчин не справляется с программой и покидает ее до завершения. Ну а женщины получили возможность участвовать в отборе в этот спецназ только в 2024-м. Решение приняли после того, как в ЦАЛе расширили перечень должностей и направлений службы, доступных женщинам-военнослужащим. Это, кстати, произошло после обращения, в том числе, в Высший суд справедливости. Так вот, первый этап этого процесса стартовал весной 2024-го, и заявки на службу в самом крутом спецназе «Сайерет Маткаль» подали сотни девушек, сотни кандидаток. По итогам начальной проверки и так называемого «дня отбора» зеленый свет получили только 17 женщин. Именно этот этап считается первым и серьезнейшим фильтром на пути в армейскую элиту. Ну, а теперь эта военнослужащая, она осталась одна, подошла к финальной точке многомесячного курса подготовки, и если программу она завершит в соответствии с графиком, то на следующей неделе она станет первой женщиной в истории, которая прошла полный боевой маршрут подготовки в Сайрат-Маткаль. Я, честно говоря, даже не могу себе представить, что это за женщина, но восхищаюсь, даже понимая, что никогда не узнаем, кто она. Теперь, что касается кризиса, который создан американскими самолетами-заправщиками. В аэропорту имени Бен-Гуриона их 74. Они невероятно огромные, я уверен, что вы знаете эти самолеты KC. Так вот, скорее всего, этот кризис близок к разрешению. В ближайшие дни 20 дозаправщиков рассредоточат между базами ВВС нашей армии по всей стране. И до конца месяца главный аэропорт покинут еще 17 самолетов. То есть 37 улетят. Ну и это должно, по идее, позволить провести нормально летний сезон. Я имею в виду по расписанию в Бен-Гурионе. Пока официального подтверждения этим вылетом и расчистки от заправщиков нет. Но они занимают большую часть из стоянок, и аэропорт не может нормально функционировать. Речь даже шла о том, что порядка 2 миллионов билетов может быть не продано из-за этого. Но посмотрим. И теперь к итогам операции «Рычание льва», которая была, или «Рык льва», которая была проведена против иранской ядерной программы. Некая статистика уже появилась, официальная, представленная нашей армией. Израильские спутниковые системы перед началом военной операции усилили разведывательную деятельность над Ираном. За время операции было получено более 50 тысяч снимков территории Ирана. В среднем свыше 1000 изображений ежедневно. За время боевых действий было применено около 18 тысяч боеприпасов, что в 5 раз больше показателя 12-дневного конфликта в июне прошлого года. Удары проводились в рамках около 1000 волн ударов, во время которых авиация нашей армии или нашей страны, военно-воздушные силы, выполнили порядка 8500 вылетов и поразили около 4000 целей, многие из которых включали несколько отдельных объектов. Ну и в рамках совместной операции союзники разделили иранскую территорию. Наша авиация работала против целей на западе, севере и в центральной части Ирана, включая столицу. Американцы сосредоточили свои удары на юге страны и морских путях. В начале кампании масштабы атак были таковыми – 1000 ударов в день. Ну что ж, я благодарю сайты «Страна», «СОЛ», «Микньюз», «Курсор.инфо», «Мариф», «Вайнет», «Вуаленьюз» за информацию для рубрики «Время служить».

0: Реклама.
1: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: В новом филиале Мадана Имания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
9: Жаркое лето в Центр Кар.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Центр Кар Азур. Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Минутка джаза.
1: Так, ну что ж, завершая музыкальный час «Картина маслом», представляю вам очередную рубрику «Джайв Тайм», гостем которой станет ушедший из жизни, к сожалению, американский клавишник, композитор, аранжировщик и руководитель оркестра Дуглас Клэр Фишер. Родился он в Дюранде, в штате Мичиган, осенью 1928 года. В достаточно большой семье он был третьим из четырех детей. Родители имели немецкое, французское, ирландское, шотландское, английское происхождение. Вот такой вот букет. И в начальной школе он начал изучать музыку, играя на скрипке и фортепиано. Потом, когда семья переехала в штат Мичиган, в другой городок, он начал уже сочинять классическую музыку и делать или пытаться делать инструментальные аранжировки. В средней школе он научился играть на виолончели, кларнете и саксофоне, и школьный учитель обратил внимание на мальчика, посмотрел, сказал: «Господи, смотрите, он играет на каком количестве инструментов, он пытается делать аранжировки, и я буду бесплатно учить его урокам теории музыки, уроком гармонии, оркестровки», а мальчик в ответ оркестровал и переписывал для него ноты. Но и когда концертному оркестру требовался инструмент, ему давали таблицу, аппликатуру, и он играл на этом инструменте. В общем, мне кажется, это достаточно неординарный подход, и вообще как бы неординарный мальчик был. В 15 лет он создает свою собственную группу и начинает учиться в университете штата Мичиган. Это был 1947. В 1951 он окончил университет, получил степень бакалавра музыки, и его призвали в армию, где он служил, и потом он, естественно, попал и в музыкальный коллектив. Он играл на саксофоне в оркестре, а закончил службу аранжировщиком оркестра военной академии США в Вест-Пойнте, в штате Нью-Йорк. Вернулся снова в Мичиган, стал магистром музыки и уехал в Лос-Анджелес. И вот там произошло следующее. Он познакомился с большим количеством музыкантов латинского происхождения и увлекся этой музыкой, латино-джазом. Он начал играть в оркестре «Чаранга» под руководством Модеста Дюрана, а потом уже и создал собственный латино-джазовый такой коллектив «Сальса Пиканте». И надо сказать, что вот этот коллектив принес ему первый серьезный успех, а именно они записали альбом, альбом назывался «Джаз», и получил премию Грэмми в 1981. Ну и далее еще один альбом, который был записан, был номинирован уже в трех категориях на ту же самую премию Грэмми. В общем, слава Дугласа Клэра Фишера как аранжировщика, оркестровщика, она выросла, и он поработал и с Полом Маккартни, и с Принцем, и с Селин Дион, и Робертом Палмером. Уже в 1999 музыкальная школа университета штата Мичиган присвоила ему почетную степень доктора изящных искусств. Зимой 2012-го у него произошла остановка сердца в Лос-Анджелесе после небольшой операции, и он после этого оставался в реанимации, и потом буквально через 20 с небольшим дней он ушел из жизни. У него осталась жена, трое детей, двое приемных детей, и остались записи, огромное количество альбомов. Мы сегодня послушаем запись 2011 года с его оркестром. Для нас будет играть Дуглас Клэр Фишер.

0: картина маслом. Реклама. Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель» 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер» 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер» 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». «Мебель Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: МИД Израиля отчитал посла Беларуси за антисемитские высказывания Лукашенко. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По распоряжению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, генеральный директор МИД Эден Барталь вызвал на ковер посла Беларуси в Израиле Юрия Ярошевича. Вызов связан с недавними антисемитскими и антиизраильскими высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко. Генеральный директор дал ясно понять послу, что скандальные антисемитские заявления президента Беларуси, обвинившего еврейское лобби и осквернившего память Холокоста, выдвинув ложные обвинения в адрес действий ЦАЛя против терроризма, являются гнусными и неприемлемыми. Он подчеркнул, что Израиль категорически отвергает сравнение ужасов Холокоста, произошедшего в том числе на белорусской земле, со справедливой борьбой Израиля против джихадистского террора. Кроме того, генеральный директор МИД подчеркнул, что Израиль решительно осуждает мерзкие антисемитские конспирологические измышления о еврейском лобби и заявил, что подобный язык должен уйти в прошлое. По данным информационного портала «Вести», Управление водных ресурсов и Управление национальных заповедников и парков сообщили об утечке дизельного топлива в районе пляжа Лидо на берегу Кинерета. Инцидент расследуют специалисты профильных ведомств. В настоящее время принимаются меры по устранению последствий утечки и выяснению ее причин. Верховная комиссия по проектированию и строительству в Иудее и Самарии утвердила несколько решений по развитию еврейских населенных пунктов. В частности, было утверждено строительство Ешивы Шаве Хеврон в еврейском квартале Хеврона. Здание площадью около 1000 квадратных метров будет возведено возле дома Романа. Это первое здание, строительство которого было утверждено по новому механизму, без согласования с муниципалитетом палестинского Хеврона, которое требовалось в рамках Хевронского соглашения. Также комиссия утвердила к подаче протестов проект строительства 456 новых единиц жилья в поселке Мицпе-Ирихо. Проект строительства 120 единиц жилья в поселке Карней-Шамрон был утвержден к вступлению в силу. Вспышка вируса, поражающего культуры семейства тыквенных, поразила в этом году около 20% посевных площадей арбузов в Израиле. По оценке специалистов, речь идет об аномальной вспышке в 5-6 раз превышающей среднегодовые показатели. В связи с этим фонд страхования сельскохозяйственного ущерба от стихийных бедствий санкционировал уничтожение около 1000 дунамов арбузных угодий по всей стране. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 91,8 агары, что на 0,06% выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,05% и составляет 3 шекеля 38,14 агары. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась, в основном на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность. На большей части территории страны ясно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добро пожаловать на волну 89.1 FM. Среда, 17 июня, и уже 8-я минута 5-го в нашей стране. Приближается очередной вечер, летний вечер, и наша радиостанция будет вас сопровождать даже ночью, если вы включите нас на волне 89.1 FM или запустите аппликацию, которая уютно разместилась между другими аппликациями в ваших дорогих смартфонах. Кстати, аппликация «Первое радио» подходит для любой операционной системы. Она бесплатна, и она позволяет слушать музыку и даже возвращаться в архивы, в подкасты. Так что используйте ее. Найдите ее и скачайте, она фиолетового цвета с желтой единичкой, не прогадайте. И, между прочим, если уж я заговорил о нашей аппликации, два слова о двух социальных сетях. Во-первых, Telegram, а во-вторых, YouTube. Пожалуйста, у нас есть канал YouTube, он называется «Первое радио» 89.1. И там мы предлагаем вам интересные интервью, стримы, короткие всякого рода разные видео. Я думаю, что вы не разочаруетесь, а наоборот, сразу же подпишитесь, да еще посоветуйте своим друзьям. Ну и телеграм-канал, который тоже называется примерно так же «Первое радио» в скобочках «Израиль». Заходите на телеграм-канал, я смотрю, что там подписалось, пока меня не было. Сейчас 47-32, это... 84 человека. Хорошо, и вот сейчас там как раз идет опрос, выясняет наша администрация, боитесь ли вы увольнения с работы, и дает три варианта ответа. Да, нет, я не работаю. Я не работаю. Так, я вот тоже ответил. Ух ты, сколько тут. Так, ладно, хорошо, заходите, посмотрите, очень интересный результат. Теперь я хочу вам рассказать в двух словах, прежде чем мы продолжим слушать музыку, о ярмарке, которая прошла в Нью-Джерси. И организация Nefesh BaNefesh провела эту ярмарку. Скажем так, там представители Израиля рассказывали о жизни в нашей стране. И выясняется, что сотни евреев из США в том числе планируют репатриироваться в Израиль. Причем мероприятие назвали очень интересно. «Ло ливрох ме Америка, эйлю ларуц ле Исраэль». «Не бежать из Америки, но бежать в Израиль». В общем, сотни евреев собираются репатриироваться, и приводятся разные примеры семей, где прямо с детьми, большим количеством детей, и люди верующие, и светские, они планируют вернуться в Израиль. И вот я здесь видел высказывание одного человека, его фамилия Лихштейн, который собирается с семьей приехать. Он сказал, в мире нет другого места, где мы хотели бы растить наших детей с той любовью, добротой и братством, которые есть в Израиле. Ну что ж, это приятный факт на самом деле, и мы только приветствуем его. Поэтому всем, кто находится сегодня в Израиле, мы передаем особый горячий привет. Действительно, мы одна с вами большая семья. И летом, и весной, и осенью, и зимой, и в мирное время, и в военное. В этом сила нашей страны.

0: «Картина маслом». Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
1: Да, давайте мы сейчас отправимся, скажем так, путешествовать во времени, отправимся назад, где нас ждет группа Led Zeppelin.
2: Музыкальное путешествие во времени.
0: 2026.
2: Поехали.
1: Итак, мы с вами перенесемся на 46 лет назад, в 1980-й. Тогда, 17 июня, ровно в этот день, но, как я и сказал, много лет назад, начался последний гастрольный тур группы Led Zeppelin. Он назывался «Our Europe», «Вокруг Европы». И музыканты, на самом деле, не думали, что он будет последним, потому что они начали выступать, но ситуация там была такова, что непосредственно Плант восстановился по здоровью. То есть у них были проблемы со здоровьем, с наркотиками. Пейдж играл и не играл, то есть был нестабилен, но хуже всех выглядел Джон Бонем. Да, потому что он несколько раз терял сознание прямо во время концерта, и все стали говорить, что он злоупотребляет алкоголем и наркотиками, хотя барабанщик сказал, что никаких проблем с этим нет, просто у меня проблемы с пищеварением, и продолжилось турне. И вот после того, как они сыграли это турне с горем пополам, скажем так, они вернулись и взяли небольшой отпуск. И вот осенью, 24 сентября этого же года, помощник музыканта и продюсера приехал к барабанщику Джону Бонему, а он не спустился. Его нашли мертвым. Причем выяснилось, что он позавтракал рулетом с ветчиной, выпил почти 700 граммов водки. В студии он продолжил пить водку. В общем, это было... И когда уже он оказался дома, он был смертельно пьян, и его таким вот и нашли. И в конечном итоге группа Led Zeppelin прекратила свое существование. Они появились в 1968-м, это был старт, а в 1980-м они закончили. Потом были какие-то попытки воссоединения, четырежды группа собиралась для того, чтобы играть, надо было зарабатывать деньги, но в конечном итоге они остались в памяти как Led Zeppelin тех лет, конца 1960-х, 1970-х годов. Одна из самых крутых песен у них — «Stairway to Heaven», и мы сейчас будем ее слушать. Она появилась осенью 1971 года. Они выпустили четвертый альбом, не дали ему никакого названия вообще, он был безымянным, просто известен как четвертый альбом. Джимми Пейдж, гитарист, написал музыку, Роберт Плант, он вокалист, он написал текст, и эта песня считается одной из величайших рок-песен всех времен. У нее три части, она постепенно от части к части набирает громкость, развитие, использует и акустические инструменты, потом электроинструменты, ну и в конце это хард-рок. И плюс соло Пейджа, и вокал Планта, в общем, лестница в рай. Ну и сегодня эта песня занимает третье место в списке 100 величайших рок-песен. Поэтому я хочу дать возможность вам послушать эту песню «Stairway to Heaven», Led Zeppelin, 1971 год.

0: «Лестница в рай», группа Led Zeppelin, песня, которая была записана в 1971 и стала одной из величайших песен в рок-музыке.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Вкусно и выгодно с «Маадана Имания». Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки «Мартин» 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного.

0: употребления.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
4: Carrefour.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
8: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
5: Реклама.
10: Программа «Картина маслом».
11: Хороший денек.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, теперь немного о мошенниках. Хочу вас предупредить в очередной раз от имени полиции, разумеется, и от нашего в том числе. Новая масштабная волна мошенничества. Это фишинговый СМС, когда вам присылают СМСки для того, чтобы заставить вас нажать на линк. И в данном случае пошла волна от имени шоссе номер 6, квиш 6. И смежных дорог злоумышленники рассылают вам сообщение о якобы неоплаченной поездке или штрафе за платную трассу и требуют перейти по ссылке и заплатить. Как только вы переходите, открывается такой портальчик, и вас просят ввести номер кредитной карты или личные данные и погасить задолженность. После чего денег вам не видать. Вот сейчас я вижу, мне моя коллега, продюсер Дарья Достоевская прислала такой вот фишинг, ее пытались поймать, ей сказали, что у нее есть долг, она проехала в туннеле в Кармеле и не заплатила, и должна расплатиться. И я вижу этот адрес, на который она должна зайти, и он, домен его итальянский. Auto Anzio Italia. И далее написано Carmel Tunnels. Но Дарья оказалась на чеку, бдительной. И она написала итальянцам все, что она думает про них на этот сайт. Я шучу, она ничего не делала, не нажимала. Но будьте внимательны. Во-первых, ссылка ведет на этот фишинговый сайт. Он может копировать частично адрес сайта. Но мы платим за квиш-6, например, на ресурсе компании Derheads. Вот, это оператор, который управляет этим шоссе. Есть специальный сайт или государственный портал, неважно. Ни на какие линки не нажимайте, когда вы получаете смс-ки, и не пугайтесь, когда вам говорят, что вы должны, что вот скоро наступит штраф, вас заблокируют, и так далее, и так далее. Как правило, сообщения приходят с неизвестных номеров, а вот в случае, например, с моей коллегой, она получила с номера 051-299-2196. 051, понятно? Вот так вот. А сайт-то он итальянский. Поэтому одно единственное правило или установка. Не переходить ни по каким ссылкам, полученным смс или в сообщениях в WhatsApp. Ясно? И сбережете свои деньги. Вот как раз об этом и поет Тина Тернер. Запотевшее окно, за которым морды мошенников.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
3: Carrefour.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
12: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
13: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
14: Ну а теперь внимание, у нас гость Офер. Брухим Абаим.
15: Туда габа.
14: Офер является представителем компании Супербус и наше обращение к водителям автобусов, и к женщинам, и к мужчинам. Они говорят, что сейчас мы не можем нагим ли нашим, и гам ли говорим, потому что хеврат Супербус мазмина лавот ицлахем. Тазбир лану, маатем мазмини, этми атем мазминим, и маатнаим.
15: אנחנו למעשה מזמינים כל מי שיש לו רישיון לנהיגה באוטובוס, גברים, נשים, בין אם הם עובדים בחברות תחבורה ציבורית, בין אם הם עובדים בחברות הסעה פרטיות, נהגים שעבדו בעבר ורוצים לחזור לענף התחבורה, אנחנו קוראים לכל מי שנהג, נהג טוב, איכותי, עם תודעת שירות, להצטרף אלינו.
14: Компания приглашает тех, у кого есть водительское удостоверение, позволяющее управлять автобусом соответствующей категории. Если у вас есть желание, если вы уже работали в этой области, и даже если нет, вы хотите прийти, начинайте, потому что компания имеет порядка 400 новых автобусов, которые еще в целлофане, и один из них будет вашим. Начинайте работу. Они гам из Барти Ахшав Бексара, что есть лахем берех 400 автобусов хадашим бенайлен, как мы это умер, в хат мем я хол льет мишу, что я во в ишма это сиха шелано. Ахшав яшар, они рацели шолют хам маме спар телефон, вышвили лицор кешерим хеврат супербус.
15: כוכבי 9122, מכל טלפון מתקשרים, מגיעים ישירות אלינו, מדברים עם הנציגים שלנו, יקחו לכם את הפרטים, יחזרו לכם בצורה מסודרת, ויתנו לכם את כל התשובות לכל השאלות. כוכבי 9122.
14: זוויוזצ'קה 9122, ומדובר על שעות של עבודה, זאת אומרת, מהבוקר עד שעה 4 או 5, נכון?
15: זו שאלה מצוינת, כי השעות עבודה הן משתנות. יש כאלה שמתאים להם יותר מהבוקר עד הצהריים או עד הערב, ויש כאלה שמתאים להם יותר מהצהריים ועד הלילה, ויש כאלה שמתאים להם רק לילה, ויש כאלה שמתאים רק בוקר. אנחנו עושים את כל ההשתדלות כדי באמת להתאים את הכפפה ליד,
14: Офер говорит о том, что есть водители, которые предпочитают работать с утра, есть водители, которые предпочитают работать во второй половине дня или даже вечером, и компания в том числе идет навстречу. Ве шуфани хозер, ше баалим шела хеврат супербус гамбе авараю наагим, нахон?
15: הבעלים בעלים פרטיים, אבל כל הנהלת הסופרבוס, עד המנכ״ל, זה אנשים שבעבר היו נהגים, כמו כולנו. וצמחו והתפתחו, ככה שאנחנו אומרים שאנחנו מבינים את הנהג ויודעים את הצרכים שלו, אין חכם כבעל ניסיון ואין כמונו שידע מה באמת הנהג צריך, וזה מה שמוביל אותנו.
14: Да, все руководство компании «Супербус». В прошлом были люди, которые непосредственно пришли из этой области, из области транспорта, были водителями, прекрасно понимают, каковы условия, что нужно сделать для того, чтобы вы работали комфортно, чтобы вы, соответственно, чувствовали себя в удовольствии на месте. В «Камуван ахсав шуфан ахтохузрим ле иньян калькали и шелькесев тазбирлену маат наим ше микабель наак нагид ше маги ле «Супербус».
15: Кон мишем мицтарев элену ахшав, מצטרף ומקבל מענק של 30,000 שקלים. עם ההצטרפות שלו, בהתאם לכפוף לתנאים כמובן, מענק של 30,000 שקלים. בנוסף, השכר השעתי הכי גבוה בענף, אתם יכולים לבדוק אותנו, השכר הכי גבוה בענף, השכר השעתי, שממנו מופרשים למעשה כל הדברים הסוציאליים, הכל מהשכר הגבוה ביותר בענף אצלנו בסופרבוס. בנוסף, קרן השתלמות מהיום הראשון. בנוסף, השתתפות בהוצאות רכב פרטי למי שמעוניין להגיע עם הרכב הפרטי. בנוסף, גמול תיקוף, שזה למעשה כסף על כל נוסע שעולה לאוטובוס ומשלם. אין ספור הטבות, אין ספור דברים, אבל במיוחד עבורכם.
14: Окей, прекрасные условия, говорит Офер, и в данном случае самая высокая почасовая оплата в отрасли, вы можете проверить. Далее вы получаете грант, то есть маанак в сумме 30 тысяч шекелей. Разумеется, это есть определенные условия получения, но вы должны понимать, что это грант, который может поддержать вас сразу же, как только вы заходите работать в супербус. Далее вы получаете доплату за каждого пассажира, который приобрел билет, оплатил свой проезд. Вы получаете ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Вы получаете, учитывают ваш стаж, который у вас уже есть, если он есть. Вам компенсируют транспортные расходы на ваш личный автомобиль, и с первого же дня вам открывают накопительный фонд. Так, золен вокша лемиспар телефон, мейфу вившалит кашер.
15: מכל טלפון, כוכבי 9122. 9122, מרימים את הטלפון, מתקשרים. כוכבי 9122, ומתחילים להצטרף ולהרוויח יותר.
14: Звездочка 9122. Хевра шиквар алаквиш и срим вехамеш шаним. Зе мишпахак моши пам авра марлену офер ве бемет зе мошех цумат лев. Они мацея лехем литкашер кухави 9122 ве лишол от шейлот беносав леавин ве леатхил лавот ба супербус. Офер, тода раба, эрев тов ве туда ша итайтану.
15: Тода лахем, несия това.
14: Литраот, несия това. Звездочка 9122, постарайтесь выбрать время и позвонить, узнать, если у вас есть водительское удостоверение водителя автобуса, управлять новым автобусом, очень много электроавтобусов, электрических, и хорошо зарабатывать. Это же просто здорово.
3: Реклама. Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

Денис Кляйер завершает музыкальный час картина «Маслом номер два» и мое пребывание в эфире в том числе. Студию передаю Олени Дарк. Вечерний эфир, шестая передача. Программа, которая начинается в 17 и завершится в 20.00. В 17.30 игра, кстати, с шефом Бухари. А в 20.00 программа «Не по Фрейду». Александр Солнцев, Владлена Прешель. И у них, как всегда, интересные гости. Прямая трансляция. Продолжайте слушать первое.

0: Картина маслом. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: На постоянную работу в Ришон ле Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Вкусно и выгодно с Маадана и Мани. Креветки с головой, отварные, 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen, 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо, 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь, 2 литра за 19,90.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Абалонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
9: Красота любит внимание. А роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: В новом филиале Маадана и Мани «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
11: Маадана и Мани, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Жаркое лето в Центр Кар.
12: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
1: Центр Кар Азур.
12: 03-558-5458.
1: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
13: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
14: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
15: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
16: События военные могут начать идти на спад.
17: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
18: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
18: В прямом эфире с трансляцией.
19: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
20: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
19: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
21: Первое радио. Новости.
22: В районе КПП Ильяу вечером и ночью будут проходить учения. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство обороны объявило, что управление пограничных переходов сегодня проведет учения на КПП Ильяу недалеко от Альфа и Менаши. Учения начнутся в 21 час и будут проходить до 4 утра завтрашнего дня. Во время учений будут слышны выстрелы, а также будет наблюдаться активное движение техники. Возможны затруднения в движении транспорта по 55-й трассе на указанном участке. Граждан просят не беспокоиться, речь идет о плановых учениях. По данным информационного портала «Вести», бойцы спецподразделения полиции «ЯСАМ» провели рейд в одной из школ Восточного Иерусалима, где были изъяты учебные материалы, вызывающие подозрения в подстрекательстве, а также флаги палестинской автономии. Как сообщила полиция, сотрудники спецподразделения провели рейд в учебном заведении в районе Вади-Аль-Джоз в восточной части города на основании конкретной информации, полученной полицией. В рамках открытого расследования директор школы была задержана для допроса. Глава местного совета Дир аль-Асад и бизнесмен Ахмад Дабах включен в список самых охраняемых лиц. Новостная служба КАН передает, что это решение было принято после того, как в адрес бизнесмена, управляющего семейной сетью супермаркетов Салах Дабах и его сыновья, стали поступать угрозы от преступных группировок. В конце мая в суд ВАКО было подано обвинительное заключение против Маждаль Крума Мухаммада Хасана за рэкет. Один из эпизодов обвинительного заключения касается вымогательств и угроз в отношении Салаха Дабаха. Большинством в 61 голос против 48 депутаты Кнессета утвердили предоставление депутату Тали Готлиб иммунитет от уголовного преследования в связи с раскрытием имени сотрудника Шабака, супруга активистки антиправительственных протестов Шикмы Бреслер. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу на голосовании отсутствовал. Обсуждение перед голосованием сопровождалось перепалкой и взаимными обвинениями депутатов коалиции и оппозиции. Напомним, что накануне окружной суд Центрального округа в Лоди постановил, что у депутата Готлиб нет иммунитета в части иска о клевете, поданного против нее Шикмы Бреслер, но лишь в отношении раскрытия имени ее супруга. Возле деревни Эйнкиния на голландских высотах перевернулся трактор. Парамедики Маген Давид Адом передали, что мужчина в возрасте примерно 40 лет получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой. В этой аварии пострадал еще один человек, мужчина в возрасте примерно 30 лет. В состоянии средней степени тяжести он был доставлен в больницу ЗИФ в Цфате. Управление аэропортов сообщило об открытии в конце месяца терминала номер 1 международного аэропорта имени Бен-Гуриона. 28 июня терминал начнет работать для внутренних рейсов и с 1 июля для международных. И о погоде. Завтра, 18 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Твери, на побережье озера Кинера 30, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский. А далее на первом шестая передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 6 минут в Израиле. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, дождалась. Средушка, средица, 17 июня, наконец-то. Ура, выходные уже не за горами. Да, всего лишь осталось поработать немножечко и будем с вами отдыхать. А это всегда звучит просто превосходно. Отдых, господи, как же я люблю. Особенно, знаете, выспаться, если есть возможность. Сегодня, например, у меня такая возможность вроде как была. Работа начиналась попозже, но вот в чем прикол. С самого утра начал кто-то что-то сверлить очень громко. И я думаю, спасибо тебе, добрый человек. Я понимаю, что тебе это надо сделать, но почему бы хотя бы не начать часочек попозже. Так что да, сегодня даже не дали мне выспаться. Вот же ж негодяи. Ну ничего, надеюсь, на выходных это все-таки получится сделать. Итак, что нас ожидает сегодня? И как вы знаете, у нас проходит с вами конкурс, так что в 17.30 обязательно подключайтесь, слушайте, будем с вами играть. Ну а в 18.20 у нас с вами состоится рубрика «Полный вперед», конечно же, как и практически в любую среду. Да, сегодня она у меня в записи, вот уже стоит, я уже вижу, что вот она находится у меня здесь. Ну что же, а так будем с вами болтать, хорошо проводить время, немножечко узнавать друг друга, немножечко узнавать этот мир нас окружающий, ну и вообще просто позитив будет литься на вас. А прямо сейчас у нас А-студио и Лирик с песней «Источник». Давайте послушаем, погнали! Душа

сегодня я с вами хотела бы поднять довольно, как по мне, интересную тему. Не знаю, как вам, а мне кажется, довольно любознательным. Поговорим сегодня о феномене одного хита. И знаете, когда музыкант выпускает песню, которая мгновенно взлетает на вершины мировых чартов, весь мир у его ног. Но за этим ошеломительным триумфом скрывается грандиозная ловушка, о которой мало кто задумывался в момент славы. Артист мгновенно становится заложником собственного успеха, ведь от него ждут исключительно повторения этого чуда. И каждый последующий сингл, трек или альбом неизбежно сравнивают с тем самым главным суперхитом. И публика отказывается воспринимать любые творческие эксперименты и требует одного и того же звучания. Музыкант бьется в стены этой такой невидимой клетки, пытаясь доказать, что он способен на большее. Однако индустрия и вкусы толпы, они безжалостны. И в конечном счете это единственный трек затмевает всю остальную дискографию. И вместо трамплина в большое будущее песня превращается в пожизненный приговор, который артист обязан нести до конца своих дней. Но быть автором всего одной великой песни – это экономический феномен, способный обеспечить человека до самой старости. К примеру, если трек попал в мировой культурный код, он начинает жить своей автономной финансовой жизнью. Песню покупают для рекламы автомобилей, включают саундтреком голливудских блокбастеров, крутят на радиостанциях и стримингах по всему миру. Ежемесячные чеки от авторских отчислений могут исчисляться сотнями тысяч долларов, позволяя музыканту вообще больше никогда не работать. Однако здесь кроется серьезный психологический подвох, ломающий многие судьбы. Получая огромные деньги за то, что было сделано много лет назад, человек теряет всякую мотивацию создавать что-то новое. Зачем сидеть ночами в студии, мучиться над аранжировками, если старая пластинка исправно платит за твой роскошный особняк? В итоге финансовое благополучие оборачивается творческой смертью, превращая творца в сытого и ленивого все-таки. Но знаете, вот, например, на примере можно Мэрайа Кэри. Нет, у она ни в коем случае не автор одного хита, но у нее есть композиция, посвященная Рождеству, если знаете такое, правда? И вот на ней только на ней она зарабатывает больше миллиона долларов каждый год. Вот просто так в этот период она зарабатывает больше миллиона долларов, потому что эту песню крутят абсолютно все, и я в том числе. Ну что ж, давайте будем продолжать наслаждаться композициями. Сегодня они будут все разнообразные, и, естественно, будут те самые хиты, про которые я рассказываю. Ну а пока послушаем то, что ставит наш музыкальный редактор.

Шестая передача. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.

0: 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
2: 03-558-5458.
0: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
2: Дерех Ашива 9.
1: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
7: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Реклама.
9: Шестая передача.

Я напоминаю, что совсем-совсем скоро, через каких-то 4 минуточки, мы с вами начнем наш конкурс, поэтому потихонечку подготавливайте свои телефоны и наш WhatsApp 054-2070-800, да, будем с вами участвовать в конкурсе. Ну, в принципе, мы это делаем довольно часто в последнее время, не правда ли? Так что давайте, если вы еще не участвуете в лотерее, сегодня есть такая возможность.

0: Надеюсь, что вы готовы, ведь Первое радио и шеф Абухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». До 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации. Ну а сейчас вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой десерт переводится с итальянского как «Подними меня вверх»?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

17:34, практически 35 минут. Все, прекращаю принимать ваши ответы. Итак, практически все угадали, как вы это сделали. Итак, вопрос. Какой десерт переводится с итальянского как «подними меня вверх»? Тирамису. Итальянское слово «тирамису» буквально переводится как «подними меня вверх». Да-да-да, от глагола «тира» – «тяни ми меня су вверх». Поэтично, да, это часто трактуют как «вознеси меня до небес» или «подними мне настроение». Так что вот теперь будете знать. Ну что ж, дорогие друзья, да, все, кто угадал, вы молодцы, вы становитесь автоматически участником лотереи, которая произойдет 22 июня, как уже говорилось ранее. Так что ждем этого с нетерпением. Ну что же, а вечер продолжается, так что давайте слушать музыку, для чего мы здесь, собственно говоря, и собрались.

0: Шестая передача. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
14: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
4: Шестая передача.
16: Шестая передача в эфире, и сегодня говорим про хиты, конечно же. И существуют такие хиты, которые взрывают планету не из-за сложной музыкальной гармонии, а благодаря простому физическому действию. Ярчайший пример — это дуэт «Los del Rio». Их бессмертная «Макарена», которая в середине 90-х заставила танцевать буквально всех, от воспитанников детских садов до президента США. Вирусное движение, которое легко повторить после первого же просмотра, мгновенно стирает языковые и культурные барьеры. Песня становится обязательным атрибутом практически любой свадьбы, корпоратива или школьной дискотеки на десятилетия вперед. И люди могут не знать, о чем поется в куплетах, и даже не запомнить названий других треков этой группы. Но стоит включить первые секунды аккомпанемента, как у миллионов людей срабатывает мышечная память. И это чистая магия ритма, которую невозможно просчитать в продюсерском кабинете или создать искусственно. Группа навсегда вошла в историю музыки, хотя для большинства слушателей они так и остались теми двумя парнями в пиджаках. Но сейчас я надеюсь, что ваши ручки готовы, потому что вы этого не избежите.

0: тебя тоже
1: нет. Чтобы услышать ответ, каждое слово ловлю. Mais chaque fois tu répètes, je t'aime, je t'aime moi.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио. Продвигаемся дальше во второй час, но сразу после выпуска новостей, который состоится в 18.00, ни секунды раньше, ни секунды позже. Оставайтесь с нами в этот вечер среды, 17 июня.

0: Шестая передача. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Реклама.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
16: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
17: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
18: Carrefour.
19: Мебель «Дакс». Решен ли Цион, Лещанский 3.
20: На постоянную работу в Решон Лиционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
21: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: Возле военной тюрьмы проходит массовая акция протеста «Харидим». Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, на юге Ливана ранены 5 военнослужащих. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих средней степени тяжести. Еще один солдат ранен легко. Бойцы подверглись атаке беспилотного летательного аппарата. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьи уведомлены о случившемся. Массовая акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против ареста учащихся ЕШИВ, уклоняющихся от армейской службы, проходит возле военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде. По некоторым данным, участие в ней принимают от 10 до 15 тысяч гурских хасидов. По сообщениям информагентств, армия стягивает дополнительные силы к месту протеста из-за опасений, что демонстранты попытаются прорваться на территорию военной базы. В полиции сообщили журналистам, что проведение акции протеста не было согласовано и называют демонстрацию незаконной. Сотрудник Шабака, чья личность была раскрыта депутатом Кнессета Тали Готлиб, обратился в Высший суд справедливости с требованием отменить решение Кнессета о предоставлении ей иммунитета от уголовного преследования. Об этом сообщила новостная служба корпорации КАН. Адвокат, обратившегося в суд, заявил, что, представляя иммунитет тому, кто раскрыл имя сотрудника спецслужб, Кнессет посылает всем работникам силовых структур сигнал, что их жизнью можно пожертвовать ради сиюминутного политического интереса. Ранее большинством, 61 голос, депутаты Кнессета утвердили предоставление депутату Тали Готлиб иммунитета от уголовного преследования в связи с раскрытием имени сотрудника Шабака. Супруга активистки антиправительственных протестов Шикмы Бреслера, накануне окружной суд Центрального округа в Лоде постановил, что у депутата Готлиб нет иммунитета в части иска о клевете, поданного против нее Шикмой Бреслер, но лишь в отношении раскрытия имени ее супруга. Министерство обороны объявило, что управление пограничных переходов сегодня проведет учение на КПП «Ильяго» недалеко от Альфе-Минаше. Учения начнутся в 21 час и будут проходить вплоть до 4 часов утра. Во время учений будут слышны выстрелы, а также будет наблюдаться активное движение военной техники, возможны затруднения в движении транспорта по 55-й трассе на указанном участке. Граждан просят не беспокоиться. Речь идет о плановых учениях. Глава местного совета Дираль Асад и бизнесмен Ахмад Дабах включен в список самых охраняемых лиц. Новостная служба корпорации КАН передает, что это решение было принято после того, как в адрес бизнесмена, управляющего семейной сетью супермаркетов Салах Дабах и его сыновья, стали поступать угрозы от преступных группировок. В конце мая в суд ВАКа было подано обвинительное заключение против Маджаль Крума Мохаммада Хасана за рэкет. Один из эпизодов обвинительного заключения касается вымогательств и угроз в отношении Салаха Дабаха. Управление аэропортов сообщило об открытии в конце месяца терминала номер 1 международного аэропорта Бен-Гурион. 28 июня терминал начнет работать для внутренних рейсов и с 1 июля для международных. Далее о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится, будет ясно. В Иерусалиме ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
5: Шестая передача на Первом радио.

18.08 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. Шестая передача, а точнее второй ее час начинается. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, двигаемся дальше и продолжаем нашу сегодняшнюю тему. И говорим мы о феномене артистов одного хита. И он держится не только на самих музыкантах, но и на особенностях человеческой ностальгии. Наш мозг устроен так, что музыка, услышанная в период эмоциональных пиков, то есть юности, первой любви или беззаботного студенчества, вшивается в память намертво. И когда, к примеру, по радио звучит знакомый мотив из прошлого, мы мгновенно переносимся в то время и снова ощущаем себя молодыми и всемогущими. Слушателям на самом деле не нужны, признайтесь честно, не нужны новые песни этого исполнителя, который вам нравится. Нужно конкретное состояние, которое дарит старый трек. Из-за этого публика, так говорят, по крайней мере, ученые, подсознательно бойкотирует свежий материал артиста, требуя на концертах только проверенную временем классику. Музыкант может выпустить гениальный, зрелый, технически безупречный альбом, но толпа на стадионе встретит его вежливыми хлопками. Они пришли на концерт ради 3 минут ностальгического экстаза, и все остальное творчество для них — лишь затянувшаяся пауза перед главным событием. И действительно, я признаю, что я тоже подобным страдаю, потому что, когда я прихожу на какой-нибудь концерт, я хочу услышать именно те самые песни. Я знаю, что артист выпустил прекрасные композиции, да, замечательно, но те самые ребята. Ну что, а мы пока будем продолжать. Любовь вернется в мир. Именно так называется композиция. Давайте ее послушаем.

Ну что же, а мы продолжаем этот вечер. И у нас история бельгийско-австралийского мультиинструменталиста Готье и его песни «Somebody That I Used to Know». Это классическая драма эпохи цифрового интернета. В 2011 году этот меланхоличный трек с таким необычным инди-звучанием и ярким боди-арт-клипом буквально разорвал мировое пространство. Песня возглавила чарты в десятках стран, получила несколько премий Грэмми и набрала миллиарды просмотров. Музыкант, который до этого тихо записывал экспериментальную музыку в своем гараже, в одночасье стал главной мировой поп-звездой. Но обрушившийся уровень внимания и давления оказался настолько колоссальным, что Готье просто не захотел продолжать эту гонку. Он осознал, что прыгнул выше этой планки, и физически просто невозможно, а остаться винтиком в машине шоу-бизнеса ему противно. И вместо того, чтобы штамповать похожие треки, он фактически заморозил свой сольный проект и ушел в тень. Он остался автором одного из главных хитов столетия, выбрав душевный покой вместо коммерческого конвейера. Но, знаете ли, то есть после «Somebody That I Used to Know» он не сразу исчез. Еще несколько лет выходили синглы и коллаборации, но нового полноценного альбома Готье после 2011 года действительно он так и не выпустил. Ну а сейчас давайте послушаем все-таки ту самую песню.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: Новости «Махсаны Хашмаль».
7: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: «Оболонь». Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
15: Так, а какой у нас сегодня день недели? Мне кажется, что среда, правильно? 18.20 уже прошло, 18.24 прямо сейчас, а это значит, что самое время для рубрики «Полный вперед». Итак, дорогие друзья, дорогие автолюбители, эта рубрика специально для вас, так что давайте послушаем и узнаем что-нибудь интересное о мире, в котором я ничего не понимаю. Погнали!
16: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии традиционно где-то за поворотом земного шара Евгений Вейнард. Женя, привет.
17: Привет, Слава, всем здрасте. Да, буквально за углом этого круга.
16: У каждого свой глобус нынче, мы же знаем.
17: Промолчу.
16: Да что тут скажешь. Не будем о грустном, будем о веселом. Прежде чем я надену свой берет, батон и бокальчик «Шато Пишон Лонвиль Комтес де ла Ланд».
17: Я уже понял. «Бонжур, мадам», «Бонжур, месье».
16: Да-да. «Бонжур, мадмуазель Рено». Поехали.
18: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
16: Для меня фирма «Рено» закончилась лет 10 назад, и больше ничего такого интересного, ну, кроме вот яркой вспышки реинкарнации «Рено 5», больше ничего такого вот я не припомню интересного, ну, на нашем локальном рынке. Вот, но все-таки до нас доехал очень интересный экземпляр, называется «Рено Симбиоз». Если ты помнишь, был такой «Рено Каптюр».
17: Конечно, помню.
16: При твоей еще бытности.
17: Да, я очень хорошо помню тест-драйв этой машины.
16: И вот все последующие поколения Renault Captur у нас не продавались. Но оказывается, он существовал и развивался, и совершенствовался только не в нашей стране, а во Франции. Поставщики осмелились и привезли Renault Symbioz. Это не совсем Renault Captur, хотя это на этой базе машина построена. То есть очень, очень много общих по дизайну решений, как на одной базе, да, автомобиль построен.
17: Symbioz построен на платформе CMF BHS.
16: Так, ты уже почитал.
17: Да,

0: Действительно, симбиоз – это просто удлиненная версия, которая Capture, у которого впечатляло, как открывался бардачок.
1: Ну, да, ванночка такая, я помню.
0: Да.
1: Так, и, знаешь, когда ты идешь на презентацию автомобиля, не ожидая ничего интересного, в этот раз меня реально удивила эта машина. То есть ты будешь как бы сейчас скептически настроен, но я нет. Я бы сказал так, это самая лучшая машина Рено по эргономике, в которой я сидел.
0: О, ура, буквально хочется сказать. Для меня Рено закончился в 2017 году, в 2017. И знаешь, чем он закончился? Концептом симбиоз. Если ты помнишь такой, ну, к нынешнему симбиозу это не имеет никакого отношения визуально, но концепт назывался симбиоз. Очень интересная машина.
1: Что из себя представляет нынешний симбиоз? Это нечто среднее между вот SUV, универсалом, хэтчбеком, вот такое что-то, да? Сразу все, во все стороны, можно так сказать. И самое главное, к нам доехала модификация, именно самая топовая, то есть с полноценным гибридом. Не мягкий, не там soft, light, или как там сейчас все это обзывается, а именно полноценный гибрид, построенный по всем канонам.
0: Да, и так поговорим о самом гибридном гибриде, да?
1: Давай без тавтологии, все-таки сначала о дизайне.
0: А что, если заменить эмблему на радиаторе, узнаю ли я, что это за машина? Ну, раньше это было, не надо было, эмблемка маленькая, как правило, была. Сейчас же, обрати внимание, эмблемы очень большие делают.
1: Еще и пишут название сзади, знаешь, для совсем...
0: Ну да.
1: 8 лет назад для тебя Рено закончилось, тебе будет трудно сейчас узнать во всех машинах, собственно, Рено. Ну, кроме Рено 5, которая как бы является этим, как это, ремиксом.
0: Так в том-то все, вот понимаешь, в чем все дело? Вот выехал мини, ты видишь этот ремикс, не надо эмблемы, ты видишь, что это такое. Выехал Fiat 500, ну, и ты видишь, что это такое. Даже Volkswagen Жук, ну и так далее. Вот Renault 5 сейчас. Да, ты видишь, что это такое, никакой эмблемы не надо. А все, что появляется новое, оно очень интересное. Потому что у меня сложилось впечатление определенное на сей счет. Ну, раньше самым, как это, желанным рынком была Америка, а сейчас самый желанный рынок – это китайский. Ну, он специфический очень, и все бросились кроить свои автомобили, в смысле внешний вид, под эти взгляды на эстетику.
1: Ну да, то есть тут на самом деле вторичное повторение, потому что напрямую Renault не сильно представлено в Китае. Это просто уже дань моде, я бы так сказал, вот эти вот все элементы.
0: Но подожди, симбиоз появился, это был май месяц 24 года, 2 года тому назад. А через год произошел еще один дебют интересный. В июле 25-го. Mitsubishi Grandis. Это же одна и та же машина. Вот где хитрый альянс.
1: Ну, понятно. Тут альянс на альянсе, и альянса погоняет. Но я тебя еще больше размешу. На самом деле, у тебя глаз-алмаз, потому что и конкретно Renault Symbioz создан в плотном сотрудничестве с корпорацией Geely.
0: Знаешь, тут уже хочется это сыграть. Па-па-па-бам!
1: Ну, опиши хотя бы машину, потому что мы все-таки на радио.
0: Угол. И тут угол. Это невозможно описывать. Понятное дело, классика жанра. У нее хоть это фары на месте и хорошо читаемые, горизонтальные. Ну, там с раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Фактически 8 углов. Вменяемая решетка радиатора. Отчетливая, ясная, понятная, в которую вписана эмблема, логотип такой. Так, чтобы за километр было видно, что это Renault. По логотипу. Вот. Ну, а под фарами вертикальные вот эти вот, ну, всякие хитрые. Я не понимаю, что это такое. Там воздуховод, там еще какой-то подфарник, там еще что-то.
1: Я помню, как ты называл это визерун.
0: Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть углов вертикальной конструкции. Слушай, если я буду сейчас все это описывать, ромб Рено, он уже сам весь на углах. Тем более вот эта новая его...
1: Квадратная спираль.
0: Да, ромбовидная лента Мёбиуса, да. Ну вот он весь вот так вот построен, но все равно. Сними сейчас этот логотип, и ты не поймешь, что это за машина. Все.
1: Ну это актуально сейчас для многих автомобилей нынешних.
0: Да. Ну, кстати, при всей угловатости, как бы, визуальных конструкций, если смотреть сверху на эту машину, она достаточно обтекаемая. То есть вот передняя часть, она довольно плавно уходит, вот решетка радиатора фары, да, таким полукругом именно.
1: То есть она с одной стороны вроде угловатая, а с другой стороны она плавная. То есть...
0: Да, да, да, да.
1: Но я тебе больше скажу, вот когда ты смотришь на эту машину, она воспринимается достаточно традиционно, несмотря на вот эти вот нагромождения углов. У нее нормальные ручки дверей, у нее внятные фары, у нее внятная... то есть расположение всех элементов на кузове, да, то есть она воспринимается достаточно традиционно, особенно когда ты садишься внутрь, ты видишь наличие физических кнопок, нормальные вентиляции, которые ты можешь рукой просто на себя направить, без всяких придумок, это уже тебя радует просто потому, что ты понимаешь, что продумано хотя бы, то есть не ради дизайна все сделано, а ради человека.
0: Короче, без дизайнерского экстремизма.
1: Это все-таки больше европейский подход. Я уже плавно перехожу в интерьер. То есть это очень удобное сиденье из нормальной ткани, то есть без всяких там пластиковых кожзаменителей. То есть действительно практично все сделано. И все ручки на месте, кнопки на месте. Экран в меру огромный, но... достаточно так вот удобно расположен. Приборная панель тоже продумана, без каких-то там экстремальных, как у некоторых французских, не будем говорить, называть фирму Peugeot, экспериментов над приборной панелью. Сама мультимедийная система построена на традиционном андроиде, то есть уже прямо изначально, то есть нет никаких там сумасшедших своих каких-то закрытых систем, то есть это все, то есть ты можешь аппликацию скачать прямо в машину установить, если тебе нужно. Телефоны Android или CarPlay все подключается, как беспроводные зарядки. Самая технологичная фишка мне, конечно, удивила, это крыша, то есть панорамная крыша, которая по нажатию кнопки затемняется. Но не вся, а вот сегментами, да, как будто ты ее отодвигаешь. Там один сегмент открыл, второй, третий. То есть ты как будто бы виртуальную шторку открываешь, и вот такими сегментами она затемняется. То есть ты можешь открыть только над водителем, допустим, небо, а заднюю часть оставить в тени.
0: Нет, о том, что это абсолютно современный автомобиль, такой вот визуально, выдает в салоне, в интерьере, две вещи. Вот этот планшет вертикальный, и селектор коробки передач. Ну, это уже не назовешь коробку передач. Это фактически...
1: джойстик такой.
0: Да, джойстик. Планшет, джойстик, ну и технологически вот эта вот крыша. А все остальное, оно такое традиционное, добротное.
1: Я бы сказал, нормальное.
0: Да-да-да. Уже употребляем слово нормальное.
1: Да, по салону. То есть достаточно просторно и спереди, и сзади. Заднее сиденье сдвигается вперед-назад, то есть ты можешь экспериментировать с объемом багажника.
0: Ну, он не сильно увеличивается на 75 литров. У него объем багажника в обычном положении 624 литра. А когда ты сдвигаешь сиденье вперед, 700 литров.
1: Ну, ты не забывай, что это не американские литры. Американцы меряют до потолка багажник, а здесь меряется как бы до полки. Поэтому такие вот данные, ну, то есть субъективно нужно видеть, как это выглядит. Кстати, там есть подполье и даже запаска.
0: Да,
1: это
0: да,
1: уже,
0: там
1: это
0: докатка.
1: Уже редкость, да, хотя бы докатка, да. Редкость в нынешних автомобилях, тем более при наличии батареи, которая под полом стоит, все-таки это гибрид.
0: Ну да, кстати, о размерах. Действительно, как бы впечатляет, типа, внутри автомобиль больше, чем снаружи. Он всего-то 4 метра 41 сантиметр длиной. То есть это верхняя граница С-класса.
1: Во все классы попадает сразу. И по форме кузова, и по размеру. То есть как-то пытались угодить всем. И тем, кто ищет небольшой автомобиль, и тем, кто ищет большой. Получается так. Собственно, хочется уже поговорить про двигатель. Все-таки это что-то новое для Рено.
0: Нет, вообще фраза в сегодняшнем современном мире «поговорить о двигателе», она уже вызывает какой-то ностальгический восторг. Потому что мы говорим не про электродвигатели, а про двигатели внутреннего сгорания. Но, правда, в комбинации с... То есть это силовая установка. Это же хайбрид, ну, в смысле гибрид.
1: Смотри, сколько, да, французы не придумывали гибридов всяких разных, каких угодно. 1.6 последний был мотор у них на первой модификации этого симбиоза. Это уже, кстати, ну, вторая. То есть кузов тот же, но новый двигатель. В общем, они думали, экспериментировали, посмотрели, как надо, и сделали, как надо. То есть взяли 1.8, дефорсировали его до 98 лошадиных сил. Да, знакомое все, да, тебе?
0: Да. Ну, да. Знакомая терминология.
1: Дополнительный электромотор в коробку передач. Все это сделали в одном блоке. Ну, то есть, я так смотрю, вижу Toyota, но только с французским, да, таким вот профилем. То есть, решили сделать по классике гибридной, то есть, проверенной. То есть, посмотрели, как делают многие годы лучшие гибриды и сделали свой. Но французы не были бы французами, они добавили еще один двигатель электрический, что добавляет еще 60 лошадиных сил в систему. Общая мощность, не суммарная, а общая мощность всей системы, просто так сложить лошадиные силы нельзя, это другие графики. Общая мощность всей системы составляет 160 лошадиных сил. Это позволяет машине разгоняться до 100 км в час за 9 секунд примерно. Что не быстро, но тут вопрос об экономии, потому что заявленный расход топлива 4,4 литра на 100 км в час, что впечатляет.
0: Ну, правильно. Они, кстати, обещают, поскольку в городском режиме все малые скорости обеспечиваются исключительно батареей, то они обещают до 40% экономить топливо в городском режиме.
1: Но они вообще обещают 80% времени работы автомобиля чисто на электричестве. Мой многолетний опыт использования гибридов заставляет довольно скептически смотреть на эту цифру. Но больше 50% у меня никогда не получалось. Ни на одном гибриде, даже на таком идеальном, как Prius.
0: Ну, это все можно только в экспериментальном режиме, на тест-драйве понять, поэтому...
1: Что еще на презентации интересного рассказывали? Ну, во-первых, это системы безопасности, там очень много их, там 29 всяких, по-моему, да, 29 режимов безопасности, которые они туда воткнули. То есть Renault пытается не растерять свой имидж безопасного автомобиля, когда-то... заслуженного.
0: Ну, когда-то Renault с Volvo сотрудничали, ты же понимаешь, а Volvo всегда считалась верхом безопасности.
1: Ну, тогда основной упор делали все на пассивную безопасность, а теперь на активную. Вот такой прогресс.
0: Извини, прогресс прогрессом. Вот в подкапотном пространстве этого Renault, мне знаешь, что понравилось? Что кроме крышечки жидкости для омывания стекол, там еще есть Дюар антифриза, и крышечка залива масла в двигатель. Кстати, странно, что вообще-то стандартный цвет жидкости для стекла лобового, крышечки цвет, голубой, а у них почему-то желтый.
1: Я смотрю, ты прям решил докопаться. Все-таки просто валишь не по-детски.
0: Не, ну как в старые добрые времена.
1: Ладно, шутки шутками, но все равно, на самом деле, как машина себя ведет на дороге и так далее, можно понять только в полноценном тест-драйве.
0: Да, да.
1: Но то, что я увидел сейчас, мне, в принципе, понравилось. В каком-то таком, знаешь, правильном направлении все-таки это все двигается. Человеческий подход вот к созданию автомобиля – это уже редкость на сегодняшний день. И добили они все это... приятной ценой.
0: Даже так.
1: 159 990 шекелей. Это за комплектацию без крыши. За комплектацию с крышей, которая больше ничем другим не отличается, нужно будет заплатить 166 990 новых израильских шекелей. То есть очень адекватно за машину с такими характеристиками. Как это на самом деле, ну, хочется проехаться и понять.
0: Вот самый главный показатель. Захотелось тест-драйва. Вот и не просто, это, знаешь, это нам захотелось, понимаешь, это не импортеру захотелось, чтобы журналисты прокатились и потом об этом написали, а это самим журналистам захотелось. Вот это интерес к машине.
1: О. Ну что ж, на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать.
0: Ну да, чё ж тут говорить, тут уже ждать осталось.
1: В следующем выпуске Я так понимаю, у тебя есть что-то интересное, очередной рассказ.
0: У меня в очереди рассказы стоят.
1: Ну, тем более. Что ж, тогда до скорой встречи через недельку. Всем хороших и приятных, и свободных, и мирных дорог.
0: О, да. Всем спокойных дорог.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Шестая передача. Реклама. Альтели Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтели Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
2: Жаркое лето в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
2: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
8: Реклама.
9: Шестая передача в эфире. Ну что, надеюсь, что вам понравилось. А мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. Говорим про один группы и исполнителя одного хита. И очень часто авторы культовых хитов, таких однодневок и не только, искренне ненавидят песню, которая принесла им мировую славу. Обычно такие треки пишутся на коленке ради шутки, эксперимента или просто так заполнить свободное место на пластинке. Музыканты делают ставку на сложные, глубокие композиции, в которые вкладывают душу, месяц работы и все свои сбережения. Но капризная фортуна решает иначе. Радиостанции и программные директора цепляются именно за ту самую простую, легкомысленную такую песенку, и в итоге артисту приходится годами исполнять ее со сцены, и что он считает своим худшим или самым примитивным творением. Публика игнорирует его настоящую музыкальную гордость, требуя лишь надоевший поп-мотив. Это порождает глубочайший внутренний конфликт и профессиональное выгорание. Ведь твое имя навсегда связывается с творческим недоразумением. А вот следующая группа, которую мы сейчас будем слушать, она как раз-таки вырвалась из одного хита, первого «Голая». А вот эта песня режиссер.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить в третий вместе, конечно же, в этот вечер. Вечер среды, 17 июня. Ну, а совсем скоро мы с вами также услышим и выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Война, это все продолжается постоянно.
4: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
6: Ракеты много куда летят.
7: А что аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
8: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
9: Реклама.
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель» 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер» 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер» 4 за 14,90.
13: В соответствии с условиями мероприятия.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
16: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
17: «Оболонь». Без него не начнут.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
19: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
20: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл». Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
21: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
9: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: Маленький ребенок был забыт в запертом автомобиле. Подробнее об этом через несколько секунд. 19 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Гевадзеве трехмесячная девочка была забыта в запертом автомобиле. Сообщается, что ребенок провел на санцепёке длительное время. Пожарные извлекли ее из машины и передали бригаде скорой помощи. Девочка получила тепловой удар и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Шары Цедек в Иерусалиме. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, на юге Ливана ранены 5 военнослужащих. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, 2 средней степени тяжести и еще один солдат ранен легко. Бойцы подверглись атаке беспилотного летательного аппарата, запущенного Хизбаллой. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены о случившемся. В иранских СМИ начали появляться вбросы, согласно которым Тегеран отказывается от подписания меморандума о взаимопонимании с США. В частности, новостной блок «Иранские новости» на арабском пишет, что подписание документа отменено из-за продолжающихся атак Израиля в Ливане. Стоит отметить, что иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что поездка переговорной группы в Швейцарию на церемонию подписания документа пока не отменена. При этом источник отметил, что детали документа все еще находятся на стадии обсуждения. Официальные лица ни в Иране, ни в США на данном этапе не делали никаких заявлений относительно отмены церемонии подписания меморандума. Тем временем Reuters сообщает, что в беседе с журналистами на полях саммита «Большой семерки» во французском Эвиан-Ле-Бене президент США Дональд Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном не является окончательной и пригрозил возобновить боевые действия, если окончательное соглашение ему не понравится или если Тегеран не будет соблюдать договоренности. Полиция сообщила о том, что из-за акции протеста ультраортодоксов против ареста уклонистов от военной службы было перекрыто движение на шоссе номер 57 в восточном направлении в районе перекрестка Бейт-Лит, а в западном – в районе перекрестка Кфар-Йона. Тем временем израильские СМИ сообщают о том, что главы ультраортодоксальных военных ешив обратились с письмом к премьер-министру Бениамину Нетаньяху с просьбой остановить на год задержание уклонистов. «Все дело нашей жизни идет на смарку. Мы призываем вас издать административное распоряжение о прекращении арестов на год, и за это время мы сформируем решение по выходу из кризиса», — говорится в письме. Сотрудник Шабака, чья личность была раскрыта депутатом Кнессета Тали Готлиб, обратился в Высший суд справедливости с требованием отменить решение Кнессета о предоставлении ей иммунитета от уголовного преследования. Об этом сообщила новостная служба корпорации КАН. Адвокат, обратившегося в суд, заявил, что, предоставляя иммунитет тому, кто раскрыл имя сотрудника спецслужб, Кнессет посылает всем работникам силовых структур сигнал, что их жизнью можно пожертвовать ради сиюминутного политического интереса. К другим новостям. Руководители отделов профобъединения Гестатрут по делам ЛГБТ-общины и вопросам равенства и социальной справедливости направили письмо министру социального равенства Май Галан и председателю Центра местного самоуправления Хайму Бибасу с предупреждением о последствиях решения министерства прекратить финансирование координаторов ЛГБТ в местных органах власти. Гестатрут предупредил, что решение приведет к увольнению всех сотрудников местных органов власти, ответственных за права и деятельность ЛГБТ, а также к прекращению сотрудничества с поставщиками услуг и ущербу для граждан, которым эта деятельность помогает. Гестатруте призвали министра Голан продолжить трудоустройство работников и подчеркнули, что профобъединение не поддержит массовое увольнение. Управление аэропортов сообщило об открытии в конце месяца терминала номер 1 международного аэропорта Бен-Гурион. 28 июня терминал начнет работать на внутренних рейсах и с 1 июля на международных. А теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Шестая
1: Стоп.
0: Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 9 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк, и шестая передача продолжается. Ну что, дорогие друзья, вечер среды у нас 17 июня, все как обычно. Ну и мы, пожалуй, продолжим нашу сегодняшнюю тему. И говорим мы сегодня про артистов одного хита. И в наши дни этот феномен трансформировался под влиянием социальных сетей и коротких видеоформатов. И сегодня песне больше не нужно ротироваться на радио месяцами, чтобы стать международным феноменом. Достаточно завируситься, к примеру, в ТикТок том же. Алгоритмы платформы могут поднять трек просто за пару секунд буквально, но со дна, казалось бы, да, до первых строчек хит-парада всего за несколько дней. Но у этой медали есть страшная оборотная сторона. Цифровая память современных слушателей невероятно коротка. Люди запоминают не песню целиком, а конкретный 15-секундный отрывок, под который удобно записывать танцы. И сам артист, как личность или творческая единица, остается для аудитории абсолютно безликим пятном. И как только тренд угасает, алгоритмы переключаются на другой звук, оставляя вчерашнего триумфатора у разбитого корыта. Это рождает целое поколение мгновенных звезд, которые исчезают быстрее, чем успевают записать полноценный студийный альбом. Ну а песню, которую мы сейчас послушаем, она совершенно не такая. Выпущена она была в 2015 году, но завирусилась она где-то около месяца тому назад. Она была в фильме «Apex» вместе с Шарлиз Терлон. Да, он как раз недавно вышел. Советую, кстати, посмотреть, если вы не смотрели. Очень прикольно. Хотя, знаете, тут на два лагеря делятся люди. Либо им очень нравится, либо очень не нравится. Мне понравился этот фильм для одного раза, чтобы посмотреть. Прям очень классный, очень хороший. Ну, а эта композиция от таких прям очень крепких ребят, они вообще как бы не точно не группа одного хита, The Chemical Brothers с песней «Go» прямо сейчас.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель DAX. Ришон Лицон, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в Центр Кар.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
11: Центр Кар Азур.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Шестая передача в эфире. Ну что, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие. И знаете, говорим сегодня про такие песни, которые быстро довольно можно забыть. Например, огромная доля исполнителей одного хита — это авторы так называемых летних синглов, которые создаются под пляжный сезон. Эти легкие, беззаботные, ластины, к примеру, американские или европейские ритмы идеально ложатся на атмосферу отпуска. Ну или, если мы уже говорим про отпуск, то курортного романа — ночных клубов у моря. Они звучат из каждого пляжного бара, заставляя людей безумно подпевать простым строчкам. Но у такой музыки есть жесткий срок годности, который истекает вместе с первыми осенними холодами, которые наступают в большинстве стран. И как только люди возвращаются в серые

Боже, сколько же хитов у Валерия Меладзе. Просто не счесть, что не песня, то шедевр. Так и хочется слушать и подпевать однозначно. Ох, Валера, что ж ты делаешь? Ну, а мы переходим к следующей категории. Этаки рок-бунтари. Особенно артистов одного хита — это серьезные альтернативные или рок-группы, которые всю жизнь играли тяжелую музыку для узкого круга ценителей. Но в какой-то момент ради эксперимента или под давлением лейбла они записывают легкую балладу или поп-ориентированный трек. И именно эта песня, неожиданно для самих музыкантов, врывается просто везде, начинает звучать из каждого утюга. И классический пример, не знаю, например, группа Чумбамба с их хулиганским гимном, или инди-рокеры с их тоже треком Teenage Dirtbag, зовут их Witches. На их концерты начинает приходить совершенно чужая им публика, которая ждет только этот один трек. И для суровых рокеров становится настоящим кошмаром, ведь они не хотят развлекать случайных людей. Они часто начинают сознательно портить песню на выступлениях или отказываются ее играть, защищая свою такую андерграундовую идентичность. Ну, слушайте, на самом-то деле, я любитель рок-музыки, и, например, даже у Slipknot есть такая песня, называется, по-моему, если не ошибаюсь, Snuff, и она тоже довольно лиричная, такая баллада получается. Даже они такую записали. Rammstein записали On a Dich, у них есть очень классная песня, тоже можете послушать. Для тех, кто говорит, я рок не люблю, поверьте, эти баллады вам очень понравятся.

0: Шестая передача. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама.
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Машина времени снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
7: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
2: Реклама.
1: Шестая передача.
12: Шестая передача продолжается. Что же делают артисты одного хита через 20 или 30 лет после своего грандиозного взлета? Да, мы сейчас говорим про артистов именно одного хита. Для многих из них единственным способом заработка становится участие в масштабных сборных концертах формата дискотека 80-х или хиты 90-х. Это удивительное зрелище. Десятки таких постаревших уже музыкантов ездят по миру в одном автобусе, чтобы исполнить по одной своей главной песне. У них нет необходимости вести с собой тонны оборудования или, новую программу. Они выходят на сцену, отрабатывают свои законные 4 минуты славы под ликование ностальгирующей публики и уступают место следующему герою прошлого. Это такой стабильный, безопасный бизнес, лишенный какого-либо творческого развития, но для многих это единственный шанс снова почувствовать себя звездами и искупаться в овациях, пусть даже и за былые заслуги.

вот и подходит к завершению. На сегодня 6-я передача. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». А с вами была я, Алина Дарак. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Услышимся с вами уже на следующей неделе. Так что немножечко отдохнем друг от друга. И это тоже бывает полезно. Все, всех обняла. Всем пока-пока. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
13: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
14: Новости Махсаны Хашмаль.
15: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
18: На постоянную работу в Ришон ЛИЦОНе требуется на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
19: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
20: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
17: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Маленький ребенок был забыт в запертом автомобиле. Дональд Трамп заявил, что израильскому руководству отправлена копия меморандума. Арабские Эмираты разрабатывают план полной независимости от Ормузского пролива. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Двадцать часов в эфире. Итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. В Девадзееве трехмесячная девочка была забыта в запертом автомобиле. Сообщается, что ребенок провел на санцепёке длительное время. Пожарные извлекли ее из машины и передали бригаде скорой помощи. Девочка получила тепловой удар и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Шаре Цедек в Иерусалиме. К настоящему моменту о самочувствии малышки ничего не известно. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, на юге Ливана ранены 5 военнослужащих. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих средней степени тяжести. Еще один солдат ранен легко. Бойцы подверглись атаке беспилотного летательного аппарата. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьи уведомлены о случившемся. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что в центральной части сектора Газа ударом с воздуха были ликвидированы Ахмад Абухин, командир снайперского подразделения, и Махмуд Валид Джабар Абухин, участвовавшие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Полиция сообщила о том, что из-за акции протеста ультраортодоксов против арестов уклонистов от военной службы было перекрыто движение на шоссе номер 57, образовались дорожные заторы. Тем временем израильские СМИ сообщают о том, что главы ультраортодоксальных военных ешив обратились с письмом к премьер-министру Бениамину Нетаньяху с просьбой остановить на год задержание уклонистов. «Все дело нашей жизни идет на смарку. Мы призываем вас издать административное распоряжение о прекращении арестов на год, и за это время мы сформируем решение по выходу из кризиса», говорится в письме. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции саммита «Большой семерки» во французском Эвиане, заявил, что соглашение с Ираном положит конец блокаде Ормузского пролива и гарантирует, что эта страна не станет обладателем ядерного оружия. По словам Трампа, операция привела к смене режима, и новые лидеры умнее и значительно менее радикальны, чем предыдущие. Трамп заявил, что послал израильскому руководству копию меморандума и обещал, что на переговорах пойдет речь о ракетной программе и иранских террористических сателлитах. Премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху он назвал хорошим человеком, который иногда увлекается. Надо бы помягче. Не стоит взрывать дом каждый день, когда в него входит кто-то из Хизбаллы, заявил Трамп. Тем временем министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани Аль-Завуди заявил в интервью Bloomberg, что Объединенные Арабские Эмираты разрабатывают план, который позволит им не использовать уязвимый Ормузский пролив. «Наша цель – нулевая зависимость от пролива, независимо от того, открыт он или нет. Он будет открыт, и мы надеемся, что это случится быстро, но это открытие не остановит наш новый план», – заявил он. Программа предусматривает увеличение пропускной способности портов Диба и Аль-Фуджайра и Хаур-Хакан, расположенных к востоку от Ормузского пролива на побережье Оманского залива. Там же возведут еще один порт, к которому будут проведены трубопроводы, железные и автомобильные дороги. Управление аэропортов сообщило об открытии в конце месяца терминала номер 1 международного аэропорта Бен-Гурион. 28 июня терминал начнет работать на внутренних рейсах и с 1 июля на международных. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Погода будет ясной и жаркой. В Иерусалиме ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду» и их интересной гости.
3: не по Фрейду.
4: Здравствуйте, как сказал Евгений Забежинский, это не по Фрейду. И сегодня у нас Александр Солнцев в студии в своем оливковом прекрасном одеянии. Александр, а внизу тоже оливковые?
17: А внизу, кстати, две оливковые, да. А также, естественно, в этой студии та самая, ради которой мы все просыпаемся и засыпаем почти сразу. Девушка, собственно, благодаря которой существует в русском языке слово «плечо». Влада, плечо, Прешель, доброе утро.
4: И лимон, ты заметил?
17: Лимон — это состояние счета.
4: А если вы хотите тоже посмотреть, почему лимон, то вы можете зайти на YouTube Первого радио, найти нашу трансляцию. Это вообще несложно, и посмотреть, что у нас здесь за балаган происходит.
17: Да, ну а почему плечо, вы поймете сразу.
4: Да, вы поймете сразу, но мы сегодня собрались не для того, чтобы восхвалять друг друга, а для того, чтобы общаться с нашей прекрасной гостьей. Сегодня у нас в студии Галина Смит, главный редактор Womfire, одной из ведущих женских диджитал-платформ в Израиле, эксперт в сфере медиа, контента, пиар и работы с инфлюенсерами.
23: Добрый вечер.
17: Добрый вечер. Сейчас они хлопают.
4: Да,
17: они...
4: все. Все. Давайте...
23: Еще раз сказать добрый вечер.
17: А попробуй, кстати.
23: Добрый вечер.
17: Хлопаем.
23: Добрый вечер.
17: Вот, все.
4: Давайте начнем вообще с того, а что... Да хватит уже хлопать.
17: Все, они ушли.
23: Мне очень приятно.
4: Да.
23: Мне очень-очень приятно.
4: Они тоже хотят узнать, что такое инфлюенсеры. Просто не все радиослушатели наши знают, что это такое, это инфлюенсеры.
17: И при чем здесь простуда?
4: Что?
23: Причем здесь, пожалуйста?
17: Ну,
23: а,
17: как?
23: Ну да, инфлюенсеры.
17: Инфлюенсия, это же простуда.
4: Okay.
17: Да,
4: так.
17: Итак, инфлюенсер.
23: Что раньше называлось блогером. Сейчас меня все инфлюенсеры начнут кидать камни, наверное. Лидер мнения. Инфлюенсер – это лидер мнения.
17: Или, я думаю, что как раз почему связь с простудой, потому что, ну, как бы, вот от него заражаются. Это человек, от которого заражаются. Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
23: есть.
17: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвёшь, да, вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка, это не инфлюенсер, это распаковщик, мне кажется.
4: Что за камень в мой огород сейчас?
17: А ты что, распаковки делаешь?
23: У этого есть другое слово.
17: Распаковщик.
23: Инфо-цыганин.
17: Инфо-цыгане, это те, которые, знаешь, я знаю, что такое инфо-цыгане. Они, во-первых, ничего не понимают, что они говорят, но они умеют продать это. Вот, то есть, типа... Земля плоская, покупайте мои курсы, как ориентироваться в решённом лиционе без компаса.
4: И дышим пяткой.
17: Дышим пяткой, да, как ты любишь.
4: Хорошо.
17: Так ты кто? Инфля...
23: Не, вообще нет, вообще нет.
4: Она с ними работает.
23: Я, в первую очередь, главный редактор женского журнала, я пишу.
17: Так.
23: На иврите. И также я... Работаю с где-то 40 такими инфлюенсерами. Команда у меня такая веселая.
17: 40 инфлюенсеров?
23: Да.
17: Ничего
23: на русскоязычную улицу.
17: Это, конечно, я всего-то троих знаю, причем двое из них в студии в этой серии. А остальное так... вот, кстати, Владочка, я знаю, что у тебя, как всегда, есть вопросики.
4: Мне, как обычно, и Александр задает вопрос.
17: Да, но я
23: задаю вопрос. Я могу так же отвечать.
17: А, да, я люблю, когда мне так отвечают. А, вопрос такой, смотри, как бы ты сказала, я редактор женского журнала.
23: Да.
17: Объясните мне, Влада, может быть, и ты тоже, вот обе, пожалуйста, объясните мне, почему так получается, что по статистике женщины, да, читают меньше, а журналов для них больше? Потому что мужских журналов я знаю только два: «За рулем» и «Мэн Хелс». А как бы, а женских журналов
4: так,
17: я знаю...
4: Так, а Максим, подожди.
17: Максим?
4: Да.
17: Там одни... Что? Для чего он?
4: Читай.
17: Там нечего читать.
4: Не то читаешь.
17: Ты мне сейчас скажи «Плейбой» почитать. Почему
23: кстати,
17: женский
23: есть
17: журнал...
23: очень хорошая статья в Playboy.
17: Я знаю, он с этого и начинал, собственно, Хью.
23: Как бы да.
17: Да. А, вопрос, почему женских журналов больше, чем мужских? И почему ты не мужской журнал, понимаешь, редактируешь, а женский?
23: Ты знаешь, я очень хочу, на самом деле, открыть мужской журнал.
17: Так.
23: Но мужчины не читают, а женщины да.
17: Как
23: и
17: мужчины
23: больше
17: не читают?
23: Не журналы.
17: А что? Я, например, люблю читать журналы. Я прихожу в парикмахерскую, видите? Да? Ну,
23: молодец.
17: Видно по мне, что я иногда хожу в парикмахерскую.
4: Да.
17: Я сижу, жду свою очередь. Там, значит, Ле Иша, Ле Геверет, Бахура Това, Леди Бой, все, что хочешь, все журналы. Где нормальный журнал «Наука и техника»?
23: А ты дома журналы читаешь?
17: Я дома, у меня дома нет журналов.
23: А, ну ты же говоришь, что ты читаешь журналы.
17: Ну, я читаю журналы там, где они бывают.
4: Он начинается.
23: А как часто ты фотографируешь? Извини.
17: Начинается. Вот именно.
23: Ты смотри, я смогу.
17: А как часто ты фотографируешься?
23: Не фотографируешься, а как часто ты делаешь
17: Селфи.
23: Да.
17: Регулярно.
23: Регулярно, молодец.
17: Вот у меня есть сегодня, что покажу.
4: Но у Галины это диджитал-журнал.
23: Да.
4: Это же не физический, который...
23: Во-первых, женщины
17: читают. Тем более.
23: Так. Если тема интересная, если она написана интересно, если она актуальна, то женщины читают. Да. Ну и плюс у нас много красивых картинок.
4: И женщин.
23: И женщин.
17: Ну так это получается мужской журнал. Спасибо большое. У нас много красивых картинок и женщин.
23: Украшений, кремов.
17: Окей.
4: Давайте, раз уж
23: не
4: мы...
23: только женщин.
4: Затронули тему журнала, хотя я хотела поговорить про инфлюенсеров.
17: Сейчас
4: да
17: поговорим
4: ладно.
17: Про инфлюенсеров.
4: А что есть, какие разделы есть в твоем диджитал-журнале и о чем там вообще? Ну вот я не знаю, например, да, и
23: у
4: для
23: нас
4: чего я должна зайти?
23: Один из моих самых любимых так. разделов — это интервью.
17: С инфлюенсерами, Влада, для тебя.
23: Нет, кстати, нет.
4: А с кем?
23: С разными. Совершенно разными женщинами. Она может быть главным директором огромной компании, она может просто готовить дома и кормить всех солдат Израиля.
4: Как вы их выбираете? Где вы их берете?
23: Во-первых, к нам обращаются некоторые люди по поводу интервью. Плюс иногда видишь кого-то по телевидению или находишь какую-то интересную страницу, или встречаешь кого-то на пресс-конференции и думаешь, вот, вот этот человек мне интересен, вот с ним я хочу сделать интервью. С вот этой молодой актрисой, которая еще не получила звание, и она бегает по аудишенам.
17: И она еще даже не знает, что она актриса.
23: Да.
17: И она еще даже не знает, что мы ее сделаем. Ее призвание. Говорит,
23: да.
17: Галя.
23: Да.
17: И становится ее продюсером.
23: Нет, ну, ни в коем случае. Я не продюсер.
17: Я понимаю. Упаси, как говорится, Бог.
4: Да. Так, хорошо. Интервью. Что еще?
23: Бьюти. Я обожаю бьюти.
4: То есть это получается, тебе присылают домой очень вот эти горы всего, чтобы ты попробовала.
23: Я могу наклониться и достать?
4: Да,
17: да.
4: Конечно.
17: Итак, пока Галя достает всякие штучки,
4: это
17: которые
4: Мороз.
17: Присылают.
4: Я Дед Мороз,
23: я
4: вот,
23: Дед Мороз.
17: Ну, давай ты как-то...
23: Снегурочка.
17: Вот именно,
23: Снегурочка,
17: да.
23: С холодным сердцем.
17: Потому что а то, где
4: ух
17: твоя борода
4: ты.
17: Из вас... Да, вот это вот все. Владочка, а ты бы хотела, чтобы ты такая домой приходишь, например,
4: да.
17: утром, ну или во сколько ты домой приходишь, вот, и как бы открываешь дверь, а тут высыпается, просто вываливается все то, что вот тебе принесли на обзоры, на тесты,
4: да.
17: на
4: ну,
17: вот
4: во-первых,
17: это вот
4: знаешь,
17: все.
4: Я хочу по-другому, я хочу
17: да.
4: просыпаться утром дома, я обычно
17: это...
4: сплю дома,
17: так.
4: да, открывать дверь, а там мне уже коробки, понимаешь,
23: я еще не
4: с этим
23: да.
4: совсем.
17: Ты
4: да.
17: по...
23: это только последняя неделя.
17: Мы умеем
23: неделя.
17: Тянуть
4: вау.
17: Паузы, да.
4: И это, да, и вот это, конечно, но мне иногда присылают. Я же инфлюенсер тоже чуть-чуть.
17: Угу.
4: Ну, пока чуть-чуть, но кто подожди. Знает, подождите.
17: Я понимаю. А я, кстати, с
23: ну,
17: удовольствием
23: вроде...
17: бы
23: а, нет,
17: делал обзор, например, дорогих автомобилей. Присылайте,
4: кстати,
17: пожалуйста.
4: Да, присылайте на
17: тест-драйв.
4: Да, присылайте.
23: А, кстати,
17: мне.
23: Знаешь, как автомобили работают? Они тебе дают его попробовать на неделю очень часто.
4: Да?
17: Я знаю.
23: Да.
17: У меня вообще вся жизнь так. Мне все дают
23: попробовать
17: на неделю. Потом я пишу
4: отзыв
17: и отсылаю кому надо.
4: Ой, как классно с автомобилем. Я тоже так.
17: А давай мы с тобой сделаем.
4: Только не Хонды какой-нибудь там.
17: Конечно, зачем нам это надо?
23: Альфа Ромео.
17: Альфа. Вот, кстати, Альфа Ромео.
4: Вот, уже хорошо.
23: И
17: Джульетта красивая.
23: На Доломитах.
4: Да. Класс.
17: Итак,
4: тогда.
17: Что, Галя, ты решила унести из дома, потому что места уже нет?
23: Нет, нет. Это последние пару дней.
4: То есть ты тестируешь все?
23: Не, не совсем. Ну, во-первых, столько лица нету, и тело тоже как бы...
4: А кто тестирует это?
23: У нас есть в районе 10 девочек, которые работают с нами на постоянной основе. Они получают часть этих продуктов. У них также есть шейлон, помогите мне...
17: Да.
23: Анкета, которую они должны, вот я вспомнила, анкета, которую они должны заполнить, в котором написано, как они почувствовали продукт, что понравился ли им запах, что этот продукт им сделал в первый день, что он сделал через неделю, что через две недели. И только через месяц, когда я получаю точные данные о продукте, я начинаю о нем писать.
4: Как
17: а, то есть ты сначала тестируешь его на зайчиках?
23: Не только.
17: Ну,
23: я и на себе.
17: Давай мы их будем называть зайчики.
23: Зайчиками.
17: На солнышках. Или как вы там друг друга называете? На кисечках. Вот. А потом уже как бы на себе.
23: Да, но...
17: Это главная киса.
23: Мадам.
17: Ну, можно и так сказать.
23: Редактор.
17: Окей. А было ли такое... Извини, Владочка, извини, пожалуйста.
4: Что за вообще?
17: Пожалуйста, простите.
23: Не дает
17: слова сказать. Это последний вопрос. Потом я зам... Женский журнал и меня в секси. А было ли
4: ладно,
17: такое,
4: давай.
17: Галя? Такая, например, ситуация. Тебе что-то прислали, она красивая, безумная упаковка, все ты достаешь, а там просто, ну, что-то обалденное. Ты, значит, рассылаешь своим кисуням, да, и все прям пишут: слушай, это невозможно пользоваться этим.
23: Было.
17: Это вообще полное жжет. да? И пошло на... Вот, да. Смотри, и что ты делаешь тогда? Ты заказчику что говоришь?
23: Во-первых, я могу поговорить с пиарщиком, который это послал, так. И...
17: Сказать, и посмотреть что мы, ему может быть... в глаза.
23: Да, да, так. Да.
4: А, то есть ты об этом говоришь, предупреждаешь заранее, чтобы, может, мы не негативно...
23: Мы, во-первых, всегда пишем правду. Угу. Но косметика, так же, как и еда или...
17: Или люди.
23: Или люди. Это да. Что-то очень личное, оно не всем подходит. То есть кто-то любит кинзу, а кто-то не любит кинзу.
17: Да.
23: Кому-то крем с такой кислотой подойдет, кому-то он не подойдет. Поэтому сказать, что это плохой крем сразу, это неправильно. Если за кремом стоит большая компания, у них правильно расписаны ингредиенты, ты их проверяешь через сайт Министерства здравоохранения, что очень-очень важно. На каждой баночке должен быть номер, номер самого продукта, который ты можешь проверить через Министерство здравоохранения.
17: Okay.
23: И ты пробуешь этот продукт тоже на другом человеке. То есть мы всегда подсылаем только один продукт одной девочке.
17: Я понимаю.
23: То, и поэтому, если там не, извините, Г в баночке, то...
17: Но если все трое умерли, значит, тогда нехороший
23: продукт. Ну, наверное,
17: продукт.
23: Скорее всего, да. Понятно. Но таких мы еще не получаем.
17: Окей, хорошо.
4: Но вы пишете, если там не понравилось, да, например? Ну, не то, что не понравилось, но что какие-то...
23: Мы пишем правду. Ну, да. я дам пример.
4: Но ты предупреждаешь заранее там пиарщика, да, что мы...
23: Нет, не предупреждаешь. Например... Компания, замечательная компания.
17: Пип,
23: вот эту,
17: какая,
4: пип, да? Не можем, да.
23: Да. Выпустила крем SPF с цветом для кожи.
4: Так.
23: И они выпустили для светлой кожи и для темной кожи.
17: Угу.
23: И там очень такие яркие цвета, это больше похоже на мейкап.
4: Угу.
23: Попробовали
17: светлый. Я даже
23: светлый.
17: Представляю, как я такой весь в мейкапе.
23: Да.
17: А на самом деле на мне крем от загара.
23: Да. Так. А он есть только или светлый, или темный. И у нас почти он никому не подошел. То есть или выпускайте всю линейку, и мы это написали. Или это подойдет очень определенным женщинам, и открывайте тестирование, для тестирования баночки в магазинах, потому что по-другому ты не можешь себе подойти. Потому что завтра этот продукт вернется в магазин. И мы про это пишем.
4: Ну да, это ваша ответственность, если вы напишете, что да, это классно.
23: У меня, например, была такая вот ситуация, в которой я зашла в магазин детской одежды на... презентацию, и там не оказалось размеров для полных девочек.
17: Вот какие!
23: И я, да, написала, что очень жаль, что такое произошло. Все замечательно. Мода красивая.
17: Да.
23: Качество шикарное. А вот...
4: А вот, везде сейчас есть в магазине
23: не везде.
4: Для полных
23: вот
4: девочек?
23: Вот я могу тебе сказать, что совсем-совсем, к сожалению, не везде.
17: И это странно, на самом деле.
23: Это очень грустно, на самом деле. И это было таким же образом и написано.
4: Окей. Я даже как-то немножко опешила, потому что я никогда об этом не задумывалась.
23: А я на это смотрю. Я иду в магазин, и я смотрю, какие размеры есть. И какой ларч, какой экстра-ларч, какой экстра-экстра-ларч. И реально он подходит женщинам, которые не весят 43 килограмма в одежде.
4: Да, есть разные.
17: Как некоторые.
23: Да, кстати.
4: Ты мне сказала, что
23: мы
4: я поправилась, забили. Так что все.
17: Слушай, 41 килограмм на тебе, как бы, это нормально. Это можно потерпеть.
4: А какой продукт, который пришел за последние, ну, скажем, несколько месяцев, вызвал у тебя восторг? Только без бренда, а именно что это было? Вот такой восторг, что ты просто подумала, вау,
23: сейчас
4: как ты без этого жила?
23: Сейчас бьюти-индустрия идет на тему longevity. То есть, как
17: чего?
23: Мы longevity выучили, новое слово, важное слово очень.
17: Я только свыкся со спермой лосося, а вы мне уже...
23: А ты знаешь, какая она замечательная?
17: Слава Богу,
23: она
17: пока
23: на моем
17: не
23: лице.
17: Знаю. Спасибо, зачем я теперь это узнал? А так вроде не скажешь.
23: Эфир закончился, да?
4: Кстати, вот это вот.
17: Мне
4: тоже надо.
17: У тебя тоже на лицо надо, конечно.
23: Крема.
17: Мы ее потеряли. Longevity, да. Давай, расскажи.
23: Это крема, которая работает на митохондрии клетки.
4: Ну, стало понятнее намного.
23: Ну, тот, кто учил биологию в 12 классе, наверное, поймет.
4: У нас один, кстати.
23: Митохондрия — это маленький завод клетки, которая вырабатывает энергию.
4: Так.
23: Вот. И сегодня почти все крема и работают именно на то, чтобы клетка вырабатывала больше энергии.
4: Так.
23: И я получила два бренда, которые мне вот прям очень сильно зашли. И я И я была мадам, которая тестировала зайчика на себе.
17: Прикольно.
4: То есть ты с вечера нанесла, а с утра у тебя уже такое?
17: А с утра, хопа, кто?
23: И еще ледовые маски.
17: Что это за волчица такая?
4: У меня в голове такая, она и так волчица, смотри, какая.
17: Я и говорю.
23: Ледовые маски.
17: Ледовая маска. Только-только китайцы научились делать нормальные ледовые гирлянды для елок, и вдруг появились ледовые маски.
4: Давайте объясним для наших слушателей, что это такое.
17: Кажется, что это... Давай, это маска, внутри куча светодиодов, вы на лицо ее накладываете.
23: Фототерапия.
4: Но накладываете на лицо. То есть не в салоне.
17: Да, потом снимаете с лица и не можете себя узнать. А все почему?
23: Вот, да, но новые технологии добавили еще печи для глаз, которые это охлаждают. Это прям льдом. И ты такой выходишь, встал утром, смотришь в зеркало, так ему и надо, да?
17: Угу.
23: И после маски...
17: Вообще. А там еще чат GPT встроен и говорит, ты просто замечательная. Да, хочешь, я подберу тебе еще 10 комплиментов, которые ты будешь говорить после маски?
23: Минус этой маски. Минус.
17: Да,
23: один минус.
17: Так. Да.
23: Не
17: дорогая,
23: сиди там 6-8. Нормально.
17: Ну-ну.
23: Что к ней не идет трубочка, чтобы пить.
17: Ну как-то.
4: Ну как? Да.
17: А вот как же баба с тапиокой сидеть и пить?
23: Да,
4: сколько в ней сидеть надо?
23: От 6 до 8 минут.
17: От 6 до 8? Но если хороший адвокат, можно бы меньше.
4: Я думаю... Так всего 6-8 минут, так там можно и ладно.
23: Ну ты как раз я сделала холодную чашку кофе летом. Одела маску после сна.
4: А в ней что-то видно, когда ты в ней сидишь? То есть нормально, можно посмотреть там.
23: Ну смотри, ты чувствуешь лампочки в глазах, как бы есть, но...
4: Ну за ребенком можно посмотреть.
23: Да, да, ты можешь с ней тоже ходить.
4: А ее делать надо утром или вечером?
23: Когда тебе удобно.
4: И с вечером тоже можно.
23: Да. Но я могу сказать, что я реально подняла.
4: Да?
23: Да, гравитацию чуть-чуть подняла.
4: Интересно.
17: Отлично. Именно про гравитацию мы поговорим в следующей части нашей программы, сразу после небольшой рекламной паузы. И, разумеется, музыка. Сегодня мы слушаем песни только про красоту, стиль, моду, женские журналы и вот эти вот LED-маски.
23: Так сразу... Следующая песня «Вог».
17: Какая молодец, а? Реклама.
1: Карловы Вары. Легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
6: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду. Так называется эта программа, которую вы слушаете сейчас, мальчики и девочки. 20 часов 27 минут на часах в нашей студии, а также в этой студии, на этом стуле, который потом выносят и прячут до следующей недели, сидит Владлена Плечо-Прешель. Добрый вечер, Влада.
1: Мне нечем ответить, Александр, прости, я сегодня
0: отвечаю ртом, как обычно.
1: Да, и у нас сегодня гостья Галина Смит, которая пришла к нам с миллионом подарков,
0: так,
1: между
0: хлопаем,
1: прочим.
2: Ой, как мне приятно, продолжайте.
1: Да, да. Могу продолжать? Спасибо. Главный редактор WombFire, одной из ведущих женских диджитал-платформ Израиля, эксперт в сфере медиа, контента, пиар и работы с инфлюенсерами, про которых мы наконец-таки и поговорим.
0: Да, почему WombFire?
2: Потому что женщина в огне.
0: Все, Владочка, все.
2: Все, ответила,
0: про
2: ответила.
0: Да. Огненная женщина. Может,
2: огненная,
0: да?
2: Женщина.
1: Огонь.
2: Фаервум, да.
1: Да. Okay. В общем, про инфлюенсеров.
2: Да.
1: Ты упоминала, что, ну там в своем тексте, да, который мы с тобой в кулуарах обсуждали, что есть разница, когда человек приезжает. То есть ты работаешь с инфлюенсерами в основном на русской улице.
2: На,
1: да?
2: Русский сегмент, да.
1: Вот, на русский сегмент. Люди, которые прилетают

0: приезжают, переезжают в Израиль из России, из Украины, из Беларуси, возможно. Ты упоминала, что у них какое-то вообще другое представление о блогосфере, и они, ну, не всегда адаптированы к израильскому рынку. Так в чем разница израильского рынка?
1: Во-первых, я думаю, что мы в первую очередь менталитет. Mm-hmm. Мы разные, мы другие. Мы сидим на асфальте, вы нет.
0: Да.
1: Ну, как бы, мы орем,
2: а
1: некоторые
2: вы нет.
1: Нет. Мы любим нашу моду. Очень многие орут, что моды в Израиле нет.
2: Да.
1: И так далее.
2: Мы
1: а
2: любим
1: что
2: шварму.
1: Подожди, подожди.
2: Мы любим шварму.
1: Мы любим
2: нормально.
1: Шварму, который...
2: А они вот это... А
1: шуара...
2: Шуарма у них, вот. Во-первых.
1: С майонезом.
2: Во-вторых, у них это чиа, вот это зеленое.
1: Чиа это тоже есть у, да, у некоторых всех. Любителей здоровой пищи.
0: Угу. Просто мне почему интересно, потому что я сама недавно приехала из Москвы, и я бы хотела все равно быть в инфлюенсерской тусовке. Да?
1: Я тебе скажу. Есть
2: не
1: некоторые...
2: ходи туда.
0: Это шуарма будет так
2: сидеть. Да. А, что там?
1: Вот такой кайф, когда шуарма так. Я тебе скажу, есть некоторые моменты, которые, да. в общем-то, новые инфлюенсеры не замечают. И тут не без наезда. Это
0: так.
1: Вот, ну, раз нужно чуть-чуть поменять менталитет и привыкнуть чуть-чуть к нам. Ну,
0: так.
1: как бы...
0: Давай.
1: И есть семантика. Например, а вы знали, что это есть в Израиле? Знали, били, набили там коленки в этой речке, были, тут на эту гору поднялись. Поменяйте для себя лично. Раз. Но это мелочи.
0: То
1: очень
0: есть
1: часто...
0: не снимать что-то про Израиль для израильтян, что-то типа а-ля «Ой, Анна Кинерти, вот смотрите, как
1: да.
0: здесь красиво». Да?
1: Это раз. Два. Во-первых, контент создается для своей аудитории. Мы не создаем контент для пиарщика или для клиента. Мы создаем контент, чтобы он был интересен аудитории в первую
0: да.
1: очередь. И когда это постоянно такой восторг или совсем ну грубо, угу. например, что у нас не, все не... интеллигентные, интеллектуальные и так далее.
2: Что это все, вызывает... все ноги кладут на сиденье.
1: Да.
0: А
1: да.
0: в ресторанах? Не в... Окей, в кафе, на стол, на стул. Босые
1: а я
0: ноги.
1: На стул иногда.
0: Ой.
2: А вот это вот в темном зале ресторана. Да, видишь, сразу завелась.
1: А есть еще вот эта вот новая фишка норм или...
0: Стрём.
1: Стрём, вот. И иногда я прихожу к клиенту, да, и говорю, вот у меня есть такой замечательный инфлюенсер. А он смотрит и говорит, а что у нас тут такой стрём?
0: В смысле?
2: Ну, а что там? Ты такая, не стрём, это всего лишь кринж.
1: А почему ему не понравился солдат, уставший с красными ботинками в поезде и с ногами на...
0: Ну я бы вообще, если брать бьюти-сферу, зачем ты снимаешь солдата к себе на страничку?
1: Ну,
0: если
1: как бы
0: ты бьюти-инфлюенсер.
1: Потому что это делает хайп. И инфлюенсеры, которые живут только на хайпе,
0: да.
1: они не работают, они перестают быть интересными.
0: Да.
1: Один раз хайп, второй раз хайп, третий раз хайп. А вот у нас так тяжело, у нас так тяжело, у нас так это. И в конце концов, этот хайп же их и убивает.
0: То есть не говорить плохо про Израиль, я правильно поняла?
1: Можно говорить плохо, я тоже говорю плохо про Израиль. Мы все говорим плохо про Израиль, мы израильтяне, нам можно говорить плохо про Израиль. Но в меру.
0: Ну в меру, я поняла. Но да, потому
1: меру.
0: Что заказчики этого не понимают.
2: И, наверное, ты знаешь, вот тут я сейчас вставлю свои 3 копейки.
0: Так.
2: Я здесь как бы с одной стороны очень давно. Ну, прям тут я уже 26, 27 год.
1: Я больше, окей? 36.
2: А я выше. Вот.
1: А я женщина.
2: О! А у меня рубашка оливковая. А у тебя
0: лавандовая.
2: Ты видишь? Я знаю эти цвета, в отличие от этих ваших.
1: Ты какой молодец. А я хотела сказать сиреневая, нежно.
2: Не-не-не, это цвет осенней лаванды. Так вот, дело в том, что очень многие, правда, Влад, меня это режет немного глаз, начинают сравнивать, типа, а вот в Москве кофе лучше, а вот это, а в конце, типа, а как сюда переехать? Ну, как бы, то есть они пытаются очень многие сделать вот эти недостатки, которые здесь есть, а их здесь миллион, как и везде, своими единственными преимуществами, то есть выставить себя как преимущество на фоне недостатков. И
0: так
2: вот
0: а
2: это...
0: что здесь живешь тогда, да, хочется спросить?
1: Не, ни в коем случае.
2: В том числе.
1: Я тебе скажу. Мы сами прошли репатриацию, да, как бы.
0: Так.
1: И было совсем непросто, особенно в начале 90-х.
0: Откуда ты?
1: Я из Минска. Я из Советского Союза. Я уехала еще при Горбачеве.
0: Ой, давно.
1: Ребенком. И мы все прошли эмиграцию, репатриацию. Репатриация — это самая настоящая тяжелая эмиграция. И не надо мыть полы, чтобы съесть свою тарелку того, чего съедаешь при...
2: Ну, да.
1: И я не верю, что каждый должен идти и мыть полы и так далее, и пройти то, что прошли 90-е годы. Но если ты уже выбрал эту страну, относились к ней чуть-чуть снисходительно.
0: Как к своему ребенку, правильно?
1: Чуть-чуть.
0: Ты же его все равно любишь с недостатками и с достоинствами.
1: Потому что, особенно когда ты хочешь попасть в мир тех же инфлюенсеров и работать с израильскими брендами большими, это нормально не воспримут.
0: Да, да. Согласна.
1: Мы как бы это наша, да, ну да. Это же родина, как да. В старом советском анекдоте, да?
0: Да. И что мне нравится, ну, правда, искренне нравится, что люди очень любят свою страну. И когда приезжают новые, вот тыквенная Алия у нас наша приехала и начали, вот этого нет, и люди местные очень отстаивают Израиль. И мне это правда нравится.
1: Ну, патриоты нашей страны.
0: Потому что, например, ты приедешь в какую-то другую страну, ну, вот откуда я, например, да, ты скажешь, что это плохое, все такие, да, плохо.
1: Не, у нас все идеально.
2: Да, ну так инфлюенсеры.
0: Да. А что еще не так с блогерами, которые приезжают и пытаются влиться в тусовку? Почему вот у кого-то
1: у
0: получается,
1: них очень
0: у кого-то
1: часто,
0: не получается?
1: Я тебе скажу, очень часто я с этим лично сталкивалась.
0: Так.
1: Я обращаюсь по поводу какого-то проекта, и мне сразу приходит инвойс. Я стою столько-то. Дорогой мой, ты еще не набрал столько подписчиков в Израиле, чтобы стоить столько-то.
2: Давай хотя бы 50 на 50. Даже не торгуют. Они же не знают, что здесь надо торговаться.
1: И это как бы... Ну, я понимаю, что там ты был. Давай чуть-чуть спустим планку, дойдем и до инвойса, и до всего. Но это дорога, это путь, к этому нужно дойти. Я с удовольствием, как бы мои клиенты с удовольствием платят. Не все. Есть бренды, которые платят, есть бренды, которые не платят.
2: Есть, которые не с удовольствием,
1: но платят. Есть, которые не с удовольствием, но платят. Такие тоже есть. Но, в общем-то, это принято. Но ты не можешь быть 5 дней в Израиле, и у тебя еще не хватает израильской аудитории, русскоговорящей израильской аудитории, а ты уже приходишь с инвойсом. Это как бы, ну, не совсем работает.
0: А есть вообще в Израиле русскоязычные блогеры-миллионеры?
1: Нету.
0: Ну, например, как
1: нету
0: в России.
1: Нету, никогда не будет, скорее
0: да?
1: всего.
0: Ну все, я пошла.
2: Ну и пока Влада пошла, мы поговорим еще, опять же, про... А скажи, пожалуйста, предположим, вот сейчас кто-нибудь тебе напишет, ну, а кстати, у тебя же есть какие-то соцсети,
0: да,
2: где можно
0: тебя...
2: писать?
0: Да,
1: конечно, у меня есть Instagram.
2: Как тебя найти?
1: Я Life by Smith.
2: Да.
1: Это моя настоящая фамилия, Галина Смит, меня очень часто булят в Фейсбуке, если я кому-то что-то отвечаю.
2: Миссис,
1: а вы вообще настоящая
2: Смит.
1: Госпожа Смит? То
2: она
1: есть,
2: такая,
1: не
2: нет,
1: бывает.
2: Я не настоящая. Хочешь, дам тебе 10 причин.
1: Я девочка из будущего.
2: Ну, итак, Life by Смит.
1: Да,
2: это мой Инстаграм.
1: Или Галина Смит.
2: Или Галина Смит для своих. Галя, предположим, сейчас тебе кто-нибудь напишет, да? Типа, вот я хочу, возьмите меня, я вообще все. Вот на что ты смотришь? Есть ли какой-то критерий, который...
1: Да.
2: Вот же. Вот вопрос, который стеснялась Влада задать.
1: Да, конечно.
2: Пока смеялась.
1: У меня есть замечательная система. Совершенно объективная.
2: Windows 7.
1: Нет.
2: Ну,
1: которая
2: какая?
1: Проверяет инфлюенсеров в Инстаграме.
2: Так.
1: По ней могу узнать, сколько настоящих инфлюенсеров, сколько ботов, когда были куплены боты, сколько с Израиля, с какого города лайкают. Я такая стерва.
0: Как это узнать? У тебя это программа какая-то?
1: Да. Она стоит денег, я за нее плачу и каждый месяц и проверяю всех.
0: Классно.
1: И поэтому, когда я говорю, что извините, у вас еще мало подписчиков с Израиля, я не говорю это потому, что я хочу кого-то обидеть, а потому что у меня есть система, которая это проверяет и показывает мне точные цифры.
0: А что касается брендов, с кем быстрее будут работать бренды? С теми инфлюенсерами, у которых очень много подписчиков,
1: нет,
0: скажем, миллионы?
1: Совсем или нет.
2: Или кто может показать плечо голое?
1: Тот, кто креативный, тот, кто аутентичный, тот, кто создает интересный контент.
0: То есть неважно, сколько подписчиков?
1: Это может быть и 5000 подписчиков.
0: Да?
1: Да.
0: И даже пойдут на это?
1: И даже пойдут на это. Есть миллион ивритоговорящих микроблогеров, с которыми работают, которые зарабатывают бешеные деньги. У них очень качественная аудитория, потому что они делают очень интересный контент.
2: И в своей нише, наверное.
1: И они находятся в своей нише. То есть, если они ходят в походы, значит, это ниша походов. Если они бьюти-индустрия, значит, это бьюти-индустрия. Если это море и так далее и тому подобное.
2: А если она ходит в походы и к тому же бьюти-индустрия...
0: И по морю еще.
2: И по морю, то она будет обязательно продвигать какие-нибудь тени, которые можно на себя нанести во время шторма, и они, значит, ровно нанесутся, да? И при этом...
1: Конечно.
2: И при этом ставить палатку.
1: Да, еще держать с собой рядом визажиста и парикмахера и так далее.
2: Да, и бультерьера, чтобы охранял.
3: Ротвейлера.
2: Ну, собачий корм, чтобы он тоже немножечко...
0: Кстати, да, вообще отлично.
1: Это, кстати, плохая идея. У меня собака есть, пиарщики.
2: Вот, подумай об этом.
0: У меня тоже есть, да. Прекрасно. Да.
2: А были у тебя какие-нибудь случаи, когда вот вроде бы нормальный нормальный блогер, нормальный человек, с которым ты работаешь, ты говоришь, смотри, вот зашел такой продукт, вот типа давай поработай, да? Uh-huh. А он такой, не, я вот это не буду, потому что это противоречит не знаю чему-то там.
1: Все хорошо, я считаю, что блогеры, которые берут все проекты, они выгорают.
2: Mm.
1: То есть невозможно взять все. Невозможно все намазать на лицо. Невозможно все съесть.
2: Девочка, еще как возможно. Я знаю таких.
1: Я тоже знаю таких. Я с ними меньше работаю. Mm-hmm. И я тебе скажу, потому что это... Ой, а сегодня этот крем самый лучший.
2: А покажи, давай я подержу. Этот, давай, вот на, этот, давай.
0: Доверие
2: падает, да? Вот этот аудитория. Розовый, конечно.
1: Да, смотри. Это, кстати, израильская фирма. Смотри, я бы его подержала.
0: Да, тебе как
1: вот эта чашка самая лучшая, потому что она... Ну,
2: прекрасная чашка, такой мужской дизайн.
1: Да, да, она еще и с Ракулем. С нее музыку можно слушать.
2: Да ладно, чашка-колонка.
1: Чашка-колонка. То есть, и когда это происходит каждый день за один, другой крем, третий, четвертый, десятый, а что тебе по-настоящему нравится?
0: Да, люди
1: любовь
0: уже...
1: моя, что ты делаешь? Ты себя спаливаешь. И плюс от этого устаешь.
0: Да.
1: Ты не можешь каждый день поднимать какой-то крутой контент и рассказывать, как это круто, и в конце концов ты угораешь, и сгораешь, и ты перестаешь, тебя перестают смотреть в первую очередь.
0: Mm-hmm.
1: А во-вторых, ты уже ничего не делаешь. Оно становится неинтересно.
0: Угу.
1: Ты сама себя как бы потихоньку закапываешь в ту самую.
2: А вот вопрос у меня совершенно серьезный. Владочка, перед тем, как мы перейдем к рубрике «Блиц-допрос», значит, вопрос такой. Из тех, с кем ты работаешь, блогеров, знаешь ли ты кого-нибудь, кто реально живет только на этом?
1: Да.
2: Да ладно? Прям есть люди, которые есть, только них... прям на этом уже...
1: Да.
2: То есть нигде не подрабатывают, не прости, раются никуда
1: есть,
2: дороги.
1: Есть.
2: А вот, да ладно, серьезно.
1: Да, есть.
2: Ничего себе.
0: Ну там не миллионы, наверное,
1: там
0: но
1: не
0: средние.
2: Не, ну миллионы, не миллионы. Смотри, для того, чтобы выжить в Израиле, примерно, ну, десяточка нужна положительно.
0: Ну это прям минимум.
2: Окей, давай сейчас не будем
1: или
2: петь твою
1: муж.
2: Любимую песню.
0: Да, богатый муж.
2: За каждым успешным
0: хорошо.
2: Визажистом, блогером стоит успешный муж. Я знаю.
0: Это так и есть, мне кажется.
1: Я так думаю, потому что...
0: Надо же покупать это все на какие-то деньги.
2: Я сейчас не об этом. То есть реально есть кто-то, кто зарабатывает 10, 12, 15?
1: Из русскоговорящих вряд ли, из израильтян много.
2: Из израильтян? Окей, я из-за про русскоговорящих.
0: Из русскоговорящих никто не зарабатывает 10 тысяч шекелей в месяц?
2: На блогинге, в смысле на обзорах.
0: Серьезно?
2: И пока Влада покупает билет...
1: Тебе рассказать про средний чек, который сегодня платит?
0: Да.
1: 500 шекелей, 600 шекелей, 400.
0: По-по-по.
2: Да.
0: Так, уходим на рекламу. Нужно
2: Крошка, сын к отцу пришел и спросила Гроха. Блогер — это хорошо. Да, но
1: блогер,
2: по бабкам плохо.
1: Это по-бедному.
2: Так, уходим на
1: небольшую
2: рекламу.
1: А я тебе знаешь, что скажу больше?
2: Давай.
1: Последнее перед рекламой.
2: Да.
1: Что те блогеры, которые работают на разных работах, хороших работах очень часто, они лучшие блогеры у меня.
0: Конечно, конечно, потому что они независимые.
1: Деньги, они независимые и так далее.
0: Независимые от заработка, не берут все подряд для того, чтобы рекламировать.
1: Да.
0: Мы это... Ой, поняли, я аж ударилась об микрофон.
2: Ну как, это ты ударила микрофон своими губами. Сразу после рекламы возвращаемся.
4: Не по Фрейду. Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Машина времени снова с нами. 19 июня. Единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центр Кар Азур.
7: Терех Ашива 9.
4: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не по Фрейду.
1: Ну что, мальчики и девочки, вот и наступил тот момент, который звучит примерно так. 20 часов и 47 минут на часах в нашей студии. Первое радио 89.1 FM в ваших ушах, бородах, душах и самое главное, в вашем сердечке. Дай бог ему здоровья. Владлен Прешель, вся сегодня в лимонах и в плечах. Добрый вечер, еще раз привет.
2: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, дорогие радиослушатели, еще раз. И у нас сегодня в студии Галина Смит, которая знает об инфлюенсерах все и даже больше. Давай уже поставим точку в этом во всем блоке с инфлюенсерами. Ну, инфлюенсеры — это блогеры, которые влияют на мнение большинства и которые влияют на вообще людей.
1: Лидеры мнений.
2: Лидеры мнений, да. Какой совет, возможно, дала бы ты человеку, который очень хочет стать блогером и впоследствии инфлюенсером в Израиле?
3: Быть интересным, в первую очередь. Быть точным. Обращаться к аудитории, а не к пиарщику. Это очень-очень важно. То есть не ждите, что вам что-то пришлют. Мы вас сами найдем, мы вас находим. Те, которые интересны. Я сижу, я каждый день, час.
2: А как ты их ищешь, кстати, вот тоже такой вопрос.
3: Ну, во-первых, вот эта вот моя замечательная система мне находит.
2: Система еще находит?
3: Да.
2: Вау,
3: да. Я, например,
2: интересно.
3: Могу внести Владу.
1: Тиндер Прайм она называется.
2: Нет, проверить,
3: искать. А, мне Влада понравилась, я хочу таких же, как она. Найди мне еще 5 таких.
1: Серьезно? Вот я хочу как раз. Вот что, 5 еще. Ну, 5, нет, парочку, если можно. Найди мне, пожалуйста.
2: Александр, таких больше нет.
1: Ну, похожих.
3: Он понимает, что с тобой не получится, поэтому нужно похожих.
1: Зачем мне эти проблемы? Да, окей, хорошо.
3: Раз. Плюс мне очень часто, кстати, наши инфлюенсеры могут посоветовать кого-то нового и интересного. Они знают, что я ищу. Ну, в общем-то, я ищу людей, которые соблюдают дедлайн. Это самое важное в моей работе.
1: Дедлайн и кашрут, собственно.
3: Не надо кашрут. Ой, вы слышали, что недавно вышла кошерная косметика, которую можно красить в субботу?
1: Я думаю, что это бред, конечно, потому что в субботу наносить на себя ничего нельзя. Я думаю, что это какой-нибудь типа фейк-ньюс, но звучит очень прикольно.
3: Нет, верующая девочка, это как бы... Да, я была в шоке, я как бы, оказывается, еще и русскоязычная это прорекламировала.
2: Русскоязычная?
3: Да, вот, такое тоже бывает.
1: Мне кажется, что это, конечно,
3: шутка. Мне кажется, что это очень странно.
1: Но да, но как минимум.
3: А какой самый... Ну вот видишь, я обратила на это внимание, на блогера.
2: Да.
3: А на блогера, я с ней не работаю, я с ней не знакома. Но я-то галочку поставила, я, наверное, к ней обращаюсь, потому что она меня, вот лично, меня как бы я...
1: Заинтересовала.
3: Подача
1: или это что-то было, да?
3: Что-то было. То есть,
4: прикольно.
3: Трэш, конечно, как бы, по моему мнению, но...
1: Ну да. Может, кстати, а может быть это из серии, знаешь, фантазийных блогеров. То есть она продвигает товары, которых не существует.
2: Давайте я спрошу у чата GPT, он явно знает.
1: Кстати, товар, который не существует. Я еще буквально минуту назад был уверен, что не существует термоса с колонкой, а он, блин, существует. Но термоса с укулеле не существует. А вот с флейтой... Пожалуйста, а вот термоса с укулеле еще не сделали.
2: Ты пока
1: проверяешь, да. Нашла у кого спросить. У чата GPT, господи.
3: Кстати, иногда бывает очень умный, но иногда такой тупой.
1: Да, как и все мы, простите. Скажи, пожалуйста, вот, что у тебя приходит на память? Самый странный продукт, который ты вынуждена была продвигать? Или, допустим, самое странное предложение?
3: Посылать блогерам, да. Был.
1: Неужели кочерга с блютузом? Что это было вообще?
3: Нет. Трусы для недержания мочи.
1: Но почему же странно это?
3: Потому что когда 20-летняя инфлюенсерша одевает это на себя на камеру,
1: и
3: это
1: идет
3: очень
1: на концерт,
3: круто.
1: На концерт
3: какого-то
1: израильского стендапера, да, русскоязычного, и ждет, когда же надо будет смеяться.
3: Я этого не ожидала. Этого вообще не ожидала.
1: Круто.
3: То есть 90% сделали бабушкам, мамам, все было очень мило.
1: Логично.
3: Ну как бы...
1: Да.
2: Может, у нее проблемки.
1: Ну, может быть,
2: деньги
1: может
2: нужны.
1: Быть.
3: Это, это было просто очень-очень-очень неожиданно.
1: Ну, мне, например, как-то принесли трусы с формирователями попочки.
3: Мужские?
1: Да. Я просто не сообразил, надо было их надеть. У меня, да, есть такие, которые делают, такие персики натянутые. Да.
2: Ужас какой.
1: Ну, а что?
3: Очень-очень-очень в прошлой жизни.
2: Ты такие носила.
3: Лет 15 тому назад у нас был клиент секс-продукты.
2: Ну, это, кстати, иногда прикольно.
1: Вот. И если он еще раз будет, Я знаю.
3: Я все принесу в студию.
2: Да,
1: обязательно. Я тебе дам адрес моей домашней студии. Привози. Сделаем замечательный обзор.
3: Купи ему
1: журнал. Купи мне уже что-нибудь, действительно, Влада.
3: Журнал. Женский.
2: Да, наконец-то.
3: С постерами большими.
2: В общем, я нашла. Действительно, такая косметика есть.
1: Да,
2: между
1: ладно.
2: Прочим. Да. И туда входит, ну, я не буду называть бренд, да?
1: И туда входит Раф Маймон. Раф Вадиус.
2: Нет, мы пудра, румяна, тени и средства для губ. Потому что они не окрашивают кожу так, как обычная косметика, а работают иначе. Пигмент не впитывается и не закрепляется на коже. Средство наносится очень легким слоем и легко удаляется. Некоторые продукты представляют собой минеральную пудру, которая просто лежит на поверхности. Для нанесения часто используются специальные кисти или аппликаторы, чтобы избежать других шабатных запретов. С точки зрения запретов, то есть это все связано с тем, чтобы окрашивать кожу. Правильно? А обычная помада или румяна явно меняют цвет кожи или губ. А здесь как бы типа легкое такое покрытие. Оно,
1: ну... Да, но чтобы делать ничего нельзя.
2: Ну,
1: то есть
2: не
1: аппликатор
2: знаю,
1: открыт.
2: Что
1: разве что кого-то
2: специальные
1: попросить.
2: Специальные кисти, да.
3: Может, оно кнопочка тоже это. Но она же не электронная.
2: Можешь сказать, можно. Ну-ка, накрась меня. Говорить же можно.
3: А ты представляешь, как это будет круто?
2: Да.
3: А давай будем на секунду двумя блондинками и помечтаем.
2: Да, это будет правда круто, потому что есть же уже очки с AI, которым говоришь, там, снимай. Они снимают. По сути, это же тоже можно в шаббат. Ты же не нажимаешь кнопки.
1: Шабатные мечты, Владлены.
3: Нет, тебе еще нужно пару лет в Израиле пожить.
1: Накрась меня, сказала она своему смуглому роботу. Конечно, Влада, сказал он. И накрасил.
2: Наконец-то. Да. Да, можно поговорить еще про красоту, да?
1: И ровно две минуты поговорить.
2: Нет, тогда не будем. Да,
1: давай поговорим про красоту две минуты.
3: Давай поговорим про красоту.
2: Хорошо, если у нас остается всего две минуты, я бы хотела, ты знаешь, дать тебе немножко свободы. Что бы ты вообще сама хотела сказать о своей работе, донести до радиослушателей то, что мы, возможно, у тебя бы никогда не спросили.
1: Да, почему ты не выбрала нормальную работу? Я не знаю.
2: Водитель.
3: Ты знаешь,
2: что наболело.
3: Знаешь, почему? Я на это отвечу. Я когда приехала в Израиль в начале 90-х, у меня была йотис школы, как это, ну, типа, психолог в школе, которая там... Она ко мне пришла и сказала, ты на иврите никогда писать не будешь.
1: А ты такая...
3: Здрасте. Я такая, да сейчас.
1: У меня луна во втором доме, я козерог. Вообще сейчас как?
3: Да, она мне сказала, что я никогда не сумею выучить иврит так, что я смогу на нем профессионально писать. А я ей сказала, да сейчас.
1: И выучила.
3: И выучила.
2: Это к тому, что если даже вам все говорят, что вы какой ты там блогер, да? Это
3: я всегда
2: проблема.
3: У меня есть как бы моя личная колонка в журнале, про которую я пишу что-то, что мне там мешает.
2: Так.
3: Никому не верьте. Двери не открываются, разбивайте. Не ногой, танком, чем хотите.
1: Светофор все красный, можно. Зелените.
3: Все... Не надо. Я была 15 лет в полиции. Нет.
2: Ого.
3: Нет. Да, я была волонтером. Да. Я постарела и ушла. Все можно сделать, если только захотеть.
2: Ну, ты на своем примере это показываешь.
3: Как бы, и, наверное, купить очки, чтобы читать ингредиенты.
1: Не, на самом деле, я сейчас такую подведу некую черту, она прозвучит не очень гламурно, конечно, но создать вокруг себя нечто виртуальное, чего на самом деле не существует, мы же не можем взять журнал в руки.
3: Правильно.
1: Его не создать что-то виртуальное и на основе этого получать какие-то материальные блага, при этом еще и помогая другим их получать и продвигать блогерство и так далее, это в принципе может прийти в голову только человеку, который решил, да, действительно, вот мне вот из предлагаемых мне ничего не нравится, создам-ка я для себя что-то. И у тебя это получилось, это круто на самом деле.
3: На самом
1: я тут
3: деле,
1: редко
3: да.
1: кого хвалю, но ты молодец, что действительно создала нечто, чего вот не было, а ты взяла, сделала, и это работает.
3: Смотри, у меня есть замечательные партнеры, которые мне в этом очень сильно помогли, и как бы без них этого бы не произошло.
1: Окей.
3: То есть Woomfire — это большая группа, у нас есть журнал на русском языке, у нас есть журнал на украинском языке, кстати,
2: ого,
3: да,
2: интересно.
3: Он работает на Украину. И, насколько я помню, есть тоже на английском, я не уверена на 100%, то есть нас достаточно много, мы серьезная команда, и главный редактор, кстати, русского журнала госпожа Елена Шварцман, и наш журнал может читать
1: привет,
3: на русском языке, да. И не только на иврите, для меня вот, ну вот для меня лично было важно создать что-то на иврите, доказать вот ей, что я могу. Мне никто не скажет, что я могу или не могу делать.
1: Заголовок этого видео должен быть: как школьная обида помогла создать новый бренд.
3: А почему нет?
2: Школьная травма нет.
1: Как с Цукербергом, да, его все чпонькали, и вот он такой: ах так.
2: Ну вот именно поэтому, кстати, говорят, когда надо быть проработанным, надо, чтобы вот ребенка к психологу сразу, чтобы быть проработанным.
0: Ой, ты знаешь, я лучше буду токсичной и непроработанной. И потому что вот эти вот все нетоксичные, они хуже, чем я. То есть они намного токсичнее, чем я. И я буду ругаться, и буду кричать, и буду такая, какая я есть. И при этом мега-гламурная женским журналом.
2: Тут даже не в этом дело, а в том, что если бы не было каких-то травм, то не было бы известных людей, то мы бы люди не добивались бы чего-то. То есть
1: да,
2: это
1: есть
2: все нужно
1: теория.
2: Для чего-то.
0: Есть такая теория. Но в общем-то, если взять нашу русскую алию, грубо говоря, мы как бы у всех травма.
2: Да,
0: эмиграция
2: да.
0: это, мне кажется, самая большая травма, которую человек может пройти. Ну, кроме там. Уголовного кодекса.
1: Кроме обрезания.
0: Это смотря в каком возрасте.
1: Ну, как бы то ни было.
2: Про травму в следующий раз уже поговорим.
1: Да, как бы то ни было, кольца кальмара в другой раз.
2: Да, и мы вынуждены заканчивать наш эфир, потому что время неумолимо подходит к концу, неумолимо бежит. Поэтому спасибо большое, Галина, за то, что ты была сегодня с нами. Давай повторим, как тебя найти в соцсетях.
0: Галина Смит.
2: Галина
0: очень просто.
2: Смит, да. Напоминаю, что Галина — главный редактор WOMFIRE, одной из ведущих женских диджитал-платформ Израиля, эксперт в сфере медиа, контента, пиар и работы с инфлюенсерами. Спасибо большое за то, что была сегодня с нами и принесла нам подарочки. Мы сейчас будем
0: разбирать. Я всегда рада. Приглашайте чаще, будет больше.
2: Хорошо. Александр.
1: Следующая программа у нас, гости, наверное, будет Галина Смит. Я думаю, что через неделю мы поговорим с главным редактором журнала WOMFIRE.
2: Да, да.
1: Потом я думаю, что еще через месяц надо пригласить вот эту
2: Галю,
1: которая с блогерами работает.
2: Да,
1: вот ее.
2: Позовем ее.
1: В общем, да, поговорим, потому что хорошие.
2: Спасибо, Александр Солнцев, за то, что был с нами.
1: И Владлен, за то, что ты есть на этом свете. Все, всем пока.
0: Какая?
4: Не по Фрейду.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.
1: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра. Гулять по желтой лесу.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Вышла Саша по шоссе с Донбасса на Кузбасс, через угольный бассейн, где в каменную пасть людей уносит клеть, к забоям.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все! Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему!
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Первое радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Музыка. 89.1 FM.

Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: И компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.
1: Первое радио.

0: break my heart.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай. Откровичка.
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: Первое радио. Всегда с тобой.